как написано, получая оправдание даром по благодати Его. Более того, Он приглашает нас пить из Своего вечного источника благодати, желающий пусть берет воду жизни даром. И во время наших служений в Италии я был свидетелем той радости, какую приносит эта благодать». Тысячи людей на этих собраниях потоками выходили вперед, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце. Эти люди не просто цитировали молитву грешника. Молитва у них исходила из глубины души. Они плакали, исповедовали свои грехи, призывали Господа. Они получали спасение даром, по благодати и освобождались силою Духа Святого. И все же, в его притче о сеятеле Христос предупреждает, что не всякий, кто исповедуется ему в грехах, будет пребывать в вере. Согласно этой притче, какое-то семя, что есть Евангелие, упадет на хорошую почву. Такое семя укоренится, вырастет и принесет плод, но другое семя упадет на каменистую почву, засохнет еще до того, как сможет пустить корни. И еще одно семя упадет на тернистую почву, и сатана быстро украдет его. Я убежден, что то великое отпадение, о котором пророчествовал Иисус, уже началось. Ужасающее по своим масштабам отступничество уже охватывает массы верующих, особенно в харизматических кругах. Многие отходят от обличающих, душепотрясающих проповедей и начинают искать себе учителей, которые льстили бы их плоти. Они вводимы в заблуждение тем, что Павел называет иным благовествованием, иным Иисусом. Их уши настроены только на слышание учений от проповедников процветания, которых интересует исключительно денежная сторона всего. Мы видели подтверждение всему этому во время наших евангелизационных поездок по Европе. Итальянские христиане рассказывали нам об американских евангелистах, которые прилетели, опустошили их карманы, потом прыгнули в свои личные самолеты и улетели, сказав им напоследок «Чао, пока!». И все же Иисус предвидел все это. Он своим взглядом обозрел весь ход истории, видел и наше время, и предсказал все, что будет происходить в это время, что мы сейчас имеем, то есть отвержение Божьего обличения, распространение Евангелия праздности, поверхностная проповедь угождающих плоти проповедников, отпадение множества христиан. И он предупреждал, что в эти последние дни во многих верующих охладеет любовь. Когда-то ревностные служители станут теплыми или даже холодными и обратят драгоценную благодать Христову в повод к распутству. Они будут проповедовать о Его прощении, благословениях, как о чем-то, что может получить даром всякий, не затратив при этом абсолютно никаких усилий. Люди станут легко относиться ко греху, и это настолько огорчит Господа, что Он сказал, что «извергнет их из уст своих». Вот почему Иисус призывал к себе своих учеников и в узком кругу проводил с ними беседы. И Писание говорит: «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступивши к Нему, ученики Ему сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“». Иисус хотел открыть своим ученикам глаза на более глубокий смысл своих притч. Он знал, что они нуждались в истине, которая провела бы их через времена великого соблазна. В одном таком тесном общении Христос рассказал две притчи, о которых я ранее уже упоминал, о сокровище на поле и о драгоценной жемчужине. Эти две притчи занимают всего 3 стиха в Библии, и тем не менее в них сконцентрированы тайны Божии, которые, по его словам, были сокрыты от сотворения мира, и в них заключены его вечные предначертания, которые он предназначил для своих преданных слуг». Приложив немного усердия и прочитав комментарии к Библии, можно извлечь из этих притч какие-то фрагменты истины. Однако это не все, что по Писанию мы должны сделать с ними. Иисус говорит о человеке, который копал очень усердно. И если истины о Божьем Царстве сокрыты глубоко в притче Христа, то мы также должны усердно копать, чтобы дойти до откровения. Я спрашиваю вас. Кто из вас желает усиленно трудиться, чтобы отыскать эти тайны?
Кто будет терпеливо уповать на Господа в том, что Он откроет ему свои тайны? Кто настроен на то, чтобы пребывать в Духе Святом так долго, сколько нужно, чтобы уразуметь Его, дающие жизнь тайны? Думаю, всего сказанного мной по поводу этих двух притч достаточно, чтобы дать вам намек на то, что за истина скрыта в них. Об этих притчах я могу сказать только то, что обе они говорят нам о великой ценности обладания Христом. Многие христиане идут по жизни, довольствуясь таким количеством веры, которое достаточно лишь для того, чтобы только протянуть до вечности. Им нужно ровно столько Иисуса, сколько нужно, чтобы попасть на небо. Они могут извлечь себе несколько практических истин из его притч, но они никогда не доходят до той животворной истины, которая сокрыта в их смысловых глубинах. А ведь эти две притчи говорят нам о том, что драгоценная истина Христова может быть найдена только жаждущими, преданными искателями. Только у тех, которые ищут его всем своим сердцем, откроются глаза, и они познают глубины тайны жизни с избытком. Христос начинает рассказывать эти две притчи такими словами: «Позвольте мне рассказать вам, чему подобно Царство Небесное». Говоря «небесное», Христос здесь имеет в виду не то, что мы обычно представляем себе, не то место, где пребывает в славе с Отцом, нет. Он здесь говорит о Царстве Небесном на земле. По сути, он говорит, вы можете иметь полноту небесной жизни уже здесь, в вашем сердце, и иметь ее прямо сейчас, но сперва позвольте мне рассказать вам, чего вам это будет стоить. Как нам обрести небо, будучи на земле? Обе притчи дают ясный ответ на этот вопрос путем овладения Христом во всей его полноте. А это весьма дорогостоящая задача. Как написано, еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Во-первых, возникает вопрос, что символизирует здесь поле? Оно символизирует христианизированный мир, всякое место в нем, где было проповедано и принято Евангелие. Конечно же, церковь тоже является частью этого поля. Есть поле домашнего, внутреннего служения и есть поле внешнего служения, а трудящийся на поле человек представляет собой всякого, кто служит Иисусу Христу. Так вот, этот человек узнал из надежного источника, что где-то рядом на этом поле закрыто сокровище. Точно так же и сегодня мы слышим слово, проповедуемое, говорящее о Христе, в котором сокрыты, как написано, все сокровища премудрости и ведения. В то время, как другие работники трудятся в полсилы, этот человек начинает копать с огромным усердием. Он проводит часы, дни, недели в неустанном поиске сокровища. Кто этот человек? Он есть прообраз всякого преданного слуги, услышавшего эти слова пророков об Иисусе. «Отверзну в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Этого человека не заботит, что скажут о нем другие. Он всем сердцем устремился на то, чтобы извлечь сокрытое сокровище Божье. И он знает, что единственный способ найти его – это искать его, употребляя для этого все ресурсы. И поэтому он копает и копает, сосредоточив все свои усилия только на том, чтобы найти его. Что же это за сокровище, которое он ищет? А это невероятное по всей своей силе открытие, что Христос – это все, что ему нужно. Его сокровище заключается в знании того, что все богатство радости, ведения и смысла, да и все богатство неба принадлежат ему в Иисусе Христе. Когда же этот человек, наконец, находит это сокровище, он делает любопытную вещь. Он тут же прячет его, как написано, которое нашед человек утаил. Что же это он делает? Зачем он прячет это удивительное, только что приобретенное богатство? Ответ на это мы находим в свидетельстве Павла. Апостол говорит нам,
Когда же Бог, избравший меня и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию». Павел получил невероятное откровение о Христе. Почему же он предпочел держать его в тайне? Да потому что это сокровище было для него слишком дорого, дороже всего на свете. Видите ли, чтобы получить эту истину, Павел постился, молился о ней, прилежно искал ее. Как фарисей он служил Богу ревностно, хоть и не знал истины. А когда же он нашел эту истину, которая есть Христос, он не имел никакого желания лишиться ее. Поэтому Павел пошел в Аравийскую пустыню, чтобы спрятать свое сокровище. Можно сказать, что тем самым он пошел и продал все, что имел, чтобы купить поле, где зарыто это сокровище. Павел как бы и заявлял этим: «Я не хочу, чтобы кто-то или что-то отвлекало меня от этой великой истины, которую я нашел во Христе. В данный момент я не хочу слышать чье-либо мнение об этом. Я должен придержать это пока для самого себя. Я поделюсь этой истиной с другими, но только после того, как осознаю сам всю величественность того, что я нашел». Павел являет собой пример таких людей, которые обнаружили бесценное сокровище сердечного знания Христа. Он копал глубоко, отыскал сокровище и переполнился радостью от этой находки. И тем не менее он сокрыл его глубоко в своем сердце, говоря тем самым: «Мне недостаточно просто восхищаться Иисусом Христом или удивляться Ему. Мне нужно, чтобы Он жил внутри меня. Он должен быть со мной, как моя жизнь. С меня хватит теологических учений о Спасителе. Я и так потратил столько лет на то, чтобы изучать эти учения. Моя единственная забота сейчас в том, чтобы знать Христа и обладать Им. И я хочу, чтобы не я жил, но Иисус во мне, чтобы мое старое «я» умерло». Употребляемое слово Иисусом «пройдет» в притче о работнике на поле в переводе с греческого означает «товарный обмен», «бартер». Это значит обмен товарами или услугами без использования денег. Другими словами, то, что он ищет, как раз не может быть куплено. Это еще больше расширяет смысл этой притчи. Иисус в ней говорит: «Не можете приобретать духовные вещи с помощью материальных». Павел испытывал в своей жизни эту истину. Он писал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все посчитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Наш Отец-Создатель владеет всем. Ему принадлежит также и это поле, где было зарыто сокровище. А это означает, что это Он был тем, кто зарыл его там. Он знал, что человек тот, копавший на поле, был бедным. Ведь в конце концов богатым не нужно трудиться самим. Поэтому этот работник на поле должен был пойти к его владельцу, чтобы выторговать у него и купить поле то. Мы знаем, что духовные вещи купить за деньги невозможно. Павел приобрел Христа. Он вышел из пустыни, уже полностью обладая своим сокровищем. Теперь он свидетельствовал: старый Павел мертв, но теперь Христос жив во мне. Все мои амбиции ушли. Все, что я прежде хотел сделать или о чем мечтал, я ставил там, в пустыне. Я нашел сокровище моей жизни, и его абсолютно достаточно для меня. Иисус есть все, что мне когда-нибудь будет нужно. Вы можете спросить: так в чем же тайна в этой притче о сокровище? Что за тайна скрыта в ней? Павел дает нам ответ. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Яснее говоря, этой тайной является Сам Христос в вас. В вас живет самое большое сокровище неба, и вы обладаете им.
Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Кто это купец в этой притче? Корень употребляемого здесь греческого слова обозначает путешествующего оптового торговца. Этот купец был одновременно и оценщиком товара. Другими словами, он зарабатывал себе на жизнь тем, что оценивал драгоценные жемчужины по их качеству и истинной стоимости. Мы же знаем, что той драгоценной жемчужиной, которую нашел этот купец, является Иисус. Он очень драгоценен. Его ценность неизмерима, так как этот купец продает все, что имеет, чтобы приобрести его. И мой вопрос таков. Кто был первоначальным владельцем этой драгоценной жемчужины? И почему он должен согласиться расстаться с ней? Полагаю, объяснение значения этой жемчужины мы можем найти в вечном плане Божьем. Очевидно, жемчужина принадлежала Отцу. Он владел Христом, как и любой отец владеет своим сыном. И, конечно же, Иисус Христос является самым драгоценным и самым любимым владением Отца. Только одно могло побудить Отца дать свою бесценную жемчужину. Он сделал это из-за любви. Он и его сын заключили друг с другом завет еще до сотворения мира, и в этом завете отец согласился расстаться со своим сыном. Он отдал его в жертву ради искупления человечества. Апостол Петр говорит о высокой цене, заплаченной за этот бесценный дар. Он говорит и также о драгоценной крови Христа, этой нашей драгоценной жемчужине. И все же, когда первосвященники рассмотрели эту жемчужину, они оценили ее не более чем в 30 серебряников. Вы только подумайте. Бог Вселенной отдал свою драгоценную жемчужину в дар всем. А эти люди так низко оценили ее, а некоторые даже совсем не оценили ее, называя ее подделкой, имитацией. Говорю вам, что Господь огорчается сегодня, когда видит, как мало ценит его народ эту драгоценную жемчужину. Для некоторых Христос не более чем эдакий музейный экспонат. Он помещен под стекло, и его нельзя даже потрогать. Люди навещают его раз в неделю, чтобы восхититься им или воздать ему хвалу. Они глазеют на его крест и восхищаются его подвигом, говоря, какая красота, какая великая слава, но они никогда не берут себе эту жемчужину. Они никогда не торгуются с ее владельцем в решимости приобрести ее во что бы то ни стало. Возлюбленные, Бог сделал так, что его жемчужину могут найти только те, кто одержим желанием обладать ею. Это как если бы он сказал: «Моя жемчужина доступна только тем, кто высоко ценит ее». Таким образом, купец в этой притче является прообразом лишь очень небольшой группы верующих. Эти слуги Божьи нашли в Иисусе ответ на все свои нужды и устремления своих сердец. Он стал центром, сосредоточием их жизни, и они твердо решили в сердце приобрести это сокровище, отдав ради этого все, что у них было. И они намерены получить это сокровище любой ценой. Не забывайте, что эта жемчужина была бесценной. Ее невозможно было купить ни за какие деньги. Всего золота и серебра на земле не хватило бы, чтобы сравняться по стоимости с ней. И купец знал это. Он понимал, что сколько бы он ни накопил, чтобы приобрести ее, все равно этого будет недостаточно. И вот этот купец говорит владельцу: «Послушай, мне очень нужна эта жемчужина. Я с удовольствием буду служить тебе за нее всю свою жизнь. Все, что ты попросишь сделать, я сделаю. Только отдай мне ее». Отец отвечает ему с любовью: «Отдай мне твое сердце. Это и будет плата». Далее мы читаем: «Который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Этот купец продал саму душу свою ради этой жемчужины. Она стоила ему его разума, тела и духа, все, что имел. Но владелец ее сказал ему, что в обмен на это он что-то получит. «Да, ты будешь моим рабом, но при этом для меня ты будешь очень много значит».
Христос есть это сокровище, зарытое в поле, и в нем я обрел все, в чем я когда-либо буду нуждаться. Для меня это значит следующее: никогда больше не пытаться искать смысл и цель в служении, никогда больше не искать удовлетворения в семье или друзьях, никогда больше не пытаться построить что-либо для Бога, не стремиться к успеху, не стремиться чувствовать себя полезным, никогда больше не стараться быть таким, как все, не пытаться что-либо доказывать, не искать способов угодить людям, не пытаться понять смысл трудностей, которые со мной происходят, и не пытаться искать способы избавления от них. Я нашел то, что все время искал. Мое сокровище, моя жемчужина – это Христос. И все, чего ее владелец от меня хочет, заключается в этих словах: «Я люблю тебя. Позволь мне усыновить тебя. Я уже подписал все необходимые бумаги крови моего собственного сына. Ты теперь сонаследник с ним всего, что у меня есть». Я пока все еще нахожусь в процессе продажи всего, что имею. Я все еще учусь отдавать Отцу мое время, мои мысли, мою волю, мои планы. Но я знаю при этом, что все это я меняю на сокровище. Я продаю это, чтобы купить живую воду, хлеб жизни, молоко, мед радости и покоя. И все это я совершаю абсолютно без денег. Цена этого для меня – это моя любовь, мое доверие, моя вера в Его Слово. Дорогой святой, вот что происходит, когда ты начинаешь искать эту жемчужину, это сокровище. Искать до тех пор, пока не найдешь. Она приносит в твою жизнь радость, мир, смысл, святость и становится для тебя всем. Она с тобой, когда ты просыпаешься, она с тобой, когда ты спишь, она с тобой утром, днем и вечером. Так насколько же она драгоценна для тебя? Чтобы приобрести ее, тебе, возможно, будет заплатить больше, чем ты согласен заплатить. Но я призываю тебя, начни копать уже сегодня. Аминь.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

По природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой при пути. Если морем глубоким не можешь ты быть, или большой многоводной рекой, будь каналом, чтоб пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкой будь, коль не солнцем, то яркой звездой. Если сам недогадлив, смотри, не забудь сделать то, что попросит другой. Капитаны не все на большом корабле, и матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Что-нибудь, где-нибудь, кому-либо делай доброе в жизни, мой друг. Или не знаешь ты, сколько погибло, сколько гибнет несчастных вокруг. О, явись ты с любовью во взоре, подкрепи изнемогших в пути, облегчи горемычному горе, и тебе станет легче в пути. Разгони сладкозвучной песней безысходную грусть и тоску, ободри благодатной вестью, в нищете помоги бедняку. Заблудившимся к счастью покоя укажи безопаснейший путь. В непогоду иль стужу под зноем делай доброе, друг, что-нибудь. Не кто-нибудь, а ты берись за дело и не жалей для Бога сил своих. Взгляни на ниву, жатва уж поспела и очень ждет работников своих. Не как-нибудь, а с пламенной душою и с радостью работать выходи. Здесь трудности встречаешь пред собою, но отдых и награда впереди. Не кем-нибудь, а другом и опорой будь каждому разбитому душой. Учи с любовью, нежно, без укоров, и ободри терзаемых борьбой. Не что-нибудь, а истину святую возвышенно и просто возвещай. Закрой глаза на суету земную и направляй других в небесный край. Не где-нибудь, а там, где провидение тебе велит на страже пребывать, ты разливай свет правды и спасения. Гори, как ясный луч, но не сгорай.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Когда устанешь ты в пути суровом, когда о камни ноги разобьешь,

тверже вера, искренней надежда. Светлее взгляд и ближе вечный Бог —

Читай его, чтоб мог душой постигнуть великий смысл святых Господних слов. Нам это слово не дало погибнуть, избавив нас от смерти.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства в 7 часов чтения Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. После уверования и крещения я был членом общины, в которой пресвитером служил Иван Васильевич Эб. Очень простой, но замечательный и верный служитель Христов. В России, как и во многих других странах, членство в церкви начинается с крещения. И хотя тогда никто не говорил об ученичестве, как это повсюду слышим сегодня, но на практике оно осуществлялось в полном объеме. Кандидаты только готовились стать членами церкви, а их уже обучали буквально всему необходимому в христианской жизни и благочестии. И потому мы усердно изучали Писание и все то, что слышали на курсах кандидатов. Каждый с трепетом готовился и ждал испытания на членском для того, чтобы быть допущенным к крещению. Этот метод себя очень хорошо оправдал и практически закрыл доступ атеистам в ряды христианства. Когда дошла моя очередь быть испытанным, я, естественно, ждал серьезного экзамена. Но, к моему удивлению, Иван Васильевич задал только один вопрос, и то в форме, которой я никогда не ожидал. Он говорил не как серьезный служитель, каким он был, а как старый друг. «Ну, Яша, скажи, зачем ты хочешь принимать сейчас крещение?» От неожиданности я только ответил. Моя мама сказала, что можно стать виновным перед Господом, если без причины отложить заключение союза с Богом. Правильно. Вот весь мой экзамен. Вскоре Иван Васильевич совершил обряд крещения надо мной и многими другими. Вся его жизнь складывалась неординарно. Когда арестовали его в очередной раз, а отсидел он много лет, и отправили в лагерь, то вор в законе потребовал отдать ему все продукты питания, которые Иван получил из дома. Но он не испугался и ответил, что раздаст продукты всем понемножку, так как здесь все голодные. Главарь банды начал ругаться и грозить, что изобьет Ивана Васильевича. Но тот сказал, что если он хочет бороться, то по-честному, без ножей, и победитель будет хозяином камеры. Заключенные поддержали предложение. Иван Васильевич много лет проработал кузнецом, был немалого роста, но вор в законе был мощнее. Началась схватка, и вскоре бандит лежал на лопатках, вымаливая прощение. С этого дня в камере воцарился мир и покой. Воровство прекратилось, никто не дрался и не ругался. Иван Васильевич стал в камере беспрекословным авторитетом, но благодаря не физической силе, а силе Духа, как Божий раб. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17-23-24. После того, как я уверовал и увидел, сколько христиан томятся в узах, как избивали некоторых, как брату Николаю Хмаре вырвали язык, Ваню Моисеева из Молдовы органы власти утопили в Азовском море, а Остапенко замучили в тюрьме, в душе моей

И нарастал страх. Если меня вызовет милиция, я умру от страха. Фамилия моя Левин, но во мне гораздо больше заячьей крови, чем львиной, думал я. Точно так считала и моя жена. Она говорила: «Яша, я такая трусиха, если тебя когда-нибудь арестуют или посадят, я никогда не приду навстречу». «Почему?» — спрашивал я. «Я так боюсь милиции». Честно говоря, было чего бояться. И вот я первый раз в жизни арестован. Завели в отделение милиции. И вот чудо! Едва переступив порог, я почувствовал, что страх исчез куда-то. И тут мгновенно получил ответ. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Ах, вот в чем дело! Еще не успел войти, а уже дано мне, еще не дошел до врага, а уже получил все оружие Божье, чтобы можно было стать против козней дьявольских. Несколько часов от двух десятков сотрудников милиции сыпались вопросы. И я едва успевал отвечать и не переставал удивляться, как Дух Святой давал ответы. «Тогда дано будет вам». Наконец они сказали: «У вас замечательная вера». Уж этого я совсем не ожидал. Затем они сказали: «Вы свободны». А когда я провел пост и голодовку, о чем писал ранее, встретив жену после освобождения, спросил ее: «Ирмушка, откуда ты знала, что меня освободят?» «Не знаю, я просто ждала». «А как же ты решилась посетить органы милиции и даже КГБ? Даже и в прокуратуру ты ходила ходатайствовать за меня. Куда же девался твой страх?» «А знаешь, я забыла бояться. Я только любила». Мы обнялись и отправились поездом домой. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4:18.

Рядом с перфораторной, в которой я работал, располагалось подземное депо. Там обычно ремонтировали электрички и вагоны. Нас разделяла только железная дверь. Часто мы беседовали со старшим в депо Николаем Заверухой. Он был одним из тех, кого боялась вся шахта, а работало на ней примерно 700 человек. Когда-то он был директором какой-то организации на Украине, но затем был осужден за содействие бандеровцам. Отсидел лет 7-8 и затем после смерти Сталина попал под амнистию. Как и тысячи других, он остался жить там, где отбывал срок заключения. Много мы с ним говорили о Священном Писании. Где-то через год он признался, что его родители были верующими, чему я очень обрадовался, увидев руку Божию, ибо о нем обязательно молились родители. Потом он спросил: «Ты так много мне объяснил из Библии, но еще ни разу не приглашал на богослужение. Или к вам нельзя?» «С великой радостью!» И в ближайшее воскресенье он пришел на богослужение. И, о чудо, покаялся и нашел мир с Богом. С этого времени он совершенно изменился. Идет он по городу, и вдруг бежит ему навстречу женщина легкого поведения. Она кричит: «Коленька, Коленька, миленький, здравствуй, как поживаешь?» Но он простирал вперед руки, как бы ограждая себя, и говорил: «Це ж не я, не я, я не тот, у меня новая жизнь во Христе». А я иду иногда по вестибюлю шахтного здания и вижу, как показывают на меня пальцем, и говорят: «Этот маленький укротил грозного Николая». Хотя я-то ни при чем. Разве один человек мог бы стать новой тварью, если бы не работа Святого Духа, жертва Христа и любовь Отца? После обращения брат Николай был постоянно дома, читал Священное Писание и смотрел за сыновьями, заботился о них и даже варил отныне обеды для жены. В другой раз он пришел ко мне и принес ведро куриных яиц, огурцов, петрушки, укропа. «Это тебе». «Нет, я не принимаю. Я не казенный служитель, а служитель Христу. Не за мзду и плату. А если я тебе докажу Священным Писанием, возьмешь?» Николай открыл послание Галатам и прочитал из 6 главы 6 стих: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». «Будешь послушным Слову Божию?» — спросил он. «Да». Только и оставалось признаться. Однажды он заглянул ко мне чем-то опечаленный. Он был явно удручен. Я спросил его: «В чем дело, дядя Коля?» «Я сегодня в посте. Молюсь за мою жену Валю. Она в воскресенье первый раз придет на служение». Настало долгожданное воскресенье. Появилась его жена. А когда проповедник пригласил к молитве, она вслух с поднятыми руками начала молиться: «Господи, а я и не знала, что есть такие люди на земле. Сделай и меня такой». И Господь принял ее молитву. Какая была радость! Позже я ее спрашивал: «Тетя Валя, а вам не трудно каждый день на пятиминутке врачей терпеть ругань и обвинение, что вы верующая?» «Что ты, Яша?» — сказала она. «Я радуюсь». «Чему же вы радуетесь?» «То есть, что остальные 23 часа и 55 минут меня никто не ругает?» «У меня есть теперь настоящий муж. Он даже сварит еду, если я поздно вернусь с работы». Работала она детским участковым врачом. «Он смотрит за детьми. Я просто счастлива. Что же эти несколько минут горести?» Эта женщина еще прожила в мире со своим мужем лет 25. Затем он с миром ушел на вечный покой. В его последних словах прозвучала благодарность за то, что ему помогли в свое время найти верный путь к небесной отчизне. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
а мне благо приближаться к Богу. Псалом 72, 28. В молодые годы я просто безумно хотел научиться петь. Даже 5 лет состоял в хоре. Но признаюсь чистосердечно, что так и не научился. Или у меня маленькие легкие, или слишком широкое горло, что всегда остаюсь после первого куплета без воздуха. В хоре пели тогда 4 тенора, к которым относился и я. Но на собрании часто кого-либо не хватало. Работали в основном все по разным сменам. Когда одного из теноров призвали в армию, он сказал: «Яша, ты из хора не уходи, пока я не вернусь. Если один будет на работе, то вас останется только 2, а если еще и тебя не будет, то Эрвин Делерт один не решится петь». Эрвин Делерт имел прекрасный голос, и его голос звучал как самая большая труба в духовом оркестре. Но сам он говорил: «Пою в полголоса, чтобы других не перебивать». Я стоял рядом с ним и обычно усердно открывал рот. Он думал, что и я пою. Пел сам с полной уверенностью, а я в этом видел свое служение. Однажды он умолк, а вступить должен был голос тенора. Регент смотрит на нас, Эрвин мигает глазами. Слушатели ждут, а у меня затряслись колени, руки и задрожала даже нотная книга в руках от переживаний. Что делать? Нельзя провалить. И я, наверное, на октаву выше положенного запел или закричал, что было силы. А веры нет. А хор повторил облегченно: «И веры нет почти нигде». Этот гимн, или точнее полгимна, я пропел соло тенора до конца. Это был первый и последний раз, когда я пел соло. После, когда спросил у Эрвина, что же ты молчал, тот ответил: «Не знаю, к горлу комок поднялся». Хотя на этом кончилось мое служение в хоре, так как вскоре переехал из Казахстана в Латвию. Но до сих пор радуюсь, что хоть раз я был нужен и выручил наш хор. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей.

В Карабахе состоялась конференция миссии. После служения подошел ко мне мой друг и говорит: «За мной прилетели два самолета. На одном отправлюсь я, а на другом можешь лететь ты». Мы прибыли в аэропорт Карабаха. Перед отлетом Виктор говорит мне: «Дай им свидетельство». «Хорошо, дам». Затем он сел в свой самолет и улетел. В самолете, которым я должен был следовать, находились два пилота. Ого! Хоть раз в жизни полечу самолетом, где два пилота и один пассажир. За рулем сидел пилот-преподаватель, а справа пилот-владелец самолета. Я разместился позади на трех местах. Сел посредине, откуда все виднее, спереди, по бокам и даже сверху. Пилоты начали что-то включать. Вдруг один повернулся ко мне и говорит: «Вы переживаете?» «Нет-нет, господа, я застрахован». Они переглянулись, но из вежливости ничего не ответили. Самолет загудел и поднялся. Я попытался исполнить наказ Виктора, но разговор не заладился, поскольку было слишком шумно. И к тому же, сразу после взлета мы увидели, что с запада навстречу нам идет густая полоса облаков. Пилоты забеспокоились, говорили о чем-то между собою, словно забыв обо мне. Виктор передал по рации, что все небо затянуто облаками, но что они успели приземлиться. Я посмотрел на пилотов, они покраснели и вспотели. «Ну что же», — сказал я себе сердцем, — «я, Господи, и молиться не буду. Ты обещал всегда быть с нами. Что же мне тогда переживать? А если и надлежит самолету разбиться, то сразу же буду у тебя. Так что нет у меня повода для переживаний». И стал смотреть в окно. Какая красота! Казалось, что я опять нахожусь на Урале, и что вся земля покрыта белыми сугробами снега. Солнце ослепительно освещало все вокруг, а синее небо выглядело беспредельным. Совсем другая картина открывалась внизу под облаками. Работники аэропорта Думпель включили освещение посадочной полосы, а в самолете начался напряженный диалог пилотов. «Сколько еще продержимся в воздухе?» «Обо мне будто забыли», — говорит один пилот. «Я здесь вырос, знаю, где идти на снижение». Другой противился, но пошел через толщу облаков на снижение. Вскоре, сквозь разрывы облаков, мы увидели гору, покрытую лесом. «Вверх!» — закричал владелец, и пилот-преподаватель потянул руль на себя. Самолет взревел и стал круто подниматься вверх, пока мы вновь не оказались в прозрачном и чистом от облаков небе. Пот с обоих пилотов лил градом, а я со спокойным любопытством наблюдал за ними. Самолет делал круги, и вдруг мы увидели окно в облаках и через него на прямой линии светящуюся посадочную полосу. «Вниз, вниз!» — закричал взволнованно владелец. Самолет круто нырнул в окно облаков и приземлился на посадочную полосу, продолжая с большой скоростью двигаться по ней. И опять владелец подал свой голос: «Тормози, тормози!» Самолет остановился на самом краю полосы. Мы молчали. Владелец повернулся ко мне и спросил: «Вы очень переживали?» «Совсем нет. Я же сказал вам, что я застрахован». И вновь воцарилось молчание. Они явно меня не поняли. А я продолжал: «Господа, поймите меня, я застрахован не в страховой компании, а у моего Бога, Отца Небесного». И тут произошел взрыв, которого я менее всего ожидал. Владелец просто захлебывался и говорил: «Это из-за вас нас Бог сохранил. Я так и знал. Это Он из-за вас дал нам окно, чтобы мы благополучно могли приземлиться». Затем я спросил: «Господа, вы что, хотите дальше лететь? Почему не выходите?
«Нет». «Так кому же первым сойти?» «Вы пойдете первым». «Но как мне сойти, если этот самолет, как советский запорожец, не имеет задних дверей?» Кое-как я протиснулся между сиденьем владельца и стенкой самолета и вышел. Работники аэропорта уже были у самолета. Виктор беседовал с пилотом, успокаивал его. Работники принесли коробку пива. Каждый пилот взял по бутылке. Затем посмотрели на меня и сказали: «А вы в пиве не нуждаетесь. Вам успокаиваться нет необходимости». Это было правдой. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Псалом 61.

духовный мир. Вот вновь сажусь, беру чернила, пишу все то, что мне так мило. Пишу, и сердцу снова жарко, блаженно, мило и приятно. Такое я переживаю, когда с душой пишу, мечтаю, когда люблю или страдаю, в духовном мире обитаю. Такие чувства вдруг всплывают, они меня теплом ласкают, они любовью согревают, в них вечность есть, они не тают. Не передать тех чувств словами, они и здесь, но также с нами, они со мной и мне понятны, но исчезают вновь обратно, обратно в мир духовно зрелый, лишь в нем все чувства светло-белы, во всем ином все мрачно-серо, где нет любви, нет чувств, нет дела. Мне говорят мой разум, сердце, что мне любить и чем мне греться. И я сижу, пишу, влюбляюсь и в мир духовный углубляюсь. Сердечный стук в груди играет, все тело в счастье утопает, и все становится прекрасным, и мне вся жизнь теперь подвластна. И я хочу рыдать и плакать, нет, не от боли, не от мрака, от чувств блаженных, светлых, ярких, душе понятных и приятных. Вот я сижу и раскрываю духовный мир, который знаю, неважно, знаю или не знаю, но в смысл и в суть его вникаю. И этот мир со мной играет, чудесный свет в меня вливает, меня в себе самом купает и много истин открывает. И я пишу, пишу и знаю, зачем пишу, во что вникаю, духовный мир переживаю, и этот мир люблю, желаю.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

49 глава книги пророка Исаии. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. И сделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и сделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой — сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Так говорит Господь.

наследия опустошенные. Сказать узникам: «Выходите», и тем, которые во тьме: «Покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои, и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: «Тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить». И ты скажешь в сердце твоем: «Кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокою, где же они были?» Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. Потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. И притеснителей твоих накормлю собственной плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я, Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Глава 50 книги пророка Исаии. Так говорит Господь: где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. К
Каждое утро он пробуждает.

пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете». 51 глава книги пророка Исаии. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда. И жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные, и возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе.
«Я Господь Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: ты мой народ. Воспрянь, воспрянь, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец, и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих. Я читаю 52 главу книги пророка Исаии. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! Ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим! Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона! Ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог: народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь, народ мой взят даром? Властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: вот я. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет сторожем позади вас. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Когда Иофор пришел к Моисею и узнал о всем том, что происходило, и как Бог помогал им, то написано, что он радовался этому. А о чем радуешься ты, друг? Многие христиане сегодня радуются о вещах, которые вообще не имеют никакого значения. Они радуются тому, что их любимая команда забила гол, или тому, что они увидели в очередном мирском фильме. Однако, это не то, чему мы должны радоваться. Это мирские вещи, которые не должны иметь никакого влияния на нас. Мы, как Иофор, должны радоваться тому, что Христово. Например, спасению очередной души, покаянию заблудшего брата или сестры, общению с Богом посредством чтения Библии и молитвы. Но, к сожалению, большинство христиан больше заняты вещами, которые маловажны или вовсе греховны. Известный американский проповедник Лестер Ролоф сказал: «Я не вижу надежды на пробуждение среди Божьего народа сегодня. Они так сильно влюблены и так сильно очарованы Голливудом, газетами, журналами, вечеринками, боулингом и кемпингом, а также всем остальным. Как они смогут найти время, чтобы успокоиться и услышать что-либо от Бога?» Таких обличал пророк Амос, говоря: «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами» — Амоса 6:13. И сегодня многие христиане восхищаются ничтожными вещами. Их больше радует очередной голливудский фильм, компьютерная игра, спортивные новости. Их радует новая сумка, туфли, очередная никому не нужная вещь, которая, как говорит нам Библия, сгорит. Их беспокоит, как они выглядят, одеты ли они модно, модная ли у них прическа, растет ли борода и так далее. Чтение Библии их мало привлекает. Слово Бога их не касается, потому что по причине беззакония во многих охладела любовь, и теперь их нужно развлекать в церкви. Церковь превращается в театр. Мир проник в церковь и осквернил умы пастырев, диаконов и прихожан. Они радуются ничтожному, мирскому, а не тому, что Христово. А чему радуешься ты, мой друг? Один брат рассказывал, что когда он учился в университете в Польше, то жил в христианском общежитии, и во время одной из сессий сборная Украины играла со сборной Польши. Я увидел такую картину, как почти все студенты этого христианского общежития собрались смотреть футбол, несмотря на то, что им нужно было сдавать экзамены. Они были готовы найти время на просмотр футбола. Купили чипсы, сладкие напитки. Было столько оживления и радости предстоящего просмотра игры. «Тогда я подумал, — сказал он, — что было бы хорошо также собираться вместе и слушать проповеди и размышлять над сказанным. Можно было бы также купить чипсы и сладкую воду. Я был готов пожертвовать свои финансы на все это. Однако, к моему сожалению, такого энтузиазма не было. Да что там, не было никакого. Почти никто не пришел, при том, что это не было время сессии, потому что кто-то был чем-то занят, кто-то устал, а у других нашлось еще что-то. Поразительно, как на ничтожные вещи христиане могут найти время, но на то, что на самом деле важно, у них времени нет. Нужно задаться вопросом: а являются ли таковые христианами вообще? Может быть, это те, которые чтят Бога устами, но сердце их далеко от Него? А чему радуешься ты?
радуетесь ли вы чтению Библии? Есть ли у вас желание читать ее так же, как в самом начале? Вспомните о том, как вы пришли ко Христу, о той радости чтения Его Слова. Есть ли она сейчас? О чем радуетесь вы? Тем, кто оставил свою первую любовь, в Библии есть суровое предупреждение. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2 глава. Три вещи. Вспомни, покайся, твори прежние дела. Вам стоит сейчас проверить свое сердце. Что радует в этой жизни вас? Христово ли это? И если вы увидели себя в этом состоянии, то Бог призывает вас покаяться. Вспомни, что ты принял и слышал. Храни и покайся. Живи и радуйся, и радуясь живи. И помни, каждый день безмерно дорог. Из рук Господних ты его бери. В нем каждый миг жемчужины осколок. Живи и радуйся, и радуясь живи. И помни, каждый день подарок Божий, чтоб, проводив вечерние лучи, ты мог сказать, какой был день хороший.

дорожите временем. На короткое время жизнь земная дается. Детям кажется, что ей не будет конца. Но окончится срок, Богом снова возьмется. Что же каждый из нас станет делать тогда? Тот, кто принял Христа, совершенно спокоен, верит, что Иисус уплатил на кресте. Кто не принял, конечно же, будет взволнован, не имея спасения в Иисусе Христе. Люди часто пред смертью начинают метаться, им на память приходят худые дела. Как же с ними на суд перед Богом являться? И от смерти реальной не уйти никуда. Иногда приходилось мне видеть больницы, приближается смерть, взглянет людям в глаза. В тот момент о спасении люди не слышат, в отчаянии страх их вергает сердца. Где найти мне опору, за что ухватиться? Жизнь прошла, настает неизбежности час, все плывет, и глаза начинают слезиться. А Господь предлагал им спасение не раз. Им спасением некогда было заняться. Кто мог думать, что жизнь словно пар улетит? А теперь вот приходится жизнью расстаться. Смерть с косой неустанно в окошко стучит. Почему не прийти, когда Бог приглашает? Почему-то осмелились долго молчать. Каждый раз через пастыря Бог призывает. Или думают, Бог будет вечно их звать? Всякой вещи под небом и всему свое время. Для спасения также время одно. Поспеши ко Христу, сбрось греховное бремя, а иначе утянет преисподню оно. Может быть, ты не веришь, что Христос есть Сын Божий? Тебе кажется смертный, как все человек, но другого нет имени. Только вот что же станешь делать, когда твой окончится век? После смерти предстанешь пред белым престолом, дашь отчет за беспечность, неверие твое. В страхе, в трепете будешь стоять перед Богом, не найдя в книге жизни имя свое. Не рискуй, милый друг, приближается вечность. Поспеши ко Христу, Он тебя еще ждет. Сбрось оковы греха, сбрось сомнения, беспечность. Он тебя в вознесении на небо возьмет.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному

это здесь и начинается. Иордан израильтяне перешли весьма примечательным способом. Сначала через Иордан перенесли ковчег. И обратите внимание на то, что переносят его священники, а не сыны Каафа, как, собственно, и должно было быть изначально. По книге чисел ковчегом занимались сыны Каафа, но в данном случае священники. И вот тогда Бог разделил воды. И это чудо, друзья мои, позначительнее чудо, которое произошло при Черном или Красном море. Дело в том, что время, в которое все это произошло, это время паводка. Время, когда Иордан разливается. Это наводнение Иордана. И на самом деле, конечно, нужно отметить, что жители Иерихона не были готовы к нападению на их город именно в это время. Они предполагали, что, конечно, израильтяне выберут другое время для перехода реки. Да, они начинали готовиться, но это именно приготовление, а не встреча неприятельской армии. То есть уже здесь, уже в этот момент, Израиль ведет себя не так, как можно было бы от него ожидать. Третья глава книги Иисуса Навина, 17 стих. «И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Об этом скоро стало известно в Иерихоне, да и во всей Ханаанской земле. И это событие, конечно, навевало страх и уважение перед тем Богом, который такой переход сделал возможным. Кроме того, я напомню вам, что израильтяне взяли два раза по 12 камней. Во-первых, они взяли 12 камней из реки и ставят их на берегу. А во-вторых, 12 камней с берега и поставили их посередине реки. Мы говорили с вами о том, что переход через Иордан действительно символизирует смерть. Но не смерть нашу с вами, а смерть Иисуса Христа. Жизнь за Иорданом в нашем понимании, в наше время, это и есть нормальная христианская жизнь. Жизнь за Иорданом – это то, что Бог дарует каждому из нас, если мы готовы встать на эту землю, если мы готовы принять эту землю как свою. Понимаете, штука в том, что сила Божия для того, чтобы преодолевать искушения, для того, чтобы жить по-новому, на самом деле дарована каждому христианину. Проблема лишь в том, что далеко не всякий христианин эту землю берет, этот дар принимает. И вот здесь совершенно явная параллель с тем, что мы читаем об израильском народе. В прошлый раз мы с вами не прочитали несколько стихов из 4 главы. Это очень важные стихи с 16 и далее. Я прочитаю этот фрагмент. «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Это слово Божие. И дальше. Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. Вот этот выход, и ковчег идет первым, потому что именно ковчег оказывается предводителем Божьего войска. Камни, которые поставлены были в реке, в середине реки, камни, над которыми пошла вода, это камни, указывающие на смерть Иисуса Христа. Камни, поставленные на берегу, говорят нам о воскресении Христа. И вот когда будущее поколение спросит про эти камни, мы это уже говорили, я просто напоминаю, нужно будет ответить,
точно так

0: так же, как и сегодня. Когда дети спрашивают нас, мы даем ответ. Смертью Иисуса Христа мы с вами входим в духовные благословения. Смертью Иисуса Христа открывается нам новая жизнь. Израильтяне устроили лагерь на западном берегу Иордана. Вот сейчас они уже в этой новой земле, в земле, где течет молоко и мед, в земле, которую дает сам Бог. И как же радостно было израильтянам! Бог подготовил свой народ к тому, чтобы занять землю. И мы читаем с вами о трех важных условиях, которые должны были быть выполнены. Во-первых, это обрезание. Иисус сделал острые ножницы или острый нож. Для нас с вами сегодня Божье Слово. Это меч обоюдоострый. Он отсекает от нас все ненужное, все вредное. Во-вторых, манна перестала, но израильтяне получают плоды земли. Манны больше не было. Была твердая пища. Манна — это хорошо, это замечательно. Но людям нужно идти дальше. Я уже говорил о том, как сегодня, к сожалению, мы забываем об этом, мы упускаем этот момент, и мы пытаемся всю жизнь питаться такой христианской манной вместо того, чтобы перейти к твердой пище. Это, собственно, и есть часть содержания послания к евреям. Ну и третье. Иисусу Навину было явлено видение предводителя Божьего войска, Божьей армии. Именно в этот момент Иисус окончательно утверждается как лидер Израиля, как тот, с кем идет Бог. Ну а теперь переходим с вами к шестой главе. Это завоевание Иерихона. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Географически нападение Израиля начинается с завоевания центра страны. Израильтяне, вторгаясь в эту землю, как бы разделяют ее на две части. Это принцип «разделяй и властвуй», который потом будет неоднократно проявляться в истории военного искусства. И вот когда земля уже разделена, уже после взятия Иерихона, израильтяне идут на юг. И вот тут они совершают серьезную ошибку. Они заключают соглашение с жителями Гаваона. Мы с вами об этом еще будем говорить. Да, их, конечно, перехитрили, но в результате им приходится завоевывать землю пяти аморейских царей. Об этой хитрости, о ее причинах, о ее смысле мы еще, конечно, будем говорить. Потом перед нами северная кампания, и на этом оканчиваются военные действия Иисуса Навина. Это уже дальше в книге Иисуса Навина мы с вами будем читать. Затем в книге Иисуса Навина список царей завоеванной земли. И заканчивается, завершается эта книга описанием раздела земли между израильтянами, а также последним словом, которое говорит Иисус Навин. Все это нам с вами еще предстоит прочитать и узнать. Мы подходим к завоеванию Иерихона. По большому счету, чтобы мы представляли, куда мы идем, три важные кампании: Иерихон, Гай и Гаваон. Вот три врага, с которыми встречаются израильтяне, как только входят в обетованную землю. Тут большой вопрос, да, мы вошли в обетованную землю. Что нам делать дальше? И вот эти три врага, с которыми нужно было разбираться. Как израильтяне это делали? И зачем это написано нам? Зачем нам все это нужно знать? Начну с того, что у нас, у верующих людей, тоже есть три врага. И об этих врагах говорит Священное Писание. Во-первых, это мир. Во-вторых, плоть. В-третьих, дьявол. И вот три врага, которых побеждают израильтяне, вошедшие в обетованную землю, это и есть параллели врагам, которые знакомы каждому из нас. Иерихон – это параллель мира. Гай – параллель плоти. Гаваон – параллель дьявола. С Иерихоном они разобрались, это мир. С Гаем не сразу, но все же разобрались, это плоть. А вот с Гаваоном получилось особенно сложно. Это, собственно, есть указание на дьявола. Дело в том, что Гаваон проявляет хитрость. Дьявол проявляет хитрость. Дьявол заходит всегда в боковую дверь. Он заходит с черного хода, с заднего даже хода, если необходимо, если с переднего его не пускают. И вот это мы с вами увидим в книге Иисуса Навина. Сатана сегодня тоже не дремлет, он заходит сбоку или сзади. Поэтому особенно важно будет нам разобраться с тем, что же произошло с жителями Гаваона и каким образом им удалось перехитрить израильтян, ну и как израильтянам с этим справляться. Но обо всем по порядку. Первый враг – это все-таки город Иерихон. И тут используется очень необычный метод завоевания. Я не про разделение земли, конечно. Разделение земли – это метод довольно обычный, довольно известный. Я про битву при Иерихоне. Главный вопрос – кто же сражался и кто одержал победу в этой битве? Читаем Иисуса Навина, 6 главу, начиная с 1 стиха. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Начало весьма многообещающее. Господь говорит, я предаю. То есть это не ты завоюешь победу. Это не ты будешь молодец. Это я тебе даю этих людей. Второй стих и дальше. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Вот такой воинский план. Израиль ходит вокруг города, вокруг стен, и во главе Израиля ковчег.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Пятый стих. «И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним. И сказал им, чтобы они сказали народу, пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним. Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города, и Я пошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней. Остановимся здесь на минутку. Иерихонская армия была готова встретить врага. На стенах, скорее всего, были разведчики. И когда израильтяне подошли к Иерихонской стене, пронеслось слово «Идут». Иерихонская армия готовится встретить израильтян. Я думаю, что вокруг стен Иерихона ходили две армии. Одна из них – армия Израиля. Другая – армия самого Иерихона, которая отслеживала перемещение израильтян. Я предполагаю, что жители Иерихона представления не имели, что будет дальше. Кстати, израильтяне ведь тоже представления не имели, что будет дальше. Просто Иерихонская армия узнала, что Израиль движется, и надо быть готовыми принять удар там, где этот удар будет, а где будет удар, непонятно. И вот первый день армия Иерихона ходит так же, как и армия Израиля. Потом располагается станом. Про Израиль мы знаем. Я думаю, что и жители Иерихона остановились станом. На второй день пошли, и ровно то же самое. И на третий, и на четвертый, и на пятый, и на шестой то же самое. Я думаю, что и с точки зрения жителей Иерихона, да и с точки зрения израильтян, это выглядело глупо. Я предполагаю также, что армия Иерихонская деморализовалась. Ведь израильтяне-то знали, что это повеление от Бога. Понятное оно или непонятное, глупое или не глупое, это уже другой вопрос. Но это повеление от Бога. А вот для жителей Иерихона, это, знаете, когда тебя за нос водят, и вот ты ходишь. Я думаю, что к седьмому дню армия Иерихона деморализовалась. И вот седьмой день наступает. В седьмой день, читаем мы в 6 главе 14 стихе книги Иисуса Навина, в седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. И это что-то абсолютно новое. Возвращаемся к тексту, 15 стих. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эта передача озвучивается как нечто уже состоявшееся. Не предаст, не передаст, а предал. То есть на данный момент это уже произошло. Господь уже предал вам город. Как вам это? Читаем 16 стих. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых. Она и всякий, кто у нее в доме. Потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого. И чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные, и железные, да будут святынею Господу, и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом. И обрушилась вся стена города до своего основания. И весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Мой вам вопрос. А что, Иисус Навин выиграл битву при Иерихоне? Конечно, нет. Победу в этой битве одержал сам Бог. Бог завоевал победу и подарил ее израильтянам. Обратите внимание, еще до начала этой операции, в седьмой день, сказано, что Бог уже предал город в наши руки. Это его победа. Нельзя сражаться против мира и победить. Помните, мы с вами говорили о том, что Иерихон — это прообраз мира. И битва при Иерихоне, покорение Иерихона — это битва с миром. Дело в том, что способ победы над миром совершенно другой. Среди людей у нас нет военачальника, нет такого генерала или маршала, который мог бы вести нас победоносно в битве с миром. Потому что способ, который дал Бог, описывается в 4 стихе 5 главы 1 послания Иоанна. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша». Понимаете, если мы с вами говорим о том, что ну вот я такой сильный, я такой мощный, я такой молодец, я смогу победить этот мир, то мы ничего в этом мире не поняли. Иисус Навин доверяет Богу, принимает от Него указания, даже если эти указания кажутся странными. И тут мы видим еще две вещи. Во-первых, израильтяне спасают Раав и ее семью. Они остаются верными данным обещаниям. Дело в том, что Раав ведь уже поддержала израильтян. Она уже проявила свою верность Богу. Во-вторых, Иисус Навин провозглашает проклятие на всякого, кто восстановит этот город. Кстати, этот город все-таки будет восстановлен. Мы об этом будем читать в третьей книге Царств, 16 глава. И вот это действительно плохо кончится. Это действительно приведет к проклятию. Понимаете, Бог хочет, чтобы мы одерживали победу верой против мира. Бог не хочет, чтобы мы заигрывали с миром. Бог не хочет, чтобы мы пытались пойти с миром на компромисс. Для такого компромисса просто нет ни места, ни основания. Ну а восстановление Иерихона будет во времена Ахава и Изавили. Это люди, которые, мягко говоря, ну совсем, совсем не отличаются любовью к Богу. А теперь переходим к седьмой главе. Мы с вами говорили о запрете. И вот кто-то взял в битве трофеи, которые нельзя было брать. Книга Иисуса Навина, 7 глава. Да, сначала все-таки последний стих из 6 главы, 26 стих. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Да, это продолжение развития того, что мы с вами уже видели. Господь с Иисусом. Господь благословляет Иисуса Навина. А 7 глава начинается так. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого. И гнев Господень возгрелся на сынов Израиля. Что же произошло? И почему гневается Господь? Об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Легко сказать, забудь и все прости. Не раздувай углей в печи греховной, как учит нас теория любви по версии моральной и духовной. Легко порой советовать друзьям сломать в себе гордыни великана, пока не попадешь однажды сам под меч предательства, злословий и обмана. Бывает мелочь, кто-то невзначай задел твое душевное сознание и скажешь сам себе: не отвечай, поскольку спорить с кем-то нет желания. Но не всегда все просто и легко, и у обид есть тоже измерения. Бывает, как горчичное зерно, но иногда массивнее, чем каменья. Для тех, кто не встречал большое зло, подобный гнет обиды неизведан. Но этот гнет, что тянет нас на дно, понятен тем, кто был когда-то предан. Легко сказать, но сделать не всегда. Забыть, простить и больше не напомнить. И каждый раз нелепая слеза спешит кувшин обиды переполнить. Обида – это рана на душе. Бывает, что годами кровоточит, но та душа, что в Божьей руке, сама простить обидчиков захочет. С обидой не войдешь на небеса, ведь там Христос, простивший нас с тобою. И как смотреть Спасителю в глаза с обвитым сердцем, местью и злобою? Насколько точно Библия гласит и выбора совсем не оставляет, не может быть прощен, кто не простит, и осудивший будет осуждаем. Кто ищет справедливость для себя, тот позабыл библейские страницы. У Бога справедливость лишь одна. Как ты простил, так и тебе простится. Когда вас обижают на пути и ставят вашу честь в рядах последних, могу сказать одно. Мой друг, прости, чтоб видел Бог, что ты его наследник.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

Наступил понедельник, а с ним и их отъезд. Предстояла длинная дорога обратно домой. Иосиф всю ночь беспокойно вертелся в постели. Состоявшаяся встреча с отцом была, как всегда, холодной и безрадостной. Даже в день похорон они не приблизились друг к другу. Отец разговаривал со многими людьми, но только не со своим сыном. Бенет обращался к Иосифу только в исключительных случаях, когда без этого нельзя было обойтись. Что мог Иосиф сделать, чтобы уничтожить барьер, стоявший между ними? Нужно было что-то предпринять. Он не мог просто так уехать, не сделав последней попытки к примирению. Если бы это был не отец, то было бы легче. Иосиф даже не знал, почему и с какого времени между ними встала стена. Насколько он мог вспомнить, она росла с каждым днем, она становилась все шире и непреодолимее. На сегодня она была неприступной. Забрезжило утро. Иосиф встал, чтобы помолиться. Долорес и Дэнни Дженни еще крепко спали. Внизу часы пробили 4. Бой часов словно помог ему.

0: Иосиф уже был натренирован не реагировать, но постоянное чувство, что отец его не хочет видеть, задевало и больно ранило его. Ведь могло же быть совсем иначе. Долорес вспомнила молитву в день свадьбы и пошла своему свекру навстречу приветливо и без колебаний. Она вышла замуж за Иосифа по любви и верила, что когда-нибудь она завоюет и любовь Бенета, его отца. Долорес жаловалась очень редко, она и никогда не упрекала его. Она была всегда любящей и верной женой, и ему было с ней лучше, чем он ожидал. Лишь один единственный раз они не поняли друг друга. И это было, когда из-за слов Георги Коншталька Иосиф впал в уныние и разочарование. Она была того же мнения, что Георги поступил не по-дружески и несправедливо, но это не давало Иосифу права сомневаться в Божьей справедливости. Как она в тот вечер старалась не дать Иосифу упасть! Иосиф встал на колени у окна и прежде всего поблагодарил Бога за Долорес. Он повстречал своего отца еще перед завтраком у ворот сада. «Отец», — начал он, — «я очень бы хотел с тобой поговорить хоть немного, если ты не слишком занят».
1: «Не слишком занят?»
0: — насмешливо отозвался Бенет.
1: «Я всегда занят. Или ты уже когда-нибудь видел, чтобы я бездельничал?»
0: «Нет, отец, никогда».
1: «Чего же тебе нужно? Денег? Их у меня нет. Погребение...»
0: «Нет, отец, я не пришел просить у тебя денег», — отвечал Иосиф, стараясь оставаться спокойным. «Я хотел бы поговорить с тобой и примириться, прежде чем мы уедем». Бенет быстро заморгал глазами.
1: «Помириться?»
0: Брови его поползли вверх.
1: «Я не знаю, о чем ты говоришь. Это же звучит ужасно. Мы же не маленькие дети, которые что-то не поделили. Я и не думал, что мы в ссоре с друг другом».
0: «Но, отец», — так же серьезно продолжал Иосиф, «между нами во всяком случае нет той любви и тех чистосердечных отношений, какие должны быть».
1: Бенет резко вскрикнул и закашлял. «Ну?» произнес он через некоторое время. «Многое, конечно, было бы по-другому, если бы ты последовал моему совету. Ты женился против моей воли».
0: «Я знаю, отец, но не могу сказать, что об этом жалею. Я женился на девушке, которую люблю, и Бог нас благословил. Долорес — прекрасная жена. Ты до сих пор с этим не согласен, хотя я счастлив».
1: Бенет молчал. «Ну и когда я еще не был знаком с Долорес, ты всегда был холоден и недружелюбен ко мне».
0: «Холоден и недружелюбен?» — вскричал Бенет.
1: «Зачем рыться в прошлом? Что ты ждал, что я с тобой буду нянчиться, как твоя мать? Это в обязанности отца не входит. Отец должен научить сына, как надо работать. И если тебе сегодня хорошо, несмотря на эту женитьбу, то ты должен благодарить Бога, что я тебе втолкал, как нужно по-настоящему браться за дело».
0: «Это я делаю», — отвечал Иосиф. Комок в горле рос, и вместе с ним укреплялась мысль, что отец, наверное, никогда не изменится. Может, Иосиф должен будет всю жизнь с этим мириться. «Во всяком случае, я хотел тебе сказать, отец», — грустно произнес Иосиф, — «что я на тебя не сержусь».
1: «Это прекрасно», — холодно отозвался Бенет.
0: «И прежде чем я уеду, я хотел убедиться, что ты тоже против меня ничего не имеешь. Если я тебя каким-то образом обидел или причинил тебе боль, то прошу меня простить». Иосиф подождал, но отец ничего не ответил. Он стоял напротив него прямой и неприступный и смотрел отсутствующим взглядом куда-то через сад. Иосиф ждал. «Я надеюсь, что теперь, когда мамы уже нет в живых, ты хоть изредка нам будешь писать».
1: «У меня нет никакого терпения, да и времени на письма. Пусть этим займется Виргиния».
0: «Мама была прекрасная женщина», — погруженный в свои мысли сказал Иосиф.
1: «Ничего другого я еще и не слышал после ее смерти», — проворчал отец. «Как будто я этого не знал, когда на ней женился. Зачем только люди мне без конца об этом твердят?

0: Естественно, она была хорошей женой, и Бог забрал ее туда, где такие хорошие люди и должны находиться. «Мы завтра уезжаем. До свидания, отец!» Иосиф протянул ему руку. «Приезжай разок к нам в гости, когда сможешь!» Беннет взял руку Иосифа и нерешительно пожал ее. «Не думаю, что у меня будет время, чтобы приехать. Пойдите же еще в дом и попрощайтесь с Виргинией и тетей Гепси. Она сегодня тоже уезжает». «Да, я это сделаю». С тяжелым сердцем вошел Иосиф в дом. Когда он снова вышел, отца уже нигде не было видно. Преподавание мужчинам в воскресной школе приносило Иосифу много радости. Однажды, проходя, он услышал: «Из этого Иосифа Амстронга получился бы хороший проповедник, ему только нужно соответствующее образование». Эти слова запали ему в душу. Между тем у них родился второй сын. Когда Жермен, очень рано проснувшись, кричал и требовал бутылочки, Иосиф вставал и уже не ложился, а до завтрака занимался. Он купил себе библейский словарь, симфонию и целый ряд хороших разъяснений и начал основательно и старательно штудировать свою Библию. Его жажда знания еще никогда не утолялась, и чем больше он читал и учился, тем больше становилось ему желание глубже проникать в правду и тайну Слова Божьего. Однажды Толорес листала Библию Иосифа и увидела, что она от начала до конца имела пометки на полях. Золотой обрез был потерт, и когда в ней листаешь, два места открывались почти автоматически. Первое, где находилась первая книга Моисея, глава 49, стих 22, был подчеркнут, а второе, где находилась пятая книга Моисея, глава 32, жирно подчеркнуты стихи 10-12. Толорес замечала, что Иосиф становился все спокойнее и уравновешеннее, его отношение к Богу углублялось. Ничего удивительного, что она этому радовалась и была счастлива. В следующем году почти все классы в воскресной школе выбрали Иосифа своим учителем. Подростки хотели его точно так же, как и молодежь, пожилые люди или студенты. После долгих споров было решено, что Иосиф будет консультирующим учителем воскресной школы. Это значило, что он в новом учебном году будет преподавать во всех классах, начиная с самых маленьких, кончая бабушками и дедушками. Через год ему было поручено замещать руководителя воскресной школы. По собственному желанию он продолжал преподавать, когда в этом была необходимость. Он стал очень нужным и занятым работником церкви. Жарким августовским днем почта принесла приглашение на свадьбу Фредди Стокс и Лилиан Бонд. К приглашению в конверт была вложена маленькая записка: «Если наше свадебное путешествие на Запад состоится, то мы обязательно к вам заедем». «Я надеюсь, они приедут», — радостно сказала Долорес. «Я тоже думаю», — откликнулся Иосиф. Спустя несколько дней Долорес получила письмо от матери. В нем было и радостное, и печальное известие. Долорес читала, что скоропостижно умер Гризли Стеверт, и что Арт Альтерам и Марта Денлиргер объявили о помолвке. Самое же интересное сообщение было о Беннете Амстронге. Он объявил о продаже своей фермы, чтобы потом уехать и жить в город. «Может, это и лучше», — писала мать Долорес, «так как Виргиния дома не живет, она работает в другом городе, а Лавелл тоже стал совершеннолетним». Иосиф весь вечер об этом думал. «Должно быть, отец принял такое решение совсем недавно, потому что в своем последнем письме Виргиния об этих изменениях ничего не писала». На этой же неделе Иосифа ждала еще одна неожиданность, когда однажды вечером их навестили муж и жена Коллинз. «На последней конференции, которая вчера только закончилась, нам разрешено было назвать имя человека, кого мы хотим взять помощником проповедника в нашей церкви». Лицо Иосифа стало землянисто-серым, руки его стали влажными, и страх с железным обручем сдавил его грудь. Еще никогда, даже ребенком, он не переживал такое. Это не была застенчивость и даже не страх, а настоящая паника. Растерянный взгляд его уперся в стену позади Мильтона Коллинса. «Я не знаю, Иосиф, слышал ли ты?» Спокойно и деловито продолжал Коллинс, как будто он не замечал состояние Иосифа, хотя он совершенно ясно видел, что с ним происходит. «Только в нашей общине раздались голоса, что ты для этого больше всего подходишь». Иосиф не насмеливался дышать. Он выпрямился и открыто посмотрел Коллинсу в глаза. «Тут вы ошибаетесь, брат Коллинс», — сказал он твердо. «Я для этого не гожусь». «Ты это, конечно, знаешь лучше всех, Иосиф», — сказал старший. «Но, может, ты мне объяснишь, почему ты пришел к такому выводу?» «Вы уже знаете, что я мало учился, брат Коллинс. Никто не захочет слушать проповедника, который даже не владеет в совершенстве своей родной речью. В настоящее время люди хотят иметь проповедника, который закончил высшую школу и учился в университете». Лицо Иосифа покраснело. Сердце его билось так громко, что он думал, Мильтон Коллинс слышит его стук. В ушах его снова звучал голос, который когда-то звал его там, в сарае. О, он его никогда не сможет забыть, даже если захочет. Голос был на самом деле. Это не был сон. Он слышал его совершенно ясно. В тот же самый вечер он рассказал об этом своей матери. Многие люди хотели бы слышать зов Бога, чтобы их имя было произнесено свыше, отдали бы за это на отсечение руку или все свое состояние. А Иосиф хотел об этом забыть или вычеркнуть из жизни, чтобы никогда об этом не вспоминать. «Я не пришел, Иосиф, чтобы тебя уговаривать», — сказал Мильтон Коллинс. «Я пришел спросить, чувствуешь ли ты в себе это призвание проповедовать Слово Божие?» Иосифу хотелось кричать. Он встал и стал прохаживаться по комнате, туда и обратно. В конце концов он остановился, взявшись за спинку своего стула. «Бог сам призывает себе на службу людей, это мы знаем», — продолжал Коллинс. «Но прежде чем открыто поставить чье-либо имя на голосование, мы хотели бы знать его собственное мнение. Если ты с чистым сердцем можешь утверждать, что у тебя никогда не было призвания проповедовать, то мы оставим этот вопрос открытым. Но если ты нам скажешь...» Коллинс вдруг прервался посередине предложения и внимательно посмотрел на Иосифа. Со время разговора у Иосифа вдруг появилось такое ощущение, будто он висит между небом и землей, под угрозой вот-вот сорваться вниз. Он дольше просто не мог так висеть, поэтому он глубоко вздохнул и сел. Он чувствовал себя физически слабым и жалким. Его члены превратились в тяжелые гири, ныла спина, болела голова. У него было такое чувство, будто его крепко поколотили. «В общем, так», — начал он охрипшим голосом, — «если быть честным, брат Коллинс, то я не могу отрицать, что не слышал однажды Божьего голоса, но что же, но, Иосиф? Будут многие, кто в это не поверят». «Почему ты так думаешь?» «Один брат вообще не во всяком случае уже так думает». Иосиф кусал себе губы. «Кто и что думает, Иосиф?» «Один такого мнения, что я только этим хотел произвести эффект, когда начал жертвовать десятую часть своего дохода. Но Бог знает, брат Коллинс, что такой цели я в себе не имел. Если когда-нибудь я в мыслях имел цель себе через деньги больше веса иметь или чин церкви приобрести, то пусть Бог меня сейчас же на этом месте накажет за это». «Но, Иосиф, я поражен». «Я никогда такого не слышал, ты в этом уверен?» «Да, это не было какое-нибудь недоразумение, мне это было сказано прямо в глаза, но это прошло, и я брату простил, хотя это меня тогда глубоко ранило. Я был на время совершенно выведен из равновесия, чувствовал себя оскорбленным и боялся за свое будущее. Но Иосиф, почему ты не пришел ко мне и не рассказал все? Я не мог. И кроме того, я думал, вы, может быть, об этом знаете. Вообще не часто происходят такие дела, о которых пастор ничего не знает. Мне сейчас стыдно об этом вспоминать, сказал Иосиф, совсем поверженный. В момент слабости я даже написал своей матери, что готов все бросить и уйти. Что? Явно испугался Милтон Коллинз. Не может быть, что ты всерьез так собирался поступить. Лицо Иосифа горело. Нет, сказал он, я попросил Бога о прощении, и с матерью я тоже все уладил. Может, мне не надо было об этом говорить, брат Коллинз, но всю свою жизнь, с самого детства, я слышал только недовольство и критику от моего отца, во всем, чем бы это ни было. Да, вы об этом знаете? Иосиф удивленно наклонился вперед. Я же не был слепой, когда вы здесь жили. Вы это заметили? Милтон Коллинз тихо, понимающе засмеялся. «Я же никогда об этом не говорил», — бросил Иосиф. «И моя мать, конечно, тоже нет. Откуда вы об этом узнали?» «Со временем получаешь способность узнавать характеры», — сказал Коллинз и добавил. «Ты сказал, что слышал, как Бог тебя призывает». «Это было давно», — медленно отвечал Иосиф. «Тогда ты не должен его ослушаться, сын мой. У тебя была верующая мать, и я уверен, она многие часы провела на коленях и молилась за тебя и твоего брата и сестру». Иосиф кивнул. «И кроме того, Иосиф, великими проповедниками становились чаще всего те люди, кто прошел свои жизни через необыкновенные трудности, испытания и разочарования». Разве ты не знаешь, что проповедник, который искренен и умеет сочувствовать, который умеет вместе и посмеяться, и поплакать, достигает большего, чем тот, который только грамотно, поучительно проповедует? Ты когда-нибудь об этом думал?
1: Нет, вообще-то не думал.
0: Но это правда, Иосиф. Перед кафедрой в это воскресное утро стоял стол, на котором лежали три одинаковые книги. Как всегда, община пела и молилась. В первом ряду в ожидании сидели трое молодых мужчин. У всех троих сердца взволнованно бились, но, не показывая своего внутреннего волнения, они были собраны и серьезны и смотрели вперед на Милтона Коллинза, который кивнул Иосифу Армстронгу первому, предложил ему выйти вперед и выбрать одну из книг. Потом вышел второй, за ним третий. Как по команде, они враз открыли книги. В одной из книг в начале на первой странице лежала записка. Эту книгу избрал Иосиф Армстронг. Таким образом, выбор пал на него. Нового помощника-проповедника звали Иосиф Армстронг. Но борьба в сердце Иосифа еще не кончилась. То положение, что он в свое время не получил образования, стояло перед ним, как непреодолимая стена. Все снова он слышал дьявольский голос, который хотел посеять в нем неуверенность и страх. «Большинство будут над тобой смеяться», — говорил он себе. «Некоторые станут и уйдут, прежде чем ты успеешь произнести хоть несколько слов, а те, кто останутся сидеть, поступят так лишь потому, что хотят послушать, чтобы потом тебя раскритиковать или тебе польстить. Почему ты не взял другую книгу? Почему бы не избежать все эти трудности? Ты же был уверен, что записка лежит именно в этой книге, или нет?» Что еще в это утро говорилось с кафедры, до Иосифа уже не доходило. Лишь когда уже богослужение кончилось, и многие люди ему пожимали руку, он снова пришел в себя. Некоторые подбадривали его. «Пусть тебя Господь благословит!» А одна пожилая женщина пообещала: «Я буду за тебя молиться, Иосиф!» Значит, она уже знала его по имени. Но Иосиф был слишком взволнован, чтобы запомнить каждого из поздравлявших поименно. Вдруг он услышал плач своего маленького сынишки Жермина, и когда он поднял голову, чтобы посмотреть, откуда доносился плач, то увидел, что Долорес терпеливо ждет его, стоя у дверей церкви с Жермином на руках, а Дэнни сбоку держится за юбку. На лице Долорес было совсем новое, но полное любви и ответственности выражение. «Невероятно! Как она похожа на мою маму! Она действительно чудесная мать своим сыновьям!» Пробормотал про себя он и направился к ней. «Пойдем, дай мне Жермина, я его хоть до коляски донесу». «Мы почти последние», — сказала Долорес. «Обедать сегодня будем совсем поздно». «Боюсь, что мне кусок не полезет в горло», — стонал по дороге к машине Иосиф. «Почему же, Иосиф?» «У меня все перепуталось в голове. Разве ты не чувствовал, что тебя так Бог ведет?» «Чувствовал, Долорес, но не в этом дело». «А в чем же?» «В людях. Они не будут мне доверять. Кто я такой?» «Иосиф, Иосиф, не говори такое. Я тебе доверяю, а ты себя доверь Богу. Он будет твоим помощником». «Он не только должен будет быть моим помощником, но все за меня делать сам, Долорес. Я говорю тебе правду». Иосиф резко затормозил и потом повернул направо. Он обвил рукой руль, и в глазах его появилось пугливое растерянное выражение. «Если мне Бог не покажет, то я даже домой вас не довезу. Я сейчас чувствую себя жалким и заброшенным, как в глубокой темной дыре, из которой сам я выбраться не в состоянии. Я боюсь. Кто я такой, чтобы мне быть помощником проповедника? Ведь сидели же со мной рядом два высококвалифицированных человека. Долорес, ты не знаешь даже, что во мне происходит». Вдруг облака на востоке рассеялись, и светлая полоса, подобная белой молнии, прошла через все небо. Лицо Иосифа засветилось. «Свет с небес!» — воскликнул он счастливый. И уверенность, что Небесный Отец, который призвал его, назвав по имени, даст ему и способности для исполнения этого призвания, утвердилось в его сердце. В явлении света с небес Иосиф увидел подтверждение этому. Все страхи и сомнения отпали сами собой. Бог с ним. Это наполнило сердце, переплескивающееся через край радостью. Это Бог поставил их на новую работу во славу имени своего.

дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами, а завтра вы сможете услышать последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Ждем вас и Божьих вам благословений!

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем». Говорит Господь: «Ты мое присутствие чувствуешь? Стук мой нежный, ты сердце слышишь? Чьей, скажи мне, искуплены кровью, предо мною сегодня ты дышишь? Я не требую ладан и смирну, мне не надо золота, камней, я хочу лишь чистое сердце и сегодня беседовать с вами. Я хочу, чтобы вы с простотою, как та женщина, прикоснулись, чтобы вы, дорогие дети, от оков греха отряхнулись. Я хранил вас в пути прошедшем, даровал вам для жизни много, и теперь вы стоите в преддверии неизвестной для вас дороги. Вспомни ныне, душа дорогая, как давал я силы, терпения, как в пути прошедшем обильно изливал я благословения. Вспомни, как держал я за руки, как водил на пажити злачные, как с любовью приходил я, когда дни твои были мрачные. Я тебя исцелял, и однажды на пути укрепил твои ноги, и тогда ты мной вдохновленная обо мне говорила многим. Вы мою получали силу, получали духа крещения, и теперь посмотрите с верою, и сегодня я в вашем служении. Приходил я в ваше общение с распростертыми к вам руками, и теперь посмотрите с верою, дети, я стою между вами. Ободрись же, народ, сегодня, удали прочь неверие, сомнение, пусть же будет не буквы, а духа предо мною ваше служение. Я сегодня хочу единство, освящение в моем народе, чтоб была любовь, смирение, красота с простотой, как в природе. О, народ, подними свое знамя!

Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает человеку ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Иова 33:14-18. Вспоминается мне древний рассказ одной сестры, знакомой с юности. Муж ее служитель, детей тоже немало. На мой вопрос о их жизни она ответила: «Знаешь, учусь и стараюсь жить по первому побуждению». «А как это?» «Да так, встретилась с какой-то нуждой, хочется помочь, а денег всего пятерка. Вроде мало и стыдно давать, но если отложишь, то и этого не сделаешь. То забудешь, то не встретишь, а то и вовсе нужда пройдет». Прошло более 10 лет, но этот разговор не забылся. И вот совсем недавно у меня была возможность связаться с нею. «О, рад тебе! Вот только что вспомнился случай, как ты училась жить по первому побуждению. Не бросила ли еще? Куда и как ты продвинулась в этом отношении? У тебя хорошая память. Запомнить то, что было сказано невзначай. Я удивлена, хотя сама помню, как ты говорил, люди приходят к Богу, дерзают, стремятся угодить Богу, а проходит время, и к старости они обрастают привычками, черствеют, грубеют и становятся карикатурами на себя же самих. Подтверждение этой мысли встречала у Гоголя, почти характеристику Плюшкина. Стараюсь и сейчас так жить, по первому побуждению. Считаю это самым верным. А еще мне нравится запоминать ночные мысли и тоже воплощать их в жизнь. Не знаю, может, ты с этим и не знаком, а мне иногда приходится тихонько лежать без сна. Встанешь, кому-то будешь мешать. Все комнаты заняты, частенько кто-то в гостях. А тут-то и приходит озарение, вдохновение и трезвость мысли. Не знаю, днем заботы, хлопоты, мысли — совсем другое. Я тоже так люблю эти моменты, когда можно слышать его. Но здесь самый плохой карандаш лучше самой хорошей памяти. Записывай, хоть в потемках.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

0: И в наши дни спасает благодатью живой Христос. Но враг спешит сказать нам, что это ложь. И силу слов живых он искажает в зеркалах кривых и говорит лукаво. Век двадцатый. Остался в прошлом Иисус распятый. Иссякла воскресенье благодать, и ее среди людей не отыскать. Ты плачешь, а ведь камня нет у входа. Иисус воскрес и дал тебе свободу. Он жив, Отец, Учитель, пастырь, врач, ты над гробницей пустой не плачь. Ты оглянись, увидишь, как Мария воскресшего, он знает твое имя. Склонись к ногам Иисуса, о мой друг, и ты узнаешь силу Божьих рук. И в новом сердце сотворит обитель для духа своего живой Спаситель. Ты будешь петь воскресшей душой и скажешь, как с Иисусом хорошо. Он жив, Господь распятый и воскресший. К Нему за милостью приходит грешник в лохмотьях жалких. И Христа любовь освобождает душу от оков. Он жив, Он над землей и небом властен. И знать Христа живого — это счастье.
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тема нашей сегодняшней беседы – гонение, точнее, гонение на детей Божьих, на верующих. Библия ясно говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это во втором послании Тимофею, 3 главе, 12 стихе. Это значит, что мы, кто любит Христа и хочет жить достойно звания Его ученика, должны быть готовы к гонениям и преследованиям. Писание не оставляет никакого сомнения, что гонения неизбежны. Такова участь всех истинно верующих людей. Апостол Павел писал филиппийцам так: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». А если так, то нам следует понять, в чем причина, почему нам приходится переживать гонения. И дальше, как нам относиться к гонению вообще, и в частности к нашим гонителям. Сегодня мы обсудим то, что говорит Слово Божие по этому поводу. Поэтому я бы вам посоветовал взять карандаш и по ходу нашей беседы записывать те стихи из Библии, которые мы упомянем, чтобы потом еще раз задуматься над ними. И в конце беседы мы поделимся с вами практическими советами по отношению к преследованию и как нам быть к ним готовыми. Итак, в чем же причина гонения? Почему нас преследуют? Почему те, кто ради Христа, делая не зло, а добро, должны страдать? И это приводит нас более к общему вопросу. Почему мир возненавидел самого Иисуса Христа, безгрешного Спасителя, который ходил по земле, делая и проповедуя добро и любовь, и призывал людей к Богу? Почему гнали Его? И почему во имя Его мы теперь должны страдать?

Иногда мы это забываем. Нам даже может показаться, что это слишком сильно сказано. Однако Иисус так не думал. Вы, конечно, помните случай, описанный в Евангелии от Матфея, когда сатана трижды искушал его. Последним из этих искушений было такое. С высокой горы сатана показал Иисусу все царства мира и их славу. И говорит ему: «Все это дам тебе, если падче поклонишься мне». Вы заметили, что Иисус не спорит с сатаной о его праве делать такое предложение? Иначе говоря, Иисус не возразил сатане, что он, мол, не имеет никаких царств ему дать. Наоборот, он согласился, что они принадлежали сатане, что все царства мира были под его властью. Это очень важный вывод, и не следует его забывать. Сатане подвластны не только мировые системы в целом, но и отдельные люди, в частности. Таким были некогда и мы с вами, дорогие братья и сестры. Апостол Павел пишет о грехах, в которых мы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Таким образом, мы живем в мире, который нельзя назвать Божьим миром. Наоборот, он Богу противится. Его истинный руководитель – это злейший Божий враг – сатана. Все те люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в повседневной жизни, все они находятся под влиянием сатаны и его ангелов. Это не значит, что они сознательно преданы сатане. Нет, они даже могут быть добросклонны к нам и до некоторой степени нравственны. Но Библия говорит, что весь мир лежит во зле. И до тех пор, пока Иисус Христос не освободит нас, мы находимся в рабстве царящего в нас греха. Но 2000 лет назад на эту планету, занятую врагом, пришел Иисус Христос. Он пришел, чтобы разрушить царство сатаны, прекратить его господство над людьми. В послании к евреям во 2 главе, в 14 и 15 стихах мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола, «и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». И мы знаем, что Иисус полностью одержал победу. Когда на кресте Он воскликнул: «Совершилось!», тогда хребет сатаны был переломлен. И окончательная победа, мы знаем, принадлежит Иисусу Христу, Царю царей и Господу господствующих. И чтобы не случилось с нами здесь на земле, мы знаем, что настанет день, когда каждое колено преклонится перед Иисусом Христом, одни с чувством благоговения, другие, как пораженные враги. И каждый язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца. Об этом мы читаем в послании филиппийцам во 2 главе. Таким образом, сатана – побежденный враг. Его конец неизбежен, гибель предопределена. Победа уже принадлежит Христу. Мы, однако, верующие, продолжаем находиться в сражении, и мы призваны продолжать эту борьбу до тех пор, пока Христос не придет, чтобы забрать нас к себе. Однако мир, в котором мы живем, продолжает находиться под контролем дьявола. Какое же положение занимаем мы, последователи Христа, на этой оккупированной врагом планете? И какое отношение все это имеет к теме нашей беседы – преследование верующих? И вот мы постараемся ответить на эти вопросы. Мы уже увидели, что величайший враг сатаны – это Иисус Христос. Поэтому на Иисуса Христа направлен главный удар всей мировой системы. Христос сам сказал, это в Иоанна 7 глава, 7 стих: «Мир меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». В течение всей своей жизни здесь на земле

Иисус Христос был постоянно под сознанием того, что мир намерен его уничтожить. Притом он в течение всей своей жизни знал, что будет распят в Иерусалиме, что над ним будут издеваться и поступать несправедливо, противозаконно. В очах мировой системы того времени смерть Иисуса Христа на кресте была подобна избавлению от какой-то язвы. Точно так же поступил бы современный мир с Иисусом Христом, не иначе. Доказательством того, что мир не изменился, является преследование верующих последователей Иисуса Христа. Таким образом, мы призваны страдать со Христом. Когда Христос призывал людей быть Его учениками, Он призывал их взять крест свой и следовать за Ним. Быть учеником означало оппозиция со стороны мира, преследование и даже, возможно, смерть. Иисус сказал об этом совершенно прямо, обращаясь к ученикам. Слушайте, что Он говорит. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Это в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Поэтому мы не должны удивляться, что и нас, учеников Христа, этот мир преследует и ненавидит. Если наше искреннее желание любить Христа и следовать за Ним, как Его ученики, то нам, естественно, ожидать сопротивление со стороны мира. Из книги «Деяний апостолов» мы замечаем, что за смелую проповедь Евангелия почти всегда следовали гонения и страдания. Не случайно в тюрьме оказался именно Петр, тот смелый ученик Христа, проповедь которого в день Пятидесятницы привела ко Христу 3000 человек. Не случайно первым мучеником христианской церкви стал Стефан, исполненный Духа Святого, пламенный проповедник Евангелия. Мы видим, что именно Иерусалимская церковь, та самая, которая привела ко Христу тысячи людей, приняла на себя самый тяжелый удар первой же волны гонения на христиан и была рассеяна. Что же вызвало ярость мира, такие гонения? Эффективное служение, живая, исполненная Духом Святым Церковь. Что же вызывает гнев и озлобление дьявола сегодня? В основном то же самое. Дьявол просто не может спокойно терпеть, когда дело Христово идет вперед. Таким образом, сатана идет как бы в контратаку. Он бешено борется против тех, кто верен Иисусу Христу. Какую цель он при этом ставит? Да очень простую. Парализовать дело Божие. Например, склонить церковь к мирному сосуществованию. Да, он будет использовать любые средства, любых людей, только чтобы помешать церкви отвоевывать у него людские души. При этом, как вы знаете, средства он использует самые разные, в зависимости от обстановки. Например, на Западе, где верующих много и где церковь пользуется большой свободой, одно из дьявольских орудий – распространять ложные учения в церкви, которые смущают и обескураживают веру. Он также пытается создать общественное мнение о истинных верующих как о фанатиках и искушает верующих тем, что можно любить и Бога, и мамона. Все это он делает для того, чтобы свидетельство их не было эффективным. В странах господствующего атеизма методы его совсем другие. Там чаще всего он идет в лобовую. Но какой бы метод дьявол ни употреблял, цель его одна и та же – остановить или, по крайней мере, замедлить распространение благой вести и расширение Царства Божия здесь на земле. Хорошо помнить, что дьявол не разделяет свой мир на Запад, Восток и Третий мир, но, как Слово Божие говорит, что весь мир лежит во зле. Будем помнить, что для достижения своих целей сатана использует и различного рода людей. Это ясно мы видим в страданиях самого Иисуса Христа. Тут мы видим людей, исполненных ненавистью к Иисусу, которым каждое малейшее страдание Христа принесло наслаждение.
Это о них он говорит в прочитанном нами месте из 15 главы Евангелия от Иоанна. Они ненавидят Христа, они ненавидят также и его учеников. И в 23 стихе этой главы он говорит: «Ненавидящий меня ненавидит и отца моего». Одно из орудий дьявола – это люди, ненавидящие Бога, люди, движимые яростью против своего Создателя. Но есть и другой род людей, которых дьявол употребляет для преследования верующих или церковь. Это невежды. Яркий пример такого невежества – сам апостол Павел. В его свидетельстве царю Агриппе он рассказывает, кем он был до встречи со Христом и как он преследовал христиан. «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея», — говорит он. А Тимофею Павел писал, что он прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Это 1 Тимофея, 1 глава, 13 стих. Итак, мы рассмотрели, в чем состоит причина гонений и какие средства и каких людей сатана использует в этих целях. Теперь давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны, а именно с точки зрения верующих. Как нам реагировать на преследование? Как поступать по отношению гонителей? Господь знает нашу нужду. И поскольку гонение и преследование – это то, что нам следует ожидать, то Библия на эту тему говорит довольно много. Например, вся книга первого послания Петра адресована христианам, страдающим за веру, и она содержит множество советов на этот случай. Давайте рассмотрим четыре из них на примере этого послания, а также других мест Библии. Прежде всего, нам нужно следить за собой. Пусть нас преследует только за добрые дела, только за имя Христа. В первом послании Петра, в 3 главе 16 стихе, сказано так: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Помните пророка Даниила? Он жил перед Господом безупречно, и Господь его благословлял. Его окружающие завидовали ему и старались что-нибудь найти в нем, чтобы обвинить его. Но, как говорит Слово Божие, никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Это в 6 главе, в 4 стихе. Единственное, что они могли придумать против него – это изобрести закон, запрещающий молиться Богу. Будем же внимательно следовать за собой. Вот что Петр пишет: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Во-вторых, мы призваны все терпеливо переносить. В первом послании Петра, в 19 и 20 стихах, 2 главы мы читаем: «Ибо это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Мы уже видели, что страдания для нас неизбежны. Будем же достойно принимать эту высокую честь – страдания во имя Иисуса Христа. Третье повеление – это уповать на Бога, смотреть только на Него. Помните, что Он победитель, Он видит, что происходит с нами, и даст нам силу перенести любые испытания. Перед нами пример Иисуса Христа. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но передавал то судьи праведному. Это 2 глава, 23 стих 1 послания Петра. Насколько это важно для нас, дорогие друзья, сознавать, что Бог на престоле, что Он всемогущ. Иисус отдал своих гонителей на суд Отца. Сам Он ничего не делал с ними. То же самое надо делать и нам. Судить за нас будет сам Бог. Мы же не должны брать эту обязанность на себя.
Надежда, упование на Бога – это основа для прочной победы в любых испытаниях и преследованиях. Не спускать глаз с Него, видеть перед собою вечность, а не только данную минуту – вот в этом успех. И, наконец, четвертое – радоваться. Библия учит нас предельно ясно радоваться в моменты самых тяжелых переживаний. Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Пишет апостол Павел в своем первом послании в 12 стихе 4 главы. Если мы заслужили ненависть этого мира за веру в Иисуса Христа, значит, награда от Господа будет велика. Именно об этой награде говорил Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди. Об этом мы читаем в 5 главе Евангелия от Матфея, в 10 по 12 стихах. «Гонимых во имя Его Христос назвал блаженными. Они наследуют Царство Небесное. Какие чудные обетования, дорогие друзья! Какая будущность для тех, кто призван страдать за Иисуса Христа. Поэтому будем радоваться, вспомним обетование, данное в 15-м псалме, где псалмопевец говорит: «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Вот эти четыре принципа, о которых мы сказали, помогут нам устоять в моменты гонения и преследования. Но как нам подготовиться заранее к возможным атакам дьявола? Есть ли практические советы, которые можно предпринять, скажем, в течение этой недели, чтобы приготовиться к испытанию? Да, есть. Напомним три условия, которые нам помогут. Прежде всего, углублять наше общение с Господом. Назначить определенное время для встречи с Ним с целью познать Его еще лучше. Только познавая Его, мы приобретем ту веру, которая позволяет нам положиться на Него в самых трудных обстоятельствах. На наступающей неделе, во время наших ежедневных общений с Богом, возьмите первое послание Петра по одной главе в день. Каждый день, читая эти отрывки, будем просить, чтобы Сам Господь больше и глубже открылся нам. Зададим себе вопрос: – что эти стихи открыли мне об Иисусе Христе? Ничто так не подготовит к этой оппозиции мира, как прочная надежда на Иисуса Христа. Во-вторых, будем систематически вкладывать Слово Божие в свое сердце. Множество верующих, прошедших сквозь тюрьмы, лагеря и ссылки, свидетельствует о тех огромных благословениях, которые принесли стихи из Библии, выученные наизусть. Но как часто мы упускаем чудные возможности, драгоценное время, когда, имея доступ к Библии, не учим наизусть места из Писания. Поэтому сейчас, на этой неделе, выберем хотя 3 или 4 стиха и выучим их так, чтобы они всегда были с нами. Для того, чтобы вам легче было их учить, запишите их на небольшой карточке. Носите эти карточки с собою и заглядывайте в них каждую свободную минуту. Это поможет вам сэкономить время и облегчит заучивание. Хорошо, если такое заучивание станет нашей привычкой. Стихи, заученные наизусть, могут послужить нам большим ободрением или руководством, когда у нас не окажется под рукой Библия. В-третьих, надо подготовить ясное и убедительное свидетельство о своей вере во Христа. Петр говорит: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Это первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Готовы ли вы объяснить собеседнику вашу веру и ваши взаимоотношения со Христом? Причем сделать это так, чтобы вас не только поняли, но и заинтересовались вашими словами. Можешь ли ты сказать, как Христос изменил твою жизнь, дал тебе надежду так, чтобы все поняли? Пример апостола Павла во время его суда является чудным вдохновением для каждого из нас.
Он мог бы думать о том, как сохранить свою жизнь, спасти себя. Но чем он озабочен? Во втором послании Тимофею, которое было последним посланием Павла, написанное незадолго до своей казни, он пишет: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники». Представьте себе, Павел смотрел на свой суд как на возможность для свидетельства. Для него было важно, когда сойдутся эти язычники, использовать этот момент для проповеди о Христе. Является ли наше свидетельство таким ясным, что наши гонители увидят Господа так, как они никогда раньше его не видели? Будем ли мы готовы утвердить благовестие? Это значит, что наше свидетельство должно быть в полном порядке сейчас. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами говорили о гонении на верующих. Мы узнали причину этих преследований, методы, какими пользуется сатана, а также о том, как мы должны поступать во время гонения. Будем готовы переносить страдания, как добрые воины Иисуса Христа, а готовыми мы можем быть только в силе Духа Святого. Никогда не забудем об этом. И если мы так поступим, то все обещанные Господом награды по праву принадлежат нам. Слава и благодарение Ему!

ему должно расти, а мне умаляться. Иоанна 3:30. Всегда более важно то, что Бог делает для меня, а не то, что я делаю для Него. Я не могу преуспевать для Него, но без Него. Наши успехи соответствуют не нашим усилиям, а Божьей благодати. Когда я думаю, что сила во мне, я слишком нетерпелив, чтобы ждать Божьего времени, и слишком самоуверен. Но чтобы наша жизнь и то, что мы называем служением, не закончилось провалом, важно не только включать Бога в наш процесс принятия решения, но полностью повиноваться Ему в глубоком смирении, познавая Его волю и желание. Перестанем подражать людям, а будем подражать Иисусу Христу, который смирил Себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Когда мы признаем свою слабость и зависимость от Него, только тогда мы действительно можем ежедневно познавать Его пути и являть Его силу. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Второе послание Коринфянам, глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет,

смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. 2 послание Коринфянам, глава 12. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился. 3 раза молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину.
Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Второе послание к Коринфянам, глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствую вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

Мы всегда признательны людям, проявляющим в общении с нами терпение и снисхождение. Однако спросите сегодня себя, достаточно ли я терпелив по отношению к другим людям? Терпение — это признак истинного христианина. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 1 Фессалоникийцам 5:14. Служители, призванные к долготерпению, необходимому как для работы с отдельными людьми, так и для ведения Церкви по пути истины. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4:2. Все мы хотим быть слугами Божьими. Разве не так? Поэтому давайте будем усердно проявлять терпение и любовь друг к другу. Однако мы ни в коем случае не должны терпеливо относиться ко греху, проявляя тем не менее понимание и долготерпение к грешникам. Вот несколько библейских примеров людей, которые могут служить для нас образцом терпеливого отношения к обстоятельствам. Даниил терпеливо ждал утра, после того, как провел целую ночь со львами. Противники же праведности лишились жизни. Иов, потеряв все свое состояние и детей, с терпеливым смирением принял то, что не мог изменить. Впоследствии все, что он потерял, удвоилось. Павел по дороге в Рим посоветовал сотнику не плыть дальше. К его совету не прислушались, и ему пришлось вместе со всеми терпеливо ждать избавления с обреченного корабля. И Бог, как много раз до этого, сохранил жизнь ему, а также людям, которые были с ним. Иисус — самый яркий образец терпеливого смирения, которое помогло ему перенести оскорбление, избиение и распятие на кресте. Боже, помоги мне сегодня и всегда уподобляться Тебе, чтобы быть более терпеливым и доброжелательным.

Если дубом могучим на склоне холма по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой на пути. Если морем глубоким не можешь ты быть или большой многоводной рекою, будь каналом, чтоб пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкою будь, коль не солнцем, то яркой звездою, коли сам недогадлив, смотри, не забудь, сделай то, что подскажет другой. Капитан ведь не все на большом корабле, и матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Друг, взгляни ты с любовью во взоре, подкрепи изнемогших в пути, облегчи горемычному горе, и тебе станет легче идти. Разгони сладкозвучною песней безысходную скорбь и тоску, ободри на пути и телесно нищете помоги путь пройти. Заблудившимся в царстве покоя укажи безопаснейший путь в непогоду и стужу людскую. Делай доброе, друг, что-нибудь, не кто-нибудь, а ты берись за дело и не жалей для Бога сил своих. Взгляни на Ниву, жатва уж поспела и с нетерпением ждет работников своих. Не как-нибудь, а с пламенной душою и с радостью в работу уходи, коль трудности встречаешь пред собою, но отдых и награда ждет верных впереди. Не что-нибудь, а истину святую возвышенно и просто возвещай, закрой глаза на суету земную, иди и направляй других в небесный край. Не где-нибудь, а там, где провидение тебе велит на страже пребывать, и разливай свет правды и спасения, гори, как яркий луч, но не сгорай, слава Богу.

Духовные размышления на каждый день. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и сказали они мне: «Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Неемия 1 глава, 2 и 3 стих. Стены и ворота. Во время духовного пробуждения первой половины XIX столетия, которое, можно сказать, было аналогично тому, что происходило в дни Ездры и Неемии, Бог использовал весьма одаренных людей с сильным характером, которые могли бы стать лидерами в любой области. Через них были раскрыты великие истины относительно Церкви. А позже на сцену вышли те, кто дал большой толчок изучению пророческой истины и представил Церкви благословенную надежду касательно пришествия Христа и связанной с этим славы. Сегодня речь идет не только об изложении самой истины, сколько о стенах и воротах, благодаря которым эта истина охраняется. Если не поддерживать святость отделения, на что символически указывает стена, и благочестие доступа к привилегиям дома Бога, что символически представлено воротами, то вскоре истина будет потеряна. Как в дни Неемии, так и в наше время попытка построить стену и поставить ворота приводит к конфликту, активному противлению изнутри и снаружи. Как тогда, так и сейчас раздаются голоса при восстановлении стен и ворот. Плоть уделяет скорее внимание различным требованиям к служению, оказанию помощи святым, проповедованию Евангелия грешникам, что само по себе хорошо, но только не этому строительству. С другой стороны, приверженность закону приводит к неправильному использованию стен и ворот, когда преследуются сектантские цели.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. После уверования и крещения я был членом общины, в которой пресвитером служил Иван Васильевич Эпп. Очень простой, но замечательный и верный служитель Христов. В России, как и во многих других странах, членство в церкви начинается с крещения. И хотя тогда никто не говорил об ученичестве, как это повсюду слышим сегодня, но на практике оно осуществлялось в полном объеме. Кандидаты только готовились стать членами церкви, а их уже обучали буквально всему необходимому в христианской жизни и благочестии. И потому мы усердно изучали Писание и все то, что слышали на курсах кандидатов. Каждый с трепетом готовился и ждал испытания на членском для того, чтобы быть допущенным к крещению. Этот метод себя очень хорошо оправдал и практически закрыл доступ атеистам в ряды христианства. Когда дошла моя очередь быть испытанным, я, естественно, ждал серьезного экзамена. Но, к моему удивлению, Иван Васильевич задал только один вопрос, и то в форме, которой я никогда не ожидал. Он говорил не как серьезный служитель, каким он был, а как старый друг. «Ну, Яша, скажи, зачем ты хочешь принимать сейчас крещение?» От неожиданности я только ответил. Моя мама сказала, что можно стать виновным перед Господом, если без причины.

должны отложить заключение союза с Богом. Правильно. Вот весь мой экзамен. Вскоре Иван Васильевич совершил обряд крещения надо мной и многими другими. Вся его жизнь складывалась неординарно. Когда арестовали его в очередной раз, а отсидел он много лет, и отправили в лагерь, то вор в законе потребовал отдать ему все продукты питания, которые Иван получил из дома. Но он не испугался и ответил, что раздаст продукты всем понемножку, так как здесь все голодные. Главарь банды начал ругаться и грозить, что изобьет Ивана Васильевича. Но тот сказал, что если он хочет бороться, то по-честному, без ножей, и победитель будет хозяином камеры. Заключенные поддержали предложение. Иван Васильевич много лет проработал кузнецом. Был немалого роста, но вор в законе был мощнее. Началась схватка. И вскоре бандит лежал на лопатках, вымаливая прощение. С этого дня в камере воцарился мир и покой. Воровство прекратилось. Никто не дрался и не ругался. Иван Васильевич стал в камере беспрекословным авторитетом, но благодаря не физической силе, а силе духа, как Божий раб. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17-23-24. После того, как я уверовал и увидел, сколько христиан томятся в узах, как избивали некоторых, как брату Николаю Хмаре вырвали язык, Ваню Моисеева из Молдовы органы власти утопили в Азовском море, а Остапенко замучили в тюрьме, в душе моей нарастал страх. Если меня вызовет милиция, я умру от страха. Фамилия моя Левин, но во мне гораздо больше заячьей крови, чем львиной, думал я. Точно так считала и моя жена. Она говорила: «Яша, я такая трусиха, если тебя когда-нибудь арестуют или посадят, я никогда не приду навстречу». «Почему?» — спрашивал я. «Я так боюсь милиции». Честно говоря, было чего бояться. И вот я первый раз в жизни арестован. Завели в отделение милиции. И вот чудо! Едва переступив порог, я почувствовал, что страх исчез куда-то. И тут мгновенно получил ответ. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Ах, вот в чем дело! Еще не успел войти, а уже дано мне, еще не дошел до врага, а уже получил все оружие Божье, чтобы можно было стать против козней дьявольских. Несколько часов от двух десятков сотрудников милиции сыпались вопросы, и я едва успевал отвечать и не переставал удивляться, как Дух Святой давал ответы. «Тогда дано будет вам». Наконец они сказали: «У вас замечательная вера». Уж этого я совсем не ожидал. Затем они сказали: «Вы свободны». А когда я провел пост и голодовку, о чем писал ранее, встретив жену после освобождения, спросил ее: «Ирмушка, откуда ты знала, что меня освободят?» «Не знаю, я просто ждала». «А как же ты решилась посетить органы милиции и даже КГБ? Даже и в прокуратуру ты ходила ходатайствовать за меня. Куда же девался твой страх?» «А знаешь, я забыла бояться. Я только любила». Мы обнялись и отправились поездом домой. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4:18.

Рядом с перфораторной, в которой я работал, располагалось подземное депо. Там обычно ремонтировали электрички и вагоны. Нас разделяла только железная дверь. Часто мы беседовали со старшим в депо Николаем Заверухой. Он был одним из тех, кого боялась вся шахта, а работало на ней примерно 700 человек. Когда-то он был директором какой-то организации на Украине, но затем был осужден за содействие бандеровцам. Отсидел лет 7-8 и затем после смерти Сталина попал под амнистию. Как и тысячи других, он остался жить там, где отбывал срок заключения. Много мы с ним говорили о Священном Писании. Где-то через год он признался, что его родители были верующими, чему я очень обрадовался, увидев руку Божию, ибо о нем обязательно молились родители. Потом он спросил: «Ты так много мне объяснил из Библии, но еще ни разу не приглашал на богослужение. Или к вам нельзя?» «С великой радостью». И в ближайшее воскресенье он пришел на богослужение. И, о чудо, покаялся и нашел мир с Богом. С этого времени он совершенно изменился. Идет он по городу, и вдруг бежит ему навстречу женщина легкого поведения. Она кричит: «Коленька, Коленька, миленький, здравствуй, как поживаешь?» Но он простирал вперед руки, как бы ограждая себя, и говорил: «Це ж не я, не я, я не тот, у меня новая жизнь во Христе». А я иду иногда по вестибюлю шахтного здания и вижу, как показывают на меня пальцем, и говорят: «Этот маленький укротил грозного Николая». Хотя я-то ни при чем. Разве один человек мог бы стать новой тварью, если бы не работа Святого Духа, жертва Христа и любовь Отца? После обращения брат Николай был постоянно дома, читал Священное Писание и смотрел за сыновьями, заботился о них и даже варил отныне обеды для жены. В другой раз он пришел ко мне и принес ведро куриных яиц, огурцов, петрушки, укропа. «Это тебе». «Нет, я не принимаю. Я не казенный служитель, а служитель Христу. Не за мзду и плату. А если я тебе докажу Священным Писанием, возьмешь?» Николай открыл послание Галатам и прочитал из 6 главы 6 стих: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». «Будешь послушным Слову Божию?» — спросил он. «Да». Только и оставалось признаться. Однажды он заглянул ко мне чем-то опечаленный. Он был явно удручен. Я спросил его: «В чем дело, дядя Коля?» «Я сегодня в посте. Молюсь за мою жену Валю. Она в воскресенье первый раз придет на служение». Настало долгожданное воскресенье. Появилась его жена. А когда проповедник пригласил к молитве, она вслух с поднятыми руками начала молиться: «Господи, а я и не знала, что есть такие люди на земле. Сделай и меня такой». И Господь принял ее молитву. Какая была радость! Позже я ее спрашивал: «Тетя Валя, а вам не трудно каждый день на пятиминутке врачей терпеть ругань и обвинение, что вы верующая?» «Что ты, Яша?» — сказала она. «Я радуюсь». «Чему же вы радуетесь?» «То есть, что остальные 23 часа и 55 минут меня никто не ругает?» «У меня есть теперь настоящий муж. Он даже сварит еду, если я поздно вернусь с работы». Работала она детским участковым врачом. «Он смотрит за детьми. Я просто счастлива. Что же эти несколько минут горести?» Эта женщина еще прожила в мире со своим мужем лет 25. Затем он с миром ушел на вечный покой. В его последних словах прозвучала благодарность за то, что ему помогли в свое время найти верный путь к небесной отчизне. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
а мне благо приближаться к Богу. Псалом 72, 28. В молодые годы я просто безумно хотел научиться петь. Даже 5 лет состоял в хоре. Но признаюсь чистосердечно, что так и не научился. Или у меня маленькие легкие, или слишком широкое горло, что всегда остаюсь после первого куплета без воздуха. В хоре пели тогда 4 тенора, к которым относился и я. Но на собрании часто кого-либо не хватало. Работали в основном все по разным сменам. Когда одного из теноров призвали в армию, он сказал: «Яша, ты из хора не уходи, пока я не вернусь. Если один будет на работе, то вас останется только 2, а если еще и тебя не будет, то Эрвин Делерт один не решится петь». Эрвин Делерт имел прекрасный голос, и его голос звучал как самая большая труба в духовом оркестре. Но сам он говорил: «Пою в полголоса, чтобы других не перебивать». Я стоял рядом с ним и обычно усердно открывал рот. Он думал, что и я пою. Пел сам с полной уверенностью, а я в этом видел свое служение. Однажды он умолк, а вступить должен был голос тенора. Регент смотрит на нас, Эрвин мигает глазами. Слушатели ждут, а у меня затряслись колени, руки и задрожала даже нотная книга в руках от переживаний. Что делать? Нельзя провалить. И я, наверное, на октаву выше положенного запел или закричал, что было силы. А веры нет. А хор повторил облегченно: «И веры нет почти нигде». Этот гимн, или точнее полгимна, я пропел соло тенора до конца. Это был первый и последний раз, когда я пел соло. После, когда спросил у Эрвина, что же ты молчал, тот ответил: «Не знаю, к горлу комок поднялся». Хотя на этом кончилось мое служение в хоре, так как вскоре переехал из Казахстана в Латвию. Но до сих пор радуюсь, что хоть раз я был нужен и выручил наш хор. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей.

Карбахе состоялась конференция миссии. После служения подошел ко мне мой друг и говорит: «За мной прилетели два самолета. На одном отправлюсь я, а на другом можешь лететь ты». Мы прибыли в аэропорт Карбаха. Перед отлетом Виктор говорит мне: «Дай им свидетельство». «Хорошо, дам». Затем он сел в свой самолет и улетел. В самолете, которым я должен был следовать, находились два пилота. Ого! Хоть раз в жизни полечу самолетом, где два пилота и один пассажир. За рулем сидел пилот-преподаватель, а справа пилот-владелец самолета. Я разместился позади на трех местах. Сел посредине, откуда все виднее, спереди, по бокам и даже сверху. Пилоты начали что-то включать. Вдруг один повернулся ко мне и говорит: «Вы переживаете?» «Нет-нет, господа, я застрахован». Они переглянулись, но из вежливости ничего не ответили. Самолет загудел и поднялся. Я попытался исполнить наказ Виктора, но разговор не заладился, поскольку было слишком шумно. И к тому же, сразу после взлета мы увидели, что с запада навстречу нам идет густая полоса облаков. Пилоты забеспокоились, говорили о чем-то между собою, словно забыв обо мне. Виктор передал по рации, что все небо затянуто облаками, но что они успели приземлиться. Я посмотрел на пилотов, они покраснели и вспотели. «Ну что же», — сказал я себе сердцем, — «я, Господи, и молиться не буду. Ты обещал всегда быть с нами. Что же мне тогда переживать? А если и надлежит самолету разбиться, то сразу же буду у тебя. Так что нет у меня повода для переживаний». И стал смотреть в окно. Какая красота! Казалось, что я опять нахожусь на Урале, и что вся земля покрыта белыми сугробами снега. Солнце ослепительно освещало все вокруг, а синее небо выглядело беспредельным. Совсем другая картина открывалась внизу под облаками. Работники аэропорта Думпель включили освещение посадочной полосы, а в самолете начался напряженный диалог пилотов. «Сколько еще продержимся в воздухе?» «Обо мне будто забыли», — говорит один пилот. «Я здесь вырос, знаю, где идти на снижение». Другой противился, но пошел через толщу облаков на снижение. Вскоре сквозь разрывы облаков мы увидели гору, покрытую лесом. «Вверх!» — закричал владелец, и пилот-преподаватель потянул руль на себя. Самолет взревел и стал круто подниматься вверх, пока мы вновь не оказались в прозрачном и чистом от облаков небе. Пот с обоих пилотов лил градом, а я со спокойным любопытством наблюдал за ними. Самолет делал круги, и вдруг мы увидели окно в облаках и через него на прямой линии светящуюся посадочную полосу. «Вниз, вниз!» — закричал взволнованно владелец. Самолет круто нырнул в окно облаков и приземлился на посадочную полосу, продолжая с большой скоростью двигаться по ней. И опять владелец подал свой голос: «Тормози, тормози!» Самолет остановился на самом краю полосы. Мы молчали. Владелец повернулся ко мне и спросил: «Вы очень переживали?» «Совсем нет. Я же сказал вам, что я застрахован». И вновь воцарилось молчание. Они явно меня не поняли. А я продолжал: «Господа, поймите меня, я застрахован не в страховой компании, а у моего Бога, Отца Небесного». И тут произошел взрыв, которого я менее всего ожидал. Владелец просто захлебывался и говорил: «Это из-за вас нас Бог сохранил. Я так и знал. Это Он из-за вас дал нам окно, чтобы мы благополучно могли приземлиться». Затем я спросил: «Господа, вы что, хотите дальше лететь? Почему не выходите?»
«Нет». «Так кому же первым сойти?» «Вы пойдете первым». «Но как мне сойти, если этот самолет, как советский запорожец, не имеет задних дверей?» Кое-как я протиснулся между сиденьем владельца и стенкой самолета и вышел. Работники аэропорта уже были у самолета. Виктор беседовал с пилотом, успокаивал его. Работники принесли коробку пива. Каждый пилот взял по бутылке. Затем посмотрели на меня и сказали: «А вы в пиве не нуждаетесь. Вам успокаиваться нет необходимости». Это было правдой. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Псалом 61.

Я верю в Бога, Богу поклоняюсь, к Нему спешу с надеждой и мольбой, и перед Ним в смирении склоняюсь. Хвала Тебе, Небесный Отче мой! Тобой живу, Творец и Промыслитель, пусть меркнет все, и только образ Твой горит в душе, великий мой Спаситель, и высший мир уносит за собой. Я ни о чем, мой Боже, не мечтаю, за все, что есть, Тебя благодарю, Твои дары, Господь мой, принимаю. А что Тебе, мой Боже, подарю? Стремясь к Тебе, в дороге оступаюсь, прости, Отец Небесный, Отче мой, Тебе молюсь, я часто забываюсь и снова каюсь, стоя перед Тобой. Мои дары — это падения и взлеты, грешу в бессилии властвовать собой, и только Ты, Господь, своей заботой мой слабый дух возносишь над землей.

Духовные размышления на каждый день. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и сказали они мне: «Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Неемия 1 глава, 2 и 3 стих. Стены и ворота. Во время духовного пробуждения первой половины 19-го столетия, которое, можно сказать, было аналогично тому, что происходило в дни Ездры и Неемии, Бог использовал весьма одаренных людей с сильным характером, которые могли бы стать лидерами в любой области. Через них были раскрыты великие истины относительно Церкви. А позже на сцену вышли те, кто дал большой толчок изучению пророческой истины и представил Церкви благословенную надежду касательно пришествия Христа и связанной с этим славой. Сегодня речь идет не только об изложении самой истины, сколько о стенах и воротах, благодаря которым эта истина охраняется. Если не поддерживать святость отделения, на что символически указывает стена, и благочестие доступа к привилегиям дома Бога, что символически представлено воротами, то вскоре истина будет потеряна. Как в дни Неемии, так и в наше время попытка построить стену и поставить ворота приводит к конфликту, активному противлению изнутри и снаружи. Как тогда, так и сейчас раздаются голоса при восстановлении стен и ворот. Плоть уделяет скорее внимание различным требованиям к служению, оказанию помощи святым, проповедованию Евангелия грешникам, что само по себе хорошо, но только не этому строительству. С другой стороны, приверженность закону приводит к неправильному использованию стен и ворот, когда преследуются сектантские цели.

мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем сегодня рассмотрение нашей обширной темы «Божье изобилие». Мы подчеркивали в наших предыдущих беседах, что свое богатство Бог делает доступным нам сегодня на каждое доброе дело, не для наших личных эгоистических целей. Это положение записано во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе. Читаю. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». В прошлый раз мы ставили ударение на последнюю часть этого текста. Бог в состоянии обогатить нас своей всякой благодатью, чтобы прийти нам на помощь во всех наших нуждах. Благодарение Богу. Но будем помнить то, что мы сказали в одной из предыдущих бесед. Изобилие – это состояние, когда у вас есть все необходимое и нечто сверх этого для других. Таким образом, когда мы говорим об изобилии, мы должны всегда делать определение изобилия конечным, законченным. То есть, кроме того, что мы имеем для себя, мы должны еще иметь сверх этого и для других. Не предаваться удовольствиям и не заниматься расточительством, но всегда иметь нечто сверх своего для других. Иисус Христос сказал: «Более блаженным есть давать, чем принимать». Так долго, как вы находитесь на конце в ситуации получателя, у вас меньшее благословение. Бог так любит всех своих детей, что желает для всех нас своих больших благословений. Он желает, чтобы мы не были в состоянии получателя, но в состоянии дающего. В этом и кроется главная причина того, почему Он, то есть Бог, обещает нам свое изобилие, чтобы мы вступили в сферу большего благословения, то есть, чтобы перешли от принимания к раздаче. Блаженнее давать, чем принимать. Это истина, но не просто возвышенный сентимент. Если эту фразу вы захочете проверить в своей жизни, то найдете, что получать это благословение. Но когда вы даете другим, то переживаете гораздо большее благословение. Именно по этой причине Бог и дает нам изобилие. Он не хочет, чтобы кто-либо из нас был лишен блаженства давать. В Библии мы находим различные способы и пути насчет того, каким образом давать. Библия не оставляет места для каких-либо спекуляций, то есть гаданий по данному вопросу, и не возлагает на нас решение, как давать, но предоставляет нам определенные цели и указывает определенные направления, в которых следует направлять свое имущество. В течение этой недели мы будем рассматривать эти различные каналы раздачи и все возможные направления. Сегодня мы рассмотрим главный канал, которым является помощь бедным. Прежде всего, я должен сказать, что в мире живут христиане разных видов, христиане разного происхождения. Некоторые христиане происходят из среды, в которой их учили заботе о других и состраданию.

бедным. А вот есть и такие церкви, которые заняты больше теоретическими, догматическими вопросами больше, чем делом оказания помощи бедным. Я считаю, что многие церкви находятся в опасности, потому что не исполняют ясного учения Священного Писания, согласно которому мы должны, у нас есть обязательство, помогать бедным этого мира. Я намерен привести много мест из Священного Писания, которые ясно указывают на наше обязательство помогать бедным и проявлять к ним сострадание на практике. Некоторая часть этих стихов взята из книги притчей. Все эти стихи сильны своей идеей и выразительностью. Прочтем, например, книгу притчей, 21 глава, 13 стих. Читаю. «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан». Бог говорит, что если ты слышишь вопль о помощи бедного человека и закрываешь свои уши, придет время и в твоей жизни, когда ты будешь взывать о помощи, и никто тебе не поможет, потому что ты не помог. Это серьезное предупреждение для каждого из нас. Мы можем сказать себе: «Но ведь я не в нужде, я не кричу о помощи». Быть может. Но кто может гарантировать, что никогда не окажется в состоянии нужды или бедствия? Бог говорит, что может прийти время, когда и ты окажешься в бедственном положении и будешь взывать о помощи. Если же ты ответишь на вопль бедного о помощи, то у тебя будет заверение в том, что и тебе придут на помощь, когда придет твоя очередь. А теперь я цитирую книгу притчей, 29 главу, 7 стих. Читаю. «Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело». Этот текст говорит нам о том, что есть большая разница между праведником и нечестивым. Одним из библейских признаков праведности есть добиваться справедливости для бедных, тогда как доказательством нечестия в человеке есть отсутствие интереса в такой справедливости. Это очень глубокий текст. Если мы безразличны, эгоистичны в нашем отношении к бедному, Библия дает нам титул нечестивого. Подходя к этому вопросу с позитивной точки зрения, следует сказать, что Библия совершенно определенно требует от нас оказывать милость бедным. Книга притчей, 19 глава, 17 стих, цитирую. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Таким образом, если у нас правильные мотивы действий, если мы щедро даем бедным, нуждающимся, то, давая бедным, мы даем взаймы самому Богу. Это замечательная вещь – занимать Господу Богу, давать ему взаймы. Из своего личного опыта я желаю сказать, что если мы даем Господу, то время от времени в нашей жизни приходит день, когда Бог щедро расплачивается с нами за то, что мы ему подарили. И я желаю к этому добавить, что Бог отдает нам наше с большим процентом прибыли. Таким образом, быть добрым к бедным в некотором смысле значит заботиться о своих собственных интересах. И дальше в книге притчей, 28 главе, 27 стихе, говорится следующее. «Дающий нищему не беднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий». Божье Слово дает реальные гарантии от Бога. Если ты даешь бедному, ты никогда не будешь нуждаться. Но если ты будешь закрывать свои глаза при виде нуждающегося, многие проклятия придут на тебя. Да, сегодня для многих из нас очень легко закрыть глаза на нужды бедных. Они не стоят на нашей дороге. Они не находятся перед нашими глазами. Они в другой земле, в другом народе. Они в странах третьего мира или в другом месте. Но если мы ничего не делаем, зная этот факт, то есть, что есть бедные, нуждающиеся в помощи, то
что мы виновны в закрытии глаз на нужды бедных, потому что в наше время нетрудно знать, где живут бедные. Я желаю процитировать совет пророка Даниила царю Навуходоносору. Даниил был одним из главных советников царя Навуходоносора в Вавилоне. Навуходоносору приснился сон, который его обеспокоил. Этот сон содержал в себе предсказание какого-то суда в будущем, суда над царем. После этого к царю был доставлен Даниил для интерпретации царского сна. Даниил был обеспокоен также, потому что он знал, что это ясное предсказание суда над царем. И тогда Даниил дал царю Навуходоносору свой совет, который записан в книге пророка Даниила, 4 главе, 27 стихе. Читаю. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Как мы видим из этого текста, нет такой вещи, как нейтральность между грехом и праведностью. Если вы желаете оставить грех, отказаться от него, вы должны перейти в сферу позитивной праведности. Вот почему Даниил говорит: «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным». Это была альтернатива. И Даниил говорит Навуходоносору: «Вот чем может продлиться мир твой». Дорогие верующие друзья, радиослушатели, будем помнить, что у нас есть великая ответственность, которую возложил на нас Бог. Ответственность за помощь бедным и практическое сострадание к ним. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дни, недели, месяцы и годы, и к столетиям так недалеко. Время уплывает, словно воды, и века в них тонут глубоко. Два тысячелетия пролетело от рождения Господа Христа. Лишь слова, что нивы побелели, так звучат, подобно как тогда. Все привыкли, перестали верить, что Христос сегодня при дверях. Ну а жизнь пути земные мерит, ускоряя к вечности свой шаг. Только время, время, время, кто бы смог уразуметь его, кто бы взвесил все свои стремления, научился бы ценить его. Ведь для нас не просто так последним, как оно сегодня названо. Рассмотрись, задумайся, исследуй, многое сбывается, сбылось, многое свершившееся в мире подтверждает верные слова. Только люди стали суетливы в это время больше, чем когда. Позабыли, что пред ними вечность, увлеклись заботой о земном, а в сердцах неверие, беспечность, сребролюбие, корень всяких зол. И как усыпление долина мир пред взором путника лежит. Отдохни, вот здесь ручей, маслина, шепчет враг под хитрой маской лжи. Отдохни, покой здесь приятен, хочешь ли, для плоти все найдешь. Поживи, понаслаждайся, и тогда ты о душе заботиться начнешь. Ах, оно, обманчивое время, формою, обрядностью полно, как угасли чистые стремления, и святое все упразднено. Так и было б, только время мчится. Скоро все предстанем пред Христом. С чем придем, что перед Ним явиться? Ну а если вовсе не готов, если где-то там внутри глубоко что-то душу томит и гнетет, если совесть, чувствуя пороки, не желает встречи со Христом, и лишь время, чувством не внимая, счастлив, кто уразумел Его. И Писание нас предупреждает, будь всегда, во всякий час готов. Время есть с Иисусом примириться, время приготовиться дано, время, что под сердце потрудиться, время, о, как коротко оно, и пройдет, исчезнет во мгновенье, будто бы и не было его. Рассмотри и взвесь свои стремления, чист ли ты, свободен ли, готов, чтоб потом не плакать, не терзаться, вспоминая прошлое с тоской, чтоб за дверью нам не оказаться, время дорожить своей душой.

Сегодня нашему обществу крайне не хватает страха Божьего. Многие греховные поступки не были бы совершены, если бы люди боялись Бога. Безусловно, наш Бог — это Бог любви, и нам сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Марка 12:30. Однако мы должны испытывать страх перед Богом, то есть, как я это понимаю, бояться чем-то не угодить Ему. Чтобы понять правильное сочетание благочестивых любви и страха, давайте вспомним отношение детей к родителям. Следствием должного воспитания являются не только взаимоотношения, исполненные любви друг к другу, но и страх сделать что-то неугодное нашим отцу и матери. В Бытие 20 мы читаем, что Авраам и его жена Сара отправились в Герар. Там Авраам представил Сару как свою сестру, потому что опасался за свою жизнь. Он считал, что если люди узнают, что она его жена, то его убьют, а ее заберут к себе. Но Бог во сне велел царю Авимелеху не забирать ее. Когда царь обличил Авраама в обмане, тот ответил: «Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Бытие 20:11. То есть он знал, что людям, не имеющим страха Божьего, доверять нельзя. С тех пор ничего не изменилось. Сегодня мы все нуждаемся в страхе Божьем. Грядущие поколения должны бояться Господа Бога нашего, и научить их этому должны мы. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Екклезиаста 12:13.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

Наступил понедельник, а с ним и их отъезд. Предстояла длинная дорога обратно домой. Иосиф всю ночь беспокойно вертелся в постели. Состоявшаяся встреча с отцом была, как всегда, холодной и безрадостной. Даже в день похорон они не приблизились друг к другу. Отец разговаривал со многими людьми, но только не со своим сыном. Бенет обращался к Иосифу только в исключительных случаях.

0: Ви помаліться, Доларес і Денні Дженні, що кріпко спалі, низу часи пробілі чотири. Бой часов словно помог йому. Почти каждый шорох, каждый запах в доме Джеди Бейса был для него родным и близким. Это было так с самого начала. Здесь он встретил любовь настоящую, искреннюю, верную любовь, по которой он тосковал. Доларес никогда не разочаровывала его, и тесть тоже. И если отец в нем ничего не находил, то Джеди к нему относился с доверием и уважением. Его отец почти не заметил сияющего маленького Денни в противоположность к другим членам семьи. Иосиф уже был натренирован не реагировать, но постоянное чувство, что отец его не хочет видеть, задевало и больно ранило его. Ведь могло же быть совсем иначе. Доларес вспомнила молитву в день свадьбы и пошла своему свекру навстречу приветливо и без колебаний. Она вышла замуж за Иосифа по любви и верила, что когда-нибудь она завоюет и любовь Бенета, его отца. Доларес жаловалась очень редко, она и никогда не упрекала его. Она была всегда любящей и верной женой, и ему было с ней лучше, чем он ожидал. Лишь один единственный раз они не поняли друг друга. И это было, когда из-за слов Георги Коншталька Иосиф впал в уныние и разочарование. Она была того же мнения, что Георги поступил не по-дружески и несправедливо, но это не давало Иосифу права сомневаться в Божьей справедливости. Как она в тот вечер старалась не дать Иосифу упасть! Иосиф встал на колени у окна и прежде всего поблагодарил Бога за Доларес. Он повстречал своего отца еще перед завтраком у ворот сада. «Отец», — начал он, — «я очень бы хотел с тобой поговорить хоть немного, если ты не слишком занят».
1: «Не слишком занят?»
0: — насмешливо отозвался Бенет.
1: «Я всегда занят. Или ты уже когда-нибудь видел, чтобы я бездельничал?»
0: «Нет, отец, никогда».
1: «Чего же тебе нужно? Денег? Их у меня нет. Погребение...»
0: «Нет, отец, я не пришел просить у тебя денег», — отвечал Иосиф, стараясь оставаться спокойным. «Я хотел бы поговорить с тобой и примириться, прежде чем мы уедем». Бенет быстро заморгал глазами.
1: «Помириться?»
0: Брови его поползли вверх.
1: «Я не знаю, о чем ты говоришь. Это же звучит ужасно. Мы же не маленькие дети, которые что-то не поделили. Я и не думал, что мы в ссоре с друг другом».
0: «Но, отец», — так же серьезно продолжал Иосиф, «между нами во всяком случае нет той любви и тех чистосердечных отношений, какие должны быть». Бенет резко вскрикнул и закашлял.
1: «Ну?» — произнес он через некоторое время. «Многое, конечно, было бы по-другому, если бы ты последовал моему совету. Ты женился против моей воли».
0: «Я знаю, отец, но не могу сказать, что об этом жалею. Я женился на девушке, которую люблю, и Бог нас благословил. Доларес — прекрасная жена. Ты до сих пор с этим не согласен, хотя я счастлив». Бенет молчал. «Ну и когда я еще не был знаком с Доларес, ты всегда был холоден и недружелюбен ко мне».
1: «Холоден и недружелюбен?» — вскричал Бенет. «Зачем рыться в прошлом? Что ты ждал, что я с тобой буду нянчиться, как твоя мать? Это в обязанности отца не входит. Отец должен научить сына, как надо работать. И если тебе сегодня хорошо, несмотря на эту женитьбу, то ты должен благодарить Бога, что я тебе втолкал, как нужно по-настоящему браться за дело».
0: «Это я делаю», — отвечал Иосиф. Комок в горле рос, и вместе с ним укреплялась мысль, что отец, наверное, никогда не изменится. Может, Иосиф должен будет всю жизнь с этим мириться. «Во всяком случае, я хотел тебе сказать, отец», — грустно произнес Иосиф, — «что я на тебя не сержусь».
1: «Это прекрасно», — холодно отозвался Бенет.
0: «И прежде чем я уеду, я хотел убедиться, что ты тоже против меня ничего не имеешь. Если я тебя каким-то образом обидел или причинил тебе боль, то прошу меня простить».
1: Иосиф подождал, но отец

Отец ничего не ответил. Он стоял напротив него прямой и неприступный и смотрел отсутствующим взглядом куда-то через сад. Иосиф ждал. «Я надеюсь, что теперь, когда мамы уже нет в живых, ты хоть изредка нам будешь писать. У меня нет никакого терпения, да и времени на письма. Пусть этим займется Виргиния». «Мама была прекрасная женщина», — погруженный в свои мысли сказал Иосиф. «Ничего другого я еще и не слышал после ее смерти», — проворчал отец. «Как будто я этого не знал, когда на ней женился. Зачем только люди мне без конца об этом твердят? Естественно, она была хорошей женой, и Бог забрал ее туда, где такие хорошие люди и должны находиться». «Мы завтра уезжаем. До свидания, отец!» Иосиф протянул ему руку. «Приезжай разок к нам в гости, когда сможешь!» Бенет взял руку Иосифа и нерешительно пожал ее. «Не думаю, что у меня будет время, чтобы приехать. Пойдите же еще в дом и попрощайтесь с Виргинией и тетей Гепси. Она сегодня тоже уезжает». «Да, я это сделаю». С тяжелым сердцем вошел Иосиф в дом. Когда он снова вышел, отца уже нигде не было видно. Преподавание мужчинам в воскресной школе приносило Иосифу много радости. Однажды, проходя, он услышал: «Из этого Иосиф Амстронга получился бы хороший проповедник, ему только нужно соответствующее образование». Эти слова запали ему в душу. Между тем у них родился второй сын. Когда Жермен, очень рано проснувшись, кричал и требовал бутылочки, Иосиф вставал и уже не ложился, а до завтрака занимался. Он купил себе библейский словарь, симфонию и целый ряд хороших разъяснений и начал основательно и старательно штудировать свою Библию. Его жажда знаний еще никогда не утолялась, и чем больше он читал и учился, тем больше становилось ему желание глубже проникать в правду и тайну Слова Божьего. Однажды Толорес листала Библию Иосифа и увидела, что она от начала до конца имела пометки на полях. Золотой обрез был потерт, и когда в ней листаешь, два места открывались почти автоматически. Первое, где находилась первая книга Моисея, глава 49, стих 22, был подчеркнут, а второе, где находилась пятая книга Моисея, глава 32, жирно подчеркнуты стихи 10-12. Толорес замечала, что Иосиф становился все спокойнее и уравновешеннее, его отношение к Богу углублялось. Ничего удивительного, что она этому радовалась и была счастлива. В следующем году почти все классы в воскресной школе выбрали Иосифа своим учителем. Подростки хотели его точно так же, как и молодежь, пожилые люди или студенты. После долгих споров было решено, что Иосиф будет консультирующим учителем воскресной школы. Это значило, что он в новом учебном году будет преподавать во всех классах, начиная с самых маленьких, кончая бабушками и дедушками. Через год ему было поручено замещать руководителя воскресной школы. По собственному желанию он продолжал преподавать, когда в этом была необходимость. Он стал очень нужным и занятым работником церкви. Жарким августовским днем почта принесла приглашение на свадьбу Фредди Стокс и Лилиан Бонд. К приглашению в конверт была вложена маленькая записка. «Если наше свадебное путешествие на Запад состоится, то мы обязательно к вам заедем». «Я надеюсь, они приедут», — радостно сказала Долорес. «Я тоже думаю», — откликнулся Иосиф. Спустя несколько дней Долорес получила письмо от матери. В нем было и радостное, и печальное известие. Долорес читала, что скоропостижно умер Гризли Стеверт, и что Арт Альтерам и Марта Ден Лиргер объявили о помолвке. Самое же интересное сообщение было о Бенете Амстронге. Он объявил о продаже своей фермы, чтобы потом уехать и жить в город. «Может, это и лучше», — писала мать Долорес,
так как Виргиния дома не живет, она работает в другом городе, а Лавелл тоже стал совершеннолетним. Иосиф весь вечер об этом думал. Должно быть, отец принял такое решение совсем недавно, потому что в своем последнем письме Виргиния об этих изменениях ничего не писала. На этой же неделе Иосифа ждала еще одна неожиданность, когда однажды вечером их навестили муж и жена Коллинз. «На последней конференции, которая вчера только закончилась, нам разрешено было назвать имя человека, кого мы хотим взять помощником проповедника в нашей церкви». Лицо Иосифа стало землянисто-серым, руки его стали влажными, и страх с железным обручем сдавил его грудь. Еще никогда, даже ребенком, он не переживал такое. Это не была застенчивость и даже не страх, а настоящая паника. Растерянный взгляд его уперся в стену позади Мильтона Коллинза. «Я не знаю, Иосиф, слышал ли ты?» Спокойно и деловито продолжал Коллинз, как будто он не замечал состояние Иосифа, хотя он совершенно ясно видел, что с ним происходит. «Только в нашей общине раздались голоса, что ты для этого больше всего подходишь». Иосиф не насмеливался дышать. Он выпрямился и открыто посмотрел Коллинзу в глаза. «Тут вы ошибаетесь, брат Коллинз», — сказал он твердо. «Я для этого не гожусь». «Ты это, конечно, знаешь лучше всех, Иосиф», — сказал старший. «Но, может, ты мне объяснишь, почему ты пришел к такому выводу?» «Вы уже знаете, что я мало учился, брат Коллинз. Никто не захочет слушать проповедника, который даже не владеет в совершенстве своей родной речью. В настоящее время люди хотят иметь проповедника, который закончил высшую школу и учился в университете». Лицо Иосифа покраснело. Сердце его билось так громко, что он думал, Мильтон Коллинз слышит его стук. В ушах его снова звучал голос, который когда-то звал его там, в сарае. О, он его никогда не сможет забыть, даже если захочет. Голос был на самом деле. Это не был сон. Он слышал его совершенно ясно. В тот же самый вечер он рассказал об этом своей матери. Многие люди хотели бы слышать зов Бога, чтобы их имя было произнесено свыше, отдали бы за это на отсечение руку или все свое состояние. А Иосиф хотел об этом забыть или вычеркнуть из жизни, чтобы никогда об этом не вспоминать. «Я не пришел, Иосиф, чтобы тебя уговаривать», — сказал Мильтон Коллинз. «Я пришел спросить, чувствуешь ли ты в себе это призвание проповедовать Слово Божие?» Иосифу хотелось кричать. Он встал и стал прохаживаться по комнате, туда и обратно. В конце концов он остановился, взявшись за спинку своего стула. «Бог сам призывает себе на службу людей, это мы знаем», — продолжал Коллинз. «Но прежде чем открыто поставить чье-либо имя на голосование, мы хотели бы знать его собственное мнение. Если ты с чистым сердцем можешь утверждать, что у тебя никогда не было призвания проповедовать, то мы оставим этот вопрос открытым. Но если ты нам скажешь...» Коллинз вдруг прервался посередине предложения и внимательно посмотрел на Иосифа. За время разговора у Иосифа вдруг появилось такое ощущение, будто он висит между небом и землей, под угрозой вот-вот сорваться вниз. Он дольше просто не мог так висеть, поэтому он глубоко вздохнул и сел. Он чувствовал себя физически слабым и жалким. Его члены превратились в тяжелые гири, ныла спина, болела голова. У него было такое чувство, будто его крепко поколотили. «В общем, так», — начал он охрипшим голосом, — «если быть честным, брат Коллинз, то я не могу отрицать, что не слышал однажды Божьего голоса, но что же, но, Иосиф? Будут многие, кто в это не поверят». «Почему ты так думаешь?» «Один брат вообще не во всяком случае уже так думает». Иосиф кусал себе губы. «Кто и что думает, Иосиф?» «Один такого мнения, что я только этим хотел произвести эффект, когда начал жертвовать десятую часть своего дохода
Но Бог знает, брат Коллинз, что такой цели я в себе не имел. Если когда-нибудь я в мыслях имел цель себе через деньги больше веса иметь или чин церкви приобрести, то пусть Бог меня сейчас же на этом месте накажет за это. Но, Иосиф, я поражен. Я никогда такого не слышал. Ты в этом уверен? Да, это не было какое-нибудь недоразумение. Мне это было сказано прямо в глаза. Но это прошло, и я брату простил. Хотя это меня тогда глубоко ранило. Я был на время совершенно выведен из равновесия, чувствовал себя оскорбленным и боялся за свое будущее. Но, Иосиф, почему ты не пришел ко мне и не рассказал все? Я не мог. И кроме того, я думал, вы, может быть, об этом знаете. Вообще не часто происходят такие дела, о которых пастор ничего не знает. Мне сейчас стыдно об этом вспоминать, сказал Иосиф, совсем поверженный. В момент слабости я даже написал своей матери, что готов все бросить и уйти. Что? Явно испугался Мильтон Коллинз. «Не может быть, что ты всерьез так собирался поступить!» Лицо Иосифа горело. «Нет», — сказал он, — «я попросил Бога о прощении, и с матерью я тоже все уладил. Может, мне не надо было об этом говорить, брат Коллинз, но всю свою жизнь, с самого детства, я слышал только недовольство и критику от моего отца во всем, чем бы это ни было». «Да. Вы об этом знаете?» Иосиф удивленно наклонился вперед. «Я же не был слепой, когда вы здесь жили. Вы это заметили?» Мильтон Коллинз тихо, понимающе засмеялся. «Я же никогда об этом не говорил», — бросил Иосиф. «И моя мать, конечно, тоже нет. Откуда вы об этом узнали?» «Со временем получаешь способность узнавать характеры», сказал Коллинз и добавил. «Ты сказал, что слышал, как Бог тебя призывает?» «Это было давно», — медленно отвечал Иосиф. «Тогда ты не должен его ослушаться, сын мой. У тебя была верующая мать, и я уверен, она многие часы провела на коленях и молилась за тебя и твоего брата и сестру». Иосиф кивнул. И кроме того, Иосиф, великими проповедниками становились чаще всего те люди, кто прошел свои жизни через необыкновенные трудности, испытания и разочарования. Разве ты не знаешь, что проповедник, который искренен и умеет сочувствовать, который умеет вместе и посмеяться, и поплакать, достигает большего, чем тот, который только грамотно, поучительно проповедует? Ты когда-нибудь об этом думал? Нет, вообще-то не думал. Но это правда, Иосиф. Перед кафедрой в это воскресное утро стоял стол, на котором лежали три одинаковые книги. Как всегда, община пела и молилась. В первом ряду в ожидании сидели трое молодых мужчин. У всех троих сердца взволнованно бились, но, не показывая своего внутреннего волнения, они были собраны и серьезны и смотрели вперед на Мильтона Коллинза, который кивнул Иосифу Амстронгу первому, предложил ему выйти вперед и выбрать одну из книг. Потом вышел второй, за ним третий. Как по команде, они враз открыли книги. В одной из книг в начале на первой странице лежала записка. Эту книгу избрал Иосиф Амстронг. Таким образом, выбор пал на него. Нового помощника-проповедника звали Иосиф Амстронг. Но борьба в сердце Иосифа еще не кончилась. То положение, что он в свое время не получил образования, стояло перед ним, как непреодолимая стена. Все снова он слышал дьявольский голос, который хотел посеять в нем неуверенность и страх. «Большинство будут над тобой смеяться», — говорил он себе. «Некоторые станут и уйдут, прежде чем ты успеешь произнести хоть несколько слов, а те, кто останутся сидеть, поступят так лишь потому, что хотят послушать, чтобы потом тебя раскритиковать или тебе польстить. Почему ты не взял другую книгу? Почему бы не избежать все эти трудности?
Ты же был уверен, что записка лежит именно в этой книге, или нет? Что еще в это утро говорилось с кафедры, до Иосифа уже не доходило. Лишь когда уже богослужение кончилось, и многие люди ему пожимали руку, он снова пришел в себя. Некоторые подбадривали его. «Пусть тебя Господь благословит!» А одна пожилая женщина пообещала: «Я буду за тебя молиться, Иосиф». Значит, она уже знала его по имени. Но Иосиф был слишком взволнован, чтобы запомнить каждого из поздравлявших поименно. Вдруг он услышал плач своего маленького сынишки Жермина. И когда он поднял голову, чтобы посмотреть, откуда доносился плач, то увидел, что Долорес терпеливо ждет его, стоя у дверей церкви с Жермином на руках, а Дэнни сбоку держится за юбку. На лице Долорес было совсем новое, но полное любви и ответственности выражение. «Невероятно! Как она похожа на мою маму! Она действительно чудесная мать своим сыновьям!» — пробормотал про себя он и направился к ней. «Пойдем! Дай мне Жермина, я его хоть до коляски донесу». «Мы почти последние», — сказала Долорес. «Обедать сегодня будем совсем поздно». «Боюсь, что мне кусок не полезет в горло», — стонал по дороге к машине Иосиф. «Почему же, Иосиф?» «У меня все перепуталось в голове. Разве ты не чувствовал, что тебя так Бог ведет?» «Чувствовал, Долорес, но не в этом дело». «А в чем же?» «В людях. Они не будут мне доверять. Кто я такой?» «Иосиф, Иосиф, не говори такое. Я тебе доверяю, а ты себя доверь Богу. Он будет твоим помощником». «Он не только должен будет быть моим помощником, но все за меня делать сам, Долорес. Я говорю тебе правду». Иосиф резко затормозил и потом повернул направо. Он обвил рукой руль, и в глазах его появилось пугливое, растерянное выражение. «Если мне Бог не покажет, то я даже домой вас не довезу. Я сейчас чувствую себя жалким и заброшенным, как в глубокой темной дыре, из которой сам я выбраться не в состоянии. Я боюсь. Кто я такой, чтобы мне быть помощником проповедника? Ведь сидели же со мной рядом два высококвалифицированных человека. Долорес, ты не знаешь даже, что во мне происходит». Вдруг облака на востоке рассеялись, и светлая полоса, подобная белой молнии, прошла через все небо. Лицо Иосифа засветилось. «Свет с небес!» — воскликнул он счастливый, и уверенность, что Небесный Отец, который призвал его, назвав по имени, даст ему и способности для исполнения этого призвания, утвердилась в его сердце. В явлении света с небес Иосиф увидел подтверждение этому. Все страхи и сомнения отпали сами собой. Бог с ним. Это наполнило сердце, переплескивающееся через край радостью. Это Бог поставил их на новую работу во славу имени Своего.

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами, а завтра вы сможете услышать последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Ждем вас и Божьих вам благословений!

Над землей царила тишь и благодать. Пред отцом вселенной сам Адам склонился. Рядом с ним стояла Ева, наша мать. Тайная тревога душу охватила. Почему к молитве не пришли сыны? Почему нарушен их обычай, милый? Разве что забыли их почтить они. Каин, где ты, сын мой, первенец желанный? Ты всегда к закату приходил домой. Что с тобой случилось? Как все это странно! Ведь уже окутал землю мрак ночной. Авель, где ты, кроткий, ласковый и нежный? Разве мог забыть ты любящую мать? И в служении Богу ты всегда прилежный. Он не мог к молитве просто опоздать. На рассвете Ева, свой шатер покинув, побежала в поле сыновей искать. И в траве росистой, серебром покрытой, спящего сыночка увидала мать и над ним склонилась. Красота какая! Перед ней невинно, безмятежно спит. Вот, раскинув руки, властный и могучий, младший сын, красавец, перед ней лежит. Авель, слышишь, Авель, как сюда попал ты? Что ж ты лег здесь спать? Мы всю ночь вас ждали, не смыкая очи. Авель, ну проснись же, ведь пора вставать. Да, вчера я помню, с Каином ведь вместе уходили в поле жертву принести. Авель, ну проснись же, расскажи скорее, что же приключилось с вами на пути. Авель, ну проснись же, да открой глаза ты. Авель, неужели ты так крепко спишь? Нет, не спит мой Авель. Нет, не может быть. Вкус плода запретного Ева ощутила. Смертью вы умрете, ведь нельзя забыть. Сон любви, надежды, страха таял в безмятежной, мирной тишине. И безмолвно тело Авеля лежало, пребывая в смертном, непробудном сне. Плыл туман, ветер мчался над горами, не мешал никто им путь свой совершать, и встречало солнце скорбными лучами первую над сыном плачущую мать. Матери, поверьте, непокорность Богу загубила счастье Евиных детей и открыла смерти страшную дорогу. Плачут миллионы наших матерей. Но надежда есть на вечное спасение. Бог за нас бесценный выкуп заплатил. Через кровь Христа Он дал нам искупление и своей любовью жизнь нам подарил.

Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Иоанна 15:2. Приходилось ли вам обрезать виноград? Обычно на ветке находится 5-6 почек, которые в перспективе обещают плод. Но виноградарь оставляет только 2-3 из них, а остальную ветвь срезает. Если этого не сделать вовремя, то виноград одичает, плоды будут мелкие и кислые, а листва – буйная. Это необходимо, чтобы все силы и весь сок получили оставшиеся грозди. Во время обрезания лоза плачет. Это болезненный процесс. Мы также плачем, когда Господь обрезает наши планы, которые мы лелеяли, когда Он лишает нас любимых занятий и перспектив, которые забирают и могут забрать у нас время, любовь и силы, предназначенные для Него. Он хочет видеть в нашей жизни исполнение Его заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим». Луки 10:27.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Братья и сестры, мир вам. Знаете, в унисон этому хочу вот вместе с вами представить вот наша земля или человечество, которое потеряло облик. Примерно 4000 ждали, когда наступит лето Господне благоприятное. И вот благодаря приходу в мир Иисуса Христа это свершилось после того, когда, помните, в синагоге Он явился пред всеми окружающими, Ему подали книгу, Он развернул этот свиток и прочитал: «Дух Господен на мне». Вспоминаете? И дальше такая фраза. Вот «Лето Господне». Братья и сестры, с Дня Пятидесятницы народ Божий, особенно люди, которые уже включились в этот доблестный духовный труд, они наполнены вот этим огнем благодарения Господу. Вот эта сила Божья все еще держит открытой дверь для спасения, и проповедуется Слово Божие, звучит Евангелие. И те, которые живут рядом с нами, имеют возможность не только слышать эту отрадную, евангельскую, чудесную Божью весть, но, слушая, открывают свое сердце, умиляясь, обращаются с покаянием к Господу, дополняя число спасенных. Аллилуйя Господу! Это лето Господнее благоприятное. Это та теплая обстановка, которую, придя на землю, учредил, создал наш любящий, драгоценный Иисус Христос. Да будет имя Господне благословенно, друзья. Хочу обратиться ко всем вам с одним предложением. Хочу, чтобы мы вместе, открыв Священное Писание, а сегодня для этого это собрание предназначено, энная часть, большая часть времени проводится именно вокруг Божьего Слова, хотя и песни звучат достаточно содержательные. И звучат песни, которые не только радуют слух, но они целевые. И мы с вами сказали сегодня в пении, что мы стремимся в тот небесный Иерусалим. Это правда? Аллилуйя! Мы стремимся, у нас есть цель. Мы знаем, куда мы идем.

своих последователей сказал: «Вы не останетесь сиротами, не беспокойтесь. Я сделаю так. Я выпрошу Отца, и Он пошлет вам другого утешителя». И этот другой утешитель, он будет не только с вами, но будет в вас. Аллилуйя, Господу! И поэтому сегодня нам стоит обращать на это внимание, нам стоит время от времени перепроверять себя, а как у меня с Ним отношения, продолжаю я Его слушать, Он всегда будет направлять на ту дорогу, которая, конечно же, приведет нас в этот небесный Иерусалим. Если у вас с собой Евангелие, давайте мы откроем Священное Писание. И я хочу прочесть из послания евреям. Из 10 главы я читаю одно предложение. Послание евреям, 10 глава, 32 стих. Послание евреям, 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Амин. Не имею много времени, но рад тому, что братья уделили такую возможность. В гостях хорошо, но приходится служить. И, знаете, может быть, лишний раз попотеем, ну, потому что надо работать. И поэтому, друзья, сегодня вот в такой приятной работе находиться очень и очень сладостно, потому что мы сегодня вновь и вновь друг другу несем вот эти слова утешения, которые нам, людям, хотя уже искупленным и спасенным, но живущим на земле, нам, людям, они очень нужны. Дело в том, что вот это предложение, которое я прочел, оно направляет нас куда-то чуть-чуть вначале взад. Вспомните, говорит автор этого письма, вспомните ваши прежние дни, вспомните какие-то трудные периоды вашей жизни, называемые подвигом, и вспомните, что в эти трудные дни вы их прошли, и я теперь подчеркиваю, благодаря чему? Еще раз, если можно, на экран. Быв просвещены. Вот на что я сегодня хочу обратить мое и ваше внимание и подать это как откровение от Господа. Хотя все Писание богодухновенно. Кстати, мы вот коснулись вот этого письма евреям. И, конечно же, нужно сегодня еще раз, наверное, сказать вот о том, как оно писалось, это письмо. И это достаточно тоже характерно, потому что, ну, здесь звучит отрада. То есть люди, мы можем посмотреть на фоне каких-то судеб, каких-то людей или поместных церквей, которые... Друзья дорогие, которые жили достаточно, были периоды трудные. И эти периоды по-христиански надо было переносить. Надо оставаться всегда было на высоте. В противном случае вера будет попрана. И вот человек растеряется, станет двухмысленным, станет, знаете, таким нетвердым в своей позиции. И, возможно, попадет под прицел дьявола еще более пристально. Поэтому сегодня, вот, когда мы читаем эти строки, знаете, послание евреям вообще-то не озвучено. Кто автор? Кто автор этого письма? И вот когда уже составляли вот Библию и Новый Завет, включать в канон, не включать в канон, и решали очень долго в канон не включать, потому что без автора. Письмо не подписано. Но в конце концов, по долгому исследованию, вот, рассуждения были разными. Кто автор? Апостол Павел, Варнава, кто-то еще, Аполлос. Но ясно было то, что это послание, это письмо написано человеком, который очень глубоко, скрупулезно, очень емко понимал весь процесс Божьей любви к человеку, весь процесс Божьего спасения, начиная от того, что Бог давал заповеди Моисею, народу Божьему, которого он избрал,
и который

До сих пор любим Господом. И поэтому, братья и сестры, вот мы сегодня говорим нацеленно, мы говорим сегодня, эти слова поднимаем на поверхность, они всплывают для нас, потому что мы осведомлены, что в преддверии второго пришествия Иисуса Христа обязательно одной из вех, которые мы заметим, будет великое, будет отступление. Оно не должно нас коснуться. Но на нас будут все нападки в том числе. И поэтому мы должны быть осведомлены, как себя вести, и имея уже образец прошлых лет, прошлых жизней, людей, которые жили до нас, и всех тех, и все те письма, которые были адресованы кому-то, сегодня, держа их как священное писание, мы смело говорим, что это Слово Божье. Слава Богу за этот компас, который мы сегодня имеем, и можем им пользоваться, и пользуемся им. Аллилуйя Господу! Он обязательно нас направит, перенаправит и сфокусирует наше внимание, и наш путь будет проходить в правильном направлении. Хотя на этом пути будет тяжело. Это правда, это слова Христа, и мы об этом знаем уже из тех учений, которые Христос, живя в теле, преподавал вот людям и, в частности, своим последователям. Сегодня я говорю вот эти строки, чтобы нам с вами вот еще раз посмотреть. То есть люди были издревле научены. И я сегодня ставлю акцент именно на это. Если человек будет Богом информирован, если человек будет впитывать вот эти благие глаголы вечной жизни, то он впоследствии сможет оказаться на поверхности и, пройдя даже трудные обстоятельства, оказаться верным Господу, что нам по большому счету и нужно. И поэтому, братья и сестры, вот эти слова, в конце концов, по описанию, по манере передачи вот, всего текста, все-таки сходятся к тому, что они адресованы апостолу Павлу. Все-таки автором вот сходятся многие, что был апостол Павел. Но он почему-то не захотел себя обнародовать в этой связи и не подписал это письмо. И опять есть вот направление, размышление к тому, что вообще-то по большому счету апостол Павел вообще-то был евреем. Мы все это хорошо знаем. Он вообще-то, получил огромное духовное образование. Мы это тоже знаем. И исходя из этого, когда он стал христианином, знаете, друзья, его товарищи, все то его окружение, они его отвергли. Они стали не принимать. И все труды, все письма, все то, что он писал, если попадало к священникам, разрывали, убирали и не хотели знакомиться. Знаете, когда вы, как язычники, приняли Иисуса Христа, что мы потеряли? Что я потерял, когда я уверовал? Я потерял греховную жизнь. Я потерял, может быть, пристрастие к алкоголю, которое никогда не сулит и ничего доброго не несет ни человеку, ни семье, ни обществу. То есть, а теперь давайте посмотрим, а что терял еврей, когда обращался к Иисусу Христу, как к Мессии? Что терял еврей? Никогда не задумывались. Первая церковь вообще-то была вся из евреев. Первая церковь, начиная с тех 120, а потом каждый день число уверовавших росло, проповедь звучала, служение совершалось, люди, евреи, обращались к Господу Иисусу Христу, признавая Его Мессией. Что эти люди теряли? Ведь эти люди были из народа Божьего. Этих людей издревле учили, если это были мальчики, то даже, знаете, завет был на них положен с рождения. Потом их водили в синагогу, их учили. Дома, когда наступал праздник Пасхи, папа всех садил за стол и длинную лекцию читал о том, что такое Пасха. И эти мальчики, взрослея, они все это впитывали в себя и знали, кто они.
знали Бога Саваофа. И тут вдруг этим людям, возросшим, которым звучала уже евангельская весть, и преподносился Иисус Христос, как уже пришедший Мессия, который выполнил свою функцию, который уже вознесся на небо, который пришел кровью своей, проливая ее, простил, принес прощение грехам людям. И тут вдруг нужно было принять этого Мессию, которого, по большому счету, ждали израильтяне. Об этом судачили, в синагогах об этом говорили. Говорили, что вот-вот похоже, время приближается, что должен прийти Мессия. Но Мессия пришел, по большому счету евреи его не приняли, продолжали его ждать. Но некоторые, начиная с Иерусалима, евреи, стали обращаться и становиться христианами. Представьте себе, как люди, как их братья к ним стали относиться. Я хорошо помню, когда вот еще застал ту пору времени, когда, знаете, когда мы жили в советское время, и я как молодой человек поступил в техникум вот, учиться, и я это хорошо помню, не хочу задерживать внимание, но я на себе испытал достаточно много того негативного по отношению, что я стал христианином. Знаете, ну это одна сторона, но когда вот я сталкиваюсь опять с евреями, которых отлучали от синагоги, в родстве их не принимали, их выгоняли из домов, если им предначерталась какая-то отцовская доля, этой доли они лишались, их считали изгоями, их считали, ну, предателями. И поэтому вот такие люди погружались, знаете, в тяжелые обстоятельства. Домашние отвергли, общество отвергло. И люди, которые составляли церковь, некоторые стали колебаться. А правда ли я выбрал правильный путь? Иду ли я верно? Но знаете, когда вот такие колебания приходили, Бог Духом Святым вкладывал в сердца апостолов правильные откровения. Ну и вы знаете, на то время, что вот в Первой Иерусалимской церкви пресвитером кто был? Первым пресвитером в Иерусалимской церкви был родной брат Иисуса Христа. Это был еврей. Это был человек очень, очень искусный в слове, умудренный, наделенный дарами. И Иаков, знаете, когда он поднимался, чтобы проповедовать, то у него, ну вот послание Иакова, я думаю, ну просто тезисно написано, у него были откровения, и собиравшимся в Иерусалиме церкви, он начинал проповедовать. Знаете, сегодня тема моей проповеди о Слове Божьем. И он начинал излагать, что Слово Божие – это не только зеркало, в которое можно смотреть. Слово Божие нужно смотреть и исполнять. Оно даст силу, оно даст импульс. Если вдруг Дух Святой открывал, что, знаете, люди стали согрешать, потому что люди. Иаков вновь вставал и говорил, знаете, у нас есть такой орган, он неконтролируемый. Язык прекраса неправды. И он целое учение. Люди внимали, люди слушали, люди наполнялись этим откровением и, знаете, переставали грешить. Знали, как направить свою жизнь. Сколько много в его письме содержательного находится. Потому что люди изучали, люди шли в церковь. И я скажу вам, что это единственное место, где мы можем правильную пищу получить, где мы получаем откровение, которое дает нам правильный импульс, потому что сегодня, я повторюсь еще раз, мы живем в преддверии второго пришествия Иисуса Христа, когда будет отступление, то есть будут люди уходить от Господа, будут люди теряться в догадках, будут допускать сомнения, будут колебаться в вере, будут думать так или иначе, прав ли я, что пошел, или не прав. К такому времени мы прибываем.
приблизились друзья. И поэтому, зная все это, нам нужно сегодня, проповедуя Евангелие, поддерживая друг друга, служа друг другу, кто что имеет, слово, пение, откровение, пророчество, все это сегодня лежит на вооружении церкви, потому что Иисус Христос не снял с нее полномочия. Он сказал, что пока церковь живет на земле, она будет проповедовать Евангелие. Аллилуйя! И поэтому проповедь Евангелия – это цель церкви на земле. А для того, чтобы она полноценно звучала, то Бог дает каждому члену церкви свое особое предназначение, свое особое служение. И люди, совмещая, соединяя все вместе, служа друг другу, соединяясь вместе, проповедуют Евангелие, провозглашают и направляют людей к тому, чтобы люди обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Хвала Богу за это. Поэтому сегодня, братья и сестры, мы говорим, что церковь нужно посещать. Кстати, в этой главе, из которой я прочитал, так и написано: не оставляйте собраний ваших, у которых есть какой-то обычай. Нельзя это делать категорически. Ну, разве что какие-то отдельные случаи бывают в нашей жизни, появляются какие-то нюансы, не о том речь. Но поэтому сегодня, братья и сестры, можно много приводить примеров. Ну, вот такой просто обыденный житейский пример, просто из своего наблюдения. У меня есть несколько внуков, 7 внуков. И знаете, один из них, когда мы беседовали с ним, заговорили про учебу, а про учебу никто из пареньков не хочет говорить. Он однажды сказал так: я был удивлен, что вот у них уроки идут, и между уроками всего лишь 3 минуты перерыв. И я говорю: ну это так мало, 3 минуты даже в туалет не успеешь, извините, сходить. И он говорит: у нас есть большая перемена, и мы к этому времени уже тогда идем. И я говорю: послушай, ну а если можно поднять руку и попроситься? Дедушка, нет. Если я вдруг в это время уйду в туалет, и учитель скажет что-то, что я не знаю, как это будет выглядеть? Я не могу. Я что-то пропущу важное. И я, знаете, я так не знал, не нашелся, что сказать этому пареньку. Насколько понимает человек, один так говорит, а другой совсем по-другому. То есть, братья и сестры, в собрании мы получим обязательно то, что нам нужно сегодня. Потому что весь прицел дьявола намечен не на людей этого мира. Он уже их поработил, но на нас с вами. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы старались, чтобы мы стремились, чтобы мы понимали, для того, чтобы пройти трудности, надо иметь багаж знания. Для того, чтобы победить дьявола, выстоять в искушениях, которые придут в нашу жизнь. А тот же Иаков говорит: возлюбленные, вы огненных искушений не чуждайтесь. Вы, наоборот, участвуя в них, вы радуетесь. Попробуй порадоваться. Но вместе с тем, когда Дух Божий наполняет и живет, когда человек имеет снаряжение духовное, когда человек наполнен откровениями, тогда даже вот эти скорбные периоды, дни, эти участки, которые кажутся нам иногда непреодолимыми, Иисус Христос поможет нам пройти. Я хотел бы вместе с вами теперь, может быть, не знаю, нарушая служение, Дух Божий побуждает помолиться об этом. Господи, мы благодарим Тебя, что у нас есть это направление, что звучит Божье Слово. Помоги нам быть исполнителями воли Божьей. Если можно, поднимемся для молитвы. Господь наш...

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Земля плывет в бездонной темноте. Секунды четко отмеряют время. И так легко довериться мечте бессмертно человеческое племя. Бессмертно? Нет, лишь вечная душа болит в груди и рвется в бесконечность. Но на земле приходит смерть, спеша открыть нам дверь, а за порогом вечность. Прервется вдруг мелькание секунд, час не уйдет, не кончится столетие, тысячелетия больше не пройдут, не будет времени, а будет вечность. Освободится вечная душа от бренного, стесняющего тела, и новою свободою дыша увидит то, о чем тоскуя пела. Не ведая пространственных преград, душа парит в безудержном полете, и лучше самой высшей из наград сознание, что ты от зла свободен, и чистая, и юная душа вольется вновь в божественное лоно, и бесконечной радостью душа неизреченное увидит снова. И после долгих мук в плену у зла, в плену у суетных земных мгновений, вновь обретет, чего всегда ждала и верила чему наперекор сомнениям. Душа, дитя небесного Отца, в его любви найдет успокоение и, восприняв подобие Творца, навек сольется с ним его творенье.

Духовные размышления на каждый день. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и сказали они мне: «Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Неемия 1 глава, 2 и 3 стих. Стены и ворота. Во время духовного пробуждения первой половины XIX столетия, которое, можно сказать, было аналогично тому, что происходило в дни Ездры и Неемии, Бог использовал весьма одаренных людей с сильным характером, которые могли бы стать лидерами в любой области. Через них были раскрыты великие истины относительно Церкви. А позже на сцену вышли те, кто дал большой толчок изучению пророческой истины и представил Церкви благословенную надежду касательно пришествия Христа и связанной с этим славы. Сегодня речь идет не только об изложении самой истины, сколько о стенах и воротах, благодаря которым эта истина охраняется. Если не поддерживать святость отделения, на что символически указывает стена, и благочестие доступа к привилегиям дома Бога, что символически представлено воротами, то вскоре истина будет потеряна. Как в дни Неемии, так и в наше время попытка построить стену и поставить ворота приводит к конфликту, активному противлению изнутри и снаружи. Как тогда, так и сейчас раздаются голоса при восстановлении стен и ворот. Плоть уделяет скорее внимание различным требованиям к служению, оказанию помощи святым, проповедованию Евангелия грешникам, что само по себе хорошо, но только не этому строительству. С другой стороны, приверженность закону приводит к неправильному использованию стен и ворот, когда преследуются сектантские цели.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».

«Дорогие дети, мы говорили с вами в прошлый раз о преследовании Давида Саулом и о дружбе сына Саула Йонафана с будущим царем Давидом. Последняя наша беседа окончилась печальной историей о гибели Саула и его сыновей на войне с филистимлянами. Давид плакал от горя, но мертвых не вернешь, и нужно как-то жить дальше. Мы знаем, что еще при жизни Саула Господь отобрал у него царство и велел Самуилу поставить на царство Давида. Но до самой смерти Саула это было невозможно. А теперь, когда Саул погиб, Давид пошел в столицу, чтобы занять свое место. Столицей страны тогда был Хеврон, а Давид хотел, чтобы столицей был Древний Иерусалим. Он прогнал народы, которые населяли местность вокруг Иерусалима, и на горе Сион построил свой царский дворец. Филистимляне все еще жили на некоторых землях Палестины, и когда они узнали, что Давид царствует в Иерусалиме, они собрали свои войска и пошли войной на Иерусалим. Давид не бросился им навстречу, но обратился в молитве к Господу и спросил: «Как мне поступить? Пойдешь ли ты со мною?» Давид поступил так, как ему велел Бог, и великая армия филистимлян была разгромлена. Давид возвратился домой с победой. Филистимляне бежали так быстро, что бросили даже своих идолов, и воины Давида собрали их и сожгли. Филистимляне попробовали еще раз напасть на Израиль, но Бог снова помог войскам Давида победить их, и с тех пор они уже больше никогда не беспокоили израильтян. Давид хотел, чтобы Ковчег Завета тоже находился в Иерусалиме, но он знал также, что Ковчег должен быть в Скинии, и решил построить Скинию для Ковчега. Когда Скиния была готова, он разослал гонцов по всей стране, чтобы все знали, что Ковчег перевозится в Иерусалим. 30 000 солдат смотрели за перевозом ковчега. Специальная повозка была сооружена для этой цели. Давид с музыкантами шел впереди. Музыканты играли на арфах и других инструментах и пели хвалу Богу. В одном месте повозка наклонилась, и казалось, что ковчег упадет. Тогда один из сопровождающих ковчег подпер его рукой, но тут же упал замертво, потому что прикоснулся к ковчегу. Бог велел, чтобы никто, кроме священников и левитов, не прикасался к ковчегу, а народ уже успел забыть это повеление. «Что бы это значило?» — спрашивали люди. И даже Давид был в страхе. Он побоялся вести ковчег дальше, но оставил его у знакомого человека, и все люди разошлись по домам. Позже Давид велел священникам отнести ковчег на плечах в Скинию в Иерусалиме. У Йонафана, друга Давида, был сын. Ему было 5 лет, когда пришло известие о гибели Саула и Йонафана. И нянька схватила его на руки и бежала с ним, чтобы спасти ему жизнь. Но по дороге она упала с ним, и он остался хромым на всю жизнь. Его звали Мемфимосфей, но мало кто помнил, что он сын принца. Когда Давид стал царем, он часто вспоминал о Йонафане и том обещании, которое он давал ему еще при жизни. Ему хотелось оказать милость семье Йонафана, если кто-нибудь из нее остался в живых. В доме Давида был старый слуга по имени Сива. Его прислали к царю, чтобы он рассказал ему все, что знает он о семье Йонафана. Давид спросил его: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость». Сива ответил: «Есть сын Йонафана, хромой ногами». Сива рассказал Давиду все, что знал об этом человеке и месте его жительства. Царь послал за ним, и вот его привели во дворец, не сказав зачем, так что он был в страхе. Давид сказал ему: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Йонафана, которого любил, и возвращу тебе поля деда твоего Саула, и ты всегда будешь есть за моим столом». Мемфивосфей поклонился Давиду и спросил: «За что мне такая милость?» И Давид рассказал ему о любви своей к Йонафану и обещании, которое он давал ему при жизни. Потом он позвал слугу Сиву, который был бывшим слугой Саула, и сказал ему, что отдает земли Саула Мемфимосфею, и велел Сиве с семьей его обрабатывать землю эту, чтобы в доме сына Йонафана никогда не было недостатка ни в чем. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Сива с радостью согласился исполнить просьбу царя, и Мемфимосфей поселился в Иерусалиме, потому что ел всегда за столом Давида и был другом его до конца своих дней. В жизни Давида было много интересных и поучительных для нас случаев. Несмотря на то, что он знал Господа и хотел служить ему верно,
искушения приходили к нему. И однажды он даже впал в серьезный грех. Он увидел однажды женщину по имени Версавия, и она очень понравилась ему, так что он хотел, чтобы она стала его женой. Но вот он узнал, что она уже жена другого человека, который как раз тогда был на войне. Давид приказал поставить мужа Версавии в самое опасное место на фронте, чтобы враги убили его. И это сделал он умышленно, для того, чтобы взять себе в жены эту женщину. Урия, муж Версавии, был убит, и Давид взял ее себе. Но пророк Нафан пришел во дворец царя и обличил Давида во грехе. Но не сделал это прямо, а сначала рассказал ему историю, чтобы Давид сам увидел, что он неправ. Нафан рассказал ему такую историю. В одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много крупного и мелкого скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека этого. Давид выслушал этот рассказ и сильно разгневался на этого человека и сказал Нафану: «Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, и за то, что не имел сострадания». Тогда Нафан сказал Давиду: «Ты тот человек. И вот что говорит о тебе Бог. Я сделал его царем Израиля, избавил его от руки Саула, и дал ему жен ему в достатке и богатство, и если этого тебе мало, то готов дать и больше. Зачем же ты пренебрег словом Божиим и сделал такое зло перед ним? Человека убил мечом врагов и взял себе жену его. За это не отступит меч от дома твоего, и всю твою жизнь будешь воевать». Давид понял свою ошибку и сказал Нафану: «Согрешил я пред Господом, и смерти достоин». Но Нафан сказал ему, что после покаяния снял Господь грех с Давида, но зато умрет сын его, который родится от Версавии. Нафан ушел в дом свой, а Господь поразил дитя Давида. Сколько Давид не плакал и не молился, Господь не услышал его, и умерло дитя его. Так не проходит безнаказанно ни один грех человека, и то, что мы делаем тайно, Господь открывает пред всеми. Пусть этот пример в жизни Давида послужит нам всем на пользу. Рано в детстве поймите, дети, что грешить не оплачивается, и что послушание полезно нам и угодно Богу. Если бы Давид вовремя обратился к Господу за помощью, он не сделал бы того зла, на которое его толкнул лукавый. Помните об этом, дети, и так поступайте. В Господе ответ на все, и Его Слово – наша жизнь. Изучайте Его, молитесь Господу, и будете счастливы. Помните, я обещала вам иногда читать псалмы, которые писал царь Давид. Многие из них были написаны им, когда он был еще пастушком. Другие были написаны позже, когда он убегал от преследования Саула. Один псалом был написан после того, как пророк Нафан посетил и обличил царя во грехе. Вот этот-то псалом мы и прочитаем сегодня. Вы сами увидите, что это псалом покаяния, то есть прошение прощения у Бога. Вы тоже просите прощения у мамы и папы, когда поступаете против их воли. Ну вот послушайте, как просил прощения Давид. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Я родился во грехе, а Ты возлюбил истину в сердце и явил мне мудрость. Омой и очисти меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними у меня. Возврати мне радость спасения, и духом Твоим утверди меня, и я научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Жертвы ты не желаешь, ведь я бы охотно принес ее. Для тебя жертва — это дух сокрушенный и смиренный. Ты не пройдешь мимо кающегося грешника. Аминь». Вот так просил прощения Давид после своего грехопадения. И мы знаем, что Господь, хотя и наказал его, простил ему грех. Он готов простить и нам все, что неугодно ему, если мы попросим его об этом.

Люблю тропинку Божию, она туда ведет, где радости у нас, где душа есть полет. Люблю идти за Господом, сердечкой распахнуть, искать Христова россыпь, любви бальзам вдохнуть. Иисус на этой тропинке стал другом дорогим. Он учит, как безропотно добро нести другим. Иду тропинкой узкой к сокровищу небес. Ведет любовь Иисуса нас в страну святых чудес.

0: Было далеко за полдень, когда они проходили через красивый лес. Тироль изобилует еловыми лесами, буками и каштанами. Мы можем только представить себе наших маленьких друзей, наслаждающихся в тени деревьев. После полуденной трапезы прошло много часов, когда Тони отрезал каждому по ломтю от булки хлеба своим перочинным ножом, намазывая его медом. Это оказалось очень кстати голодным детям, которые ничего не пробовали с тех пор, как пообедали с добрым школьным учителем. Тони и Ханс, достаточно уставшие к этому времени, были рады после еды растянуться на траве и уснуть. Но Нэнни, которая лишь сидела всю дорогу, бегала, играя с собакой и с удивлением разглядывая деревья и полевые цветы. Все это было ново для нее, и она разговаривала с маленькими птичками, которые перепрыгивали с ветку на ветку, щебеча свои милые песенки. Свет играл между деревьями, отбрасывая тени на дерн под ними и освещая стволы старых елей красноватым сиянием. Девочка прыгала в большом восторге, набирая по пути полный фартук цветов, которыми она забавлялась, складывая их в букеты и венки. Когда она наклонилась, ее взгляд упал на несколько ягод лесной земляники, которые были совсем спелыми и росли в большом количестве. «О, какой приятный сюрприз для моих братьев!» — сказала она и принялась за работу, собирая столько, сколько смогла. На большом камне были расстелены три больших листа с кучками земляники, и когда мальчики проснулись, Нэнни предложила им принять участие в пиршестве. Угощение было весьма приятным. Покончив с трапезой, они выпили молока из бутылки старушки. Времени больше нельзя было терять. Нэнни велели занять свое место, и, положив собаку у ее ног, они снова отправились в путь. Солнце опускалось все ниже и ниже, пока наконец не скрылось за горизонтом. Теперь у них возник вопрос: где они будут проводить ночь? Может быть, пойти в следующую по пути деревню и попроситься на ночлег? Денег у них не было, и они ничего не могли заплатить.
1: «Нет-нет!» — воскликнула маленькая Нэнни, очарованная прелестным зеленым лесом. «Давайте сделаем это место нашим домом на ночь. Звезды будут нашими светильниками, мох и цветы — нашей подушкой, а маленькие птички будут петь нам колыбельную».
0: При этой мысли она от радости захлопала в ладошки. Мальчики охотно согласились на это предложение. Поставив тележку под большой дуб, все опустились на колени на траву, и Тони громко помолился.
2: «Отец наш небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты привел нас до сих пор в целости и сохранности. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам пищу, когда мы были голодными. Мы верим, что Ты будешь с нами во тьме, и Ты будешь держать нас за руку, и не позволишь никакому дикому зверю или змее приблизиться, чтобы причинить нам вред. Пожалуйста, укрой Нэнни, чтобы ночная роса не простудила ее. Сделай это, Боже милостивый, ибо Ты знаешь, что она слабая, и мы хотели бы привести ее к дедушке здоровой. Услышь нас ради Иисуса Христа. Аминь».
0: Они поднялись с колен. О, в каком восторге была Нэнни!
2: Со всех сторон, как на земле, так и летая среди кустов, было множество самых ярких светлячков.
0: Я уверен, что если бы она попыталась, то не смогла бы их сосчитать.
1: «Тони! Ханс, смотрите!» — воскликнула она.
3: «Это что, звездочки? Но звездочки никогда не живут в траве. Что это может быть?»
2: «Это светлячки», — сказал Тони и объяснил ей, что днем они выглядят коричневыми и некрасивыми, и только в темноте они светятся так ярко.
0: Мы видим, что Нэнни не случайно сравнивала этих светлячков со звездами. Она попросила своих братьев поймать несколько из них, чтобы она могла подержать их в руках.
1: Вскоре они собрали несколько штук и посадили ей на волосы, так что она выглядела так, словно была увенчана венком из звездочек.
0: Наступила ночь. При тусклом свете полумесяца дети, утомленные напряженным предыдущим днем, легли отдохнуть. Звездная корона Нэнни скоро исчезла. Соловьи запели свои волнующие трели. Стрекотали сверчки. Нежный ветерок, пробегая, шептал что-то среди деревьев. Маленькие птички, спрятав головки под крылья, устроились на ветвях над головой. Дети вскоре крепко заснули в безопасности под защитой своего небесного отца. Было уже совсем светло, когда малыши открыли глаза. Сначала они огляделись по сторонам, недоумевая, где они находятся. Вскоре они все вспомнили. Встав и позавтракав хлебом с медом, запив молоком, они снова отправились в путь. До сих пор мы следовали за ними. Они сбежали незамеченными. Господь посылал им пищу и охрану. И они верили, что вскоре будут счастливы со своим дедушкой. Однако мы не удивимся, узнав, что пока они мирно продолжали свой путь, в доме их дяди произошел немалый переполох. Когда он обнаружил пропажу детей, то был почти вне себя от ярости. Что теперь станет со всеми его прекрасными мечтами о будущем? Они уже помогли наполнить его кошелек деньгами, и он с жадностью предвкушал еще большую прибыль в будущем. Во что бы то ни стало, он должен их найти. Были наведены справки во всех направлениях, в газетах появились объявления, на стенах были расклеены их описания. Полиция объявила розыск. Чего бы он только не сделал, чтобы вернуть их обратно. Он сам поехал за город. Однако, к счастью, или скорее так распорядился Бог, он поехал в направлении, противоположном тому, в котором шли дети. Прошло 3 дня, и мальчики начали уставать. У них болели ноги. Вечером они раздумывали, что делать и куда податься на ночлег, когда увидели большое количество джентльменов и слуг верхом на лошадях, приближавшихся к ним. Это была охотничья компания, возвращавшаяся домой.
4: «Привет, привет!» — воскликнул один из них. «Вот отличная находка! Да ведь это должно быть те самые сбежавшие дети, из-за которых в Венни поднялся такой шум!» «Остановитесь! Стойте! Вы попались!» — продолжал он, обращаясь к перепуганным малышам. «Пойдемте с нами, и завтра мы отправим вас домой!»
3: Нэнни всплеснула руками и, заливаясь слезами, воскликнула. «Пожалуйста, сэру, пожалуйста, не отсылайте нас обратно к дяде!»
1: А Ганс, дрожа всем телом, умолял их сжалиться. Тони был единственным из троих, кто сохранял спокойствие, и бодрым голосом сказал своей сестренке.
2: «Не бойся, Нэнни, добрый Бог знает все!»
1: К этому времени подошли остальные охотники. Среди них высокий пожилой мужчина с седыми волосами, который ласково улыбнулся детям и приказал одному из своих слуг отвезти их в замок. Их посадили в телегу, в которой везли убитую дичь. Их собственная маленькая тележка была закреплена сзади. Так они прибыли к красивому дому, стоящему в большом парке. Нэнни и Ганс, обняв друг друга, горько рыдали, сидя на козлятине. Тони, сидевший напротив, улыбался, стараясь в своей обычной спокойной манере утешить их. Наконец-то они повеселели и вытерли слезы. Когда они прибыли, замок был ярко освещен. Детей сняли с телеги и провели в большой зал, где собралось несколько дам, ожидавших приема охотников, которые отсутствовали с раннего утра. Можете себе представить, как велико было их удивление, когда привели малышей. Им было задано много вопросов, но только после прибытия джентльменов они поняли, что все это значит. Когда к ним наконец присоединился хозяин замка, он подошел к детям и, ласково глядя на них, попытался завоевать их доверие. Он начал с того, что осторожно поинтересовался причиной, по которой они покинули дом своего дяди.
5: «Он был недобр к вам?» — спросил он.
3: «Не совсем так, сэр», — быстро ответила девочка. «Но я танцевала до тех пор, пока больше не смогла танцевать. Мне казалось, что я вот-вот умру».
2: «Все это правда, сэр», — подтвердил Ганс. «Мы с Тони боялись, что потеряем нашу сестренку».
3: «Я уверен, что на то была Божья воля, чтобы мы попытались спасти ее», — перебил Тони.
5: «Это была воля Божья? Откуда ты это знаешь, малыш?»
3: «Да как же, сэр, должно быть, это Бог вложил мне в голову мысль, что я должен увести ее оттуда. Ведь дядя заставлял ее танцевать. Танцевать до тех пор, пока она не падала и ничего не соображала. И выглядела такой бедной, что я думал, что она умерла. Тогда я знаю, что он, должно быть, помог нам сделать маленькую тележку и спрятать ее так, чтобы дядя ее не увидел. Он указал нам правильный путь, дал нам поесть, когда мы были голодными».
5: «Кто научил тебя всему этому, мой мальчик?»
2: «Никто, сэр», — ответил Тони. «Только папа и мама часто говорили о том, что Бог все устраивает, и говорили нам, чтобы мы помнили, и что, возможно, когда-нибудь мы увидим это сами».
5: «Кто были ваши родители?» — спросил джентльмен с большим интересом.
3: «Я даже не знаю, как вам сказать. Они были детьми Божьими, потому что называли его отцом».
5: «Но кем был твой отец? Я имею в виду, чем он занимался?»
3: «Ну, сэр, утром он приходил, будил нас и целовал. А когда мы оделись, он читал нам из большой книги. После завтрака он ходил преподавать музыку. А когда возвращался домой, учил нас читать и писать. Это было то, что он делал».
5: «Разве ваш отец ничего вам не оставил?»
3: «Оставил нам что-нибудь?» – задумчиво повторил мальчик. «Я слышал, как однажды он сказал маме, когда он был болен: «Если мы умрем, нам нечего будет им оставить, но Бог будет их другом».
5: «Это было желание вашего отца, чтобы вы жили со своим дядей?»
3: «Я никогда не слышал, чтобы он так говорил, но однажды он разговаривал с мамой и сказал, что дедушка был хорошим и мог бы научить нас быть хорошими, а потом он продолжил: «Мой брат необузданный человек, но Господь будет с ними и сделает для них все, что лучше».
5: «И ты думаешь, что вы все-таки сможете добраться до дома своего дедушки?»
3: «Да, сэр, я в этом не сомневаюсь».
5: «Но мы должны отправить вас обратно к вашему дяде, по крайней мере, так утверждает полиция. И что тогда?»
3: «Никто не может отправить нас обратно, если только на то не будет Божьей воли, чтобы мы пошли. Папа сказал, что он сильнее людей».
5: «Но как Бог воспрепятствует этому?»
3: «Этого я не могу сказать. Он обещал помогать тем, кто обращается к нему. И то, что он обещает, он обязательно выполнит. Так учила нас мама».
0: Все, кто стоял вокруг детей, были тронуты простой верой этого маленького мальчика. Джентльмен на мгновение замолчал. Слезы навернулись ему на глаза. Затем он произнес: «Слова Спасителя вспомнились мне с новой силой. Если не станете, как малые дети, не войдете в Царство Небесное». Затем детей отдали на попечение экономки, которая накормила их хорошим ужином, в котором они очень нуждались. Не менее желанным были красивые и удобные кровати, где они крепко спали еще долго после восхода солнца. В этом доме наши маленькие друзья оставались до тех пор, пока не уладили все дела с их дядей. Ему было отправлено письмо с сообщением о том, что они были найдены. Ему очень не хотелось расставаться с ними, но в конце концов все препятствия были устранены. Он сообщил адрес их деда, куда дети были отправлены под присмотром верного слуги. Без сомнения, дедушка оказал им радушный прием. Можно рассказывать вам о них намного больше, но скажем коротко. Они помогли ему скрасить старость. Дети делали все, что могли, чтобы облегчить его заботы. Нелли научилась искусно играть на арфе, так что со временем, когда у ее дедушки ухудшилось зрение, она смогла занять его место. когда молодые люди уходили по делам или на работу, а их дедушка оставался один, верный щенок, которого они назвали Цезарь, оставался в доме в качестве его компаньона. Когда старик ослабел, и ему приходилось часто отдыхать в постели, верное создание спало у его ног, преданно присматривая за своим престарелым хозяином. Необходимо добавить, что дважды в год, на Рождество и на Пасху, одного из слуг присылали из замка, хотя это было далеко, с большой корзиной провизии. Можете себе представить, с каким восторгом открывали корзину и одно за другим извлекали ее содержимое. Кроме того, осенью, когда плоды созревали, в скромный коттедж попадало немало винограда и персиков. Я думаю, что не смогу лучше завершить эту историю, чем рассказать вам, что когда добрый старик умирал, Нэнни с арфой находилась у его постели, играя один из тирольских гимнов. «Там во славе небес». Старик слушал в восторге, сложив руки, пока не вошел в его золотые ворота.

Мой друг сегодня не пришел, за мной в школу не зашел, меня к себе не пригласил, обижусь изо всех я сил. Звонить ему теперь не стану, дружить возьму и перестану. Вот только упустил из виду, сказать ведь надо про обиду. Вот его дом, а вот квартира, и вдруг передо мной картина. Мой друг лежит больной в кровати, с компрессом спиртовым на вате. Он весь в жару, вот в чем причина, у друга моего ангина. Мне стало стыдно, я горю, ни слова я не говорю. У Бога попрошу прощения и твердое приму решение. Я дружбой буду дорожить, не буду в сердце в гнев таить. Коль хочешь другом верным стать, не жди, чтоб только получать. Спеши отдать все, что имеешь, об этом ты не пожалеешь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Ценность обладания Христом». Матфей говорит нам, что Иисус говорил к народу притчами. Как написано, «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притч не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Для многих христиан сегодня притчи кажутся слишком простыми. Тем не менее, по словам Христа, в каждой притче содержится невероятно глубокая тайна. В каждой притче, которую произнес Иисус Христос, имеется скрытая, глубокая истина о Царстве, и эта истина открывается лишь теми, кто усердно ищет ее. Многие верующие, читая Писание, притчи только быстро пробегают глазами. Они думают, что сразу схватывают очевидный урок, заключенный в них, и быстро читают дальше или же отклоняют притчу как неподходящую для их случая, и поэтому в поисках более глубоких истин они обращаются к посланиям Павла. Им нужна теология, где все разложено для них по полочкам и подробно разъяснено. Но я сейчас говорю о двух притчах, которые Иисус рассказывал своим ученикам. По моему мнению, в этих притчах содержатся несколько из самых глубоких истин, вооружиться которыми бы мог любой верующий. Как написано, «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вы можете подумать, что такого тайного он нашел в этих истинах? Все мы знаем, что этой драгоценной жемчужиной, сокровищем, скрытым на поле, является Иисус Христос. Это не такая уж большая тайна. И все же я говорю вам, в этих двух притчах есть скрытая манна, и лишь немногие верующие обнаруживают ее. Почему это так? Да потому что большинство верующих никогда не копают с таким усердием, с каким копал тот человек из притч. На самом же деле, то, что оба эти персонажа, копающий человек и упорный в своих поисках купец, являются усердно ищущими и проясняет смысл, который Иисус хотел передать, а именно – что откровение Божьих тайн нужно желать больше всего в жизни. Библия ясно указывает нам на то, что у Господа

вечного источника благодати, желающий пусть берет воду жизни даром. И во время наших служений в Италии я был свидетелем той радости, какую приносит эта благодать». Тысячи людей на этих собраниях потоками выходили вперед, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце. Эти люди не просто цитировали молитву грешника. Молитва у них исходила из глубины души. Они плакали, исповедовали свои грехи, призывали Господа. Они получали спасение даром, по благодати и освобождались силою Духа Святого. И все же, в его притче о сеятеле Христос предупреждает, что не всякий, кто исповедуется ему в грехах, будет пребывать в вере. Согласно этой притче, какое-то семя, что есть Евангелие, упадет на хорошую почву. Такое семя укоренится, вырастет и принесет плод, но другое семя упадет на каменистую почву, засохнет еще до того, как сможет пустить корни. И еще одно семя упадет на тернистую почву, и сатана быстро украдет его. Я убежден, что то великое отпадение, о котором пророчествовал Иисус, уже началось. Ужасающее по своим масштабам отступничество уже охватывает массы верующих, особенно в харизматических кругах. Многие отходят от обличающих, душепотрясающих проповедей и начинают искать себе учителей, которые льстили бы их плоти. Они вводимы в заблуждение тем, что Павел называет иным благовествованием, иным Иисусом. Их уши настроены только на слышание учений от проповедников процветания, которых интересует исключительно денежная сторона всего. Мы видели подтверждение всему этому во время наших евангелизационных поездок по Европе. Итальянские христиане рассказывали нам об американских евангелистах, которые прилетели, опустошили их карманы, потом прыгнули в свои личные самолеты и улетели, сказав им напоследок «Чао, пока!». И все же Иисус предвидел все это. Он своим взглядом обозрел весь ход истории, видел и наше время, и предсказал все, что будет происходить в это время, что мы сейчас имеем, то есть отвержение Божьего обличения, распространение Евангелия праздности, поверхностная проповедь угождающих плоти проповедников, отпадение множества христиан. И он предупреждал, что в эти последние дни во многих верующих охладеет любовь. Когда-то ревностные служители станут теплыми или даже холодными и обратят драгоценную благодать Христову в повод к распутству. Они будут проповедовать о его прощении, благословениях, как о чем-то, что может получить даром всякий, не затратив при этом абсолютно никаких усилий. Люди станут легко относиться ко греху, и это настолько огорчит Господа, что Он сказал, что «извергнет их из уст своих». Вот почему Иисус призывал к себе своих учеников и в узком кругу проводил с ними беседы. И Писание говорит: «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступивши к нему, ученики ему сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“». Иисус хотел открыть своим ученикам глаза на более глубокий смысл своих притч. Он знал, что они нуждались в истине, которая провела бы их через времена великого соблазна. В одном таком тесном общении Христос рассказал две притчи, о которых я ранее уже упоминал, о сокровище на поле и о драгоценной жемчужине. Эти две притчи занимают всего 3 стиха в Библии, и тем не менее в них сконцентрированы тайны Божии, которые, по его словам, были сокрыты от сотворения мира, и в них заключены его вечные предначертания, которые он предназначил для своих преданных слуг». Приложив немного усердия и прочитав комментарии к Библии, можно извлечь из этих притч какие-то фрагменты истины. Однако это не все, что по Писанию мы должны сделать с ними. Иисус говорит о человеке, который копал очень усердно. И если истины о Божьем Царстве сокрыты глубоко в притче Христа, то мы также должны усердно копать, чтобы дойти до откровения. Я спрашиваю вас, кто из вас желает усиленно трудиться, чтобы отыскать эти тайны? Кто будет терпеливо уповать на Господа в том, что Он откроет ему свои тайны? Кто настроен на то, чтобы пребывать в Духе Святом так долго, сколько нужно, чтобы уразуметь Его, дающие жизнь тайны?
Думаю, всего сказанного

мной по поводу этих двух притч достаточно, чтобы дать вам намек на то, что за истина скрыта в них. Об этих притчах я могу сказать только то, что обе они говорят нам о великой ценности обладания Христом. Многие христиане идут по жизни, довольствуясь таким количеством веры, которое достаточно лишь для того, чтобы только протянуть до вечности. Им нужно ровно столько Иисуса, сколько нужно, чтобы попасть на небо. Они могут извлечь себе несколько практических истин из его притч, но они никогда не доходят до той животворной истины, которая сокрыта в их смысловых глубинах. А ведь эти две притчи говорят нам о том, что драгоценная истина Христова может быть найдена только жаждущими, преданными искателями. Только у тех, которые ищут его всем своим сердцем, откроются глаза, и они познают глубины тайны жизни с избытком. Христос начинает рассказывать эти две притчи такими словами: «Позвольте мне рассказать вам, чему подобно Царство Небесное». Говоря «небесное», Христос здесь имеет в виду не то, что мы обычно представляем себе, не то место, где пребывает в славе с Отцом, нет. Он здесь говорит о Царстве Небесном на земле. По сути, он говорит, вы можете иметь полноту небесной жизни уже здесь, в вашем сердце, и иметь ее прямо сейчас, но сперва позвольте мне рассказать вам, чего вам это будет стоить. Как нам обрести небо, будучи на земле? Обе притчи дают ясный ответ на этот вопрос путем овладения Христом во всей его полноте. А это весьма дорогостоящая задача. Как написано, еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Во-первых, возникает вопрос, что символизирует здесь поле? Оно символизирует христианизированный мир, всякое место в нем, где было проповедано и принято Евангелие. Конечно же, церковь тоже является частью этого поля. Есть поле домашнего, внутреннего служения и есть поле внешнего служения, а трудящийся на поле человек представляет собой всякого, кто служит Иисусу Христу. Так вот, этот человек узнал из надежного источника, что где-то рядом на этом поле закрыто сокровище. Точно так же и сегодня мы слышим слово, проповедуемое, говорящее о Христе, в котором сокрыты, как написано, все сокровища премудрости и ведения. В то время, как другие работники трудятся в полсилы, этот человек начинает копать с огромным усердием. Он проводит часы, дни, недели в неустанном поиске сокровища. Кто этот человек? Он есть прообраз всякого преданного слуги, услышавшего эти слова пророков об Иисусе. «Отверзну в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Этого человека не заботит, что скажут о нем другие. Он всем сердцем устремился на то, чтобы извлечь сокрытое сокровище Божье. И он знает, что единственный способ найти его – это искать его, употребляя для этого все ресурсы, и поэтому он копает и копает, сосредоточив все свои усилия только на том, чтобы найти его. Что же это за сокровище, которое он ищет? А это невероятное по всей своей силе открытие, что Христос – это все, что ему нужно. Его сокровище заключается в знании того, что все богатство радости, ведения и смысла, да и все богатство неба принадлежат ему в Иисусе Христе. Когда же этот человек, наконец, находит это сокровище, он делает любопытную вещь. Он тут же прячет его, как написано, которое нашед человек утаил. Что же это он делает? Зачем он прячет это удивительное, только что приобретенное богатство? Ответ на это мы находим в свидетельстве Павла. Апостол говорит нам: «Когда же Бог, избравший меня и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел
в Аравию. Павел получил невероятное откровение о Христе. Почему же он предпочел держать его в тайне? Да потому что это сокровище было для него слишком дорого, дороже всего на свете. Видите ли, чтобы получить эту истину, Павел постился, молился о ней, прилежно искал ее. Как фарисей он служил Богу ревностно, хоть и не знал истины. А когда же он нашел эту истину, которая есть Христос, он не имел никакого желания лишиться ее. Поэтому Павел пошел в Аравийскую пустыню, чтобы спрятать свое сокровище. Можно сказать, что тем самым он пошел и продал все, что имел, чтобы купить поле, где зарыто это сокровище. Павел как бы и заявлял этим: «Я не хочу, чтобы кто-то или что-то отвлекало меня от этой великой истины, которую я нашел во Христе. В данный момент я не хочу слышать чье-либо мнение об этом. Я должен придержать это пока для самого себя. Я поделюсь этой истиной с другими, но только после того, как осознаю сам всю величественность того, что я нашел». Павел является собой пример таких людей, которые обнаружили бесценное сокровище сердечного знания Христа. Он копал глубоко, отыскал сокровище и переполнился радостью от этой находки. И тем не менее он сокрыл его глубоко в своем сердце, говоря тем самым: «Мне недостаточно просто восхищаться Иисусом Христом или удивляться Ему. Мне нужно, чтобы Он жил внутри меня. Он должен быть со мной, как моя жизнь. С меня хватит теологических учений о Спасителе. Я и так потратил столько лет на то, чтобы изучать эти учения. Моя единственная забота сейчас в том, чтобы знать Христа и обладать им. И я хочу, чтобы не я жил, но Иисус во мне, чтобы мое старое «я» умерло». Употребляемое слово «Иисусом» «пройдет» в притче о работнике на поле в переводе с греческого означает «товарный обмен», «бартер». Это значит обмен товарами или услугами без использования денег. Другими словами, то, что он ищет, как раз не может быть куплено. Это еще больше расширяет смысл этой притчи. Иисус в ней говорит: «Не можете приобретать духовные вещи с помощью материальных». Павел испытывал в своей жизни эту истину. Он писал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Наш Отец-Создатель владеет всем. Ему принадлежит также и это поле, где было зарыто сокровище. А это означает, что это Он был тем, кто зарыл его там. Он знал, что человек тот, копавший на поле, был бедным. Ведь в конце концов богатым не нужно трудиться самим. Поэтому этот работник на поле должен был пойти к его владельцу, чтобы выторговать у него и купить поле то. Мы знаем, что духовные вещи купить за деньги невозможно. Павел приобрел Христа. Он вышел из пустыни, уже полностью обладая своим сокровищем. Теперь он свидетельствовал: старый Павел мертв, но теперь Христос жив во мне. Все мои амбиции ушли. Все, что я прежде хотел сделать или о чем мечтал, я ставил там, в пустыне. Я нашел сокровище моей жизни, и его абсолютно достаточно для меня. Иисус есть все, что мне когда-нибудь будет нужно. Вы можете спросить: так в чем же тайна в этой притче о сокровище? Что за тайна скрыта в ней? Павел дает нам ответ: тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Яснее говоря, этой тайной является сам Христос в вас. В вас живет самое большое сокровище неба, и вы обладаете им. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Кто это купец в этой притче? Корень употребляемого здесь греческого слова обозначает
путешествующего оптового торговца. Этот купец был одновременно и оценщиком товара. Другими словами, он зарабатывал себе на жизнь тем, что оценивал драгоценные жемчужины по их качеству и истинной стоимости. Мы же знаем, что той драгоценной жемчужиной, которую нашел этот купец, является Иисус. Он очень драгоценен. Его ценность неизмерима, так как этот купец продает все, что имеет, чтобы приобрести его. И мой вопрос таков. Кто был первоначальным владельцем этой драгоценной жемчужины? И почему он должен согласиться расстаться с ней? Полагаю, объяснение значения этой жемчужины мы можем найти в вечном плане Божьем. Очевидно, жемчужина принадлежала Отцу. Он владел Христом, как любой отец владеет своим сыном. И, конечно же, Иисус Христос является самым драгоценным и самым любимым владением Отца. Только одно могло побудить Отца дать свою бесценную жемчужину. Он сделал это из-за любви. Он и его сын заключили друг с другом завет еще до сотворения мира, и в этом завете отец согласился расстаться со своим сыном. Он отдал его в жертву ради искупления человечества. Апостол Петр говорит о высокой цене, заплаченной за этот бесценный дар. Он говорит и также о драгоценной крови Христа, этой нашей драгоценной жемчужине. И все же, когда первосвященники рассмотрели эту жемчужину, они оценили ее не более чем в 30 серебряников. Вы только подумайте. Бог Вселенной отдал свою драгоценную жемчужину в дар всем. А эти люди так низко оценили ее, а некоторые даже совсем не оценили ее, называя ее подделкой, имитацией. Говорю вам, что Господь огорчается сегодня, когда видит, как мало ценит его народ эту драгоценную жемчужину. Для некоторых Христос не более чем эдакий музейный экспонат. Он помещен под стекло, и его нельзя даже потрогать. Люди навещают его раз в неделю, чтобы восхититься им или воздать ему хвалу. Они глазеют на его крест и восхищаются его подвигом, говоря, какая красота, какая великая слава, но они никогда не берут себе эту жемчужину. Они никогда не торгуются с ее владельцем в решимости приобрести ее во что бы то ни стало. Возлюбленные, Бог сделал так, что его жемчужину могут найти только те, кто одержим желанием обладать ею. Это как если бы он сказал: «Моя жемчужина доступна только тем, кто высоко ценит ее». Таким образом, купец в этой притче является прообразом лишь очень небольшой группы верующих. Эти слуги Божьи нашли в Иисусе ответ на все свои нужды и устремления своих сердец. Он стал центром, сосредоточием их жизни, и они твердо решили в сердце приобрести это сокровище, отдав ради этого все, что у них было. И они намерены получить это сокровище любой ценой. Не забывайте, что эта жемчужина была бесценной. Ее невозможно было купить ни за какие деньги. Всего золота и серебра на земле не хватило бы, чтобы сравняться по стоимости с ней. И купец знал это. Он понимал, что сколько бы он ни накопил, чтобы приобрести ее, все равно этого будет недостаточно. И вот этот купец говорит владельцу: «Послушай, мне очень нужна эта жемчужина. Я с удовольствием буду служить тебе за нее всю свою жизнь. Все, что ты попросишь сделать, я сделаю. Только отдай мне ее». Отец отвечает ему с любовью: «Отдай мне твое сердце. Это и будет плата». Далее мы читаем: «Который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Этот купец продал саму душу свою ради этой жемчужины. Она стоила ему его разума, тела и духа, все, что имел. Но владелец ее сказал ему, что в обмен на это он что-то получит. «Да, ты будешь моим рабом, но при этом для меня ты будешь очень много значит». Христос есть это сокровище, зарытое в поле, и в нем я обрел все, в чем я когда-либо буду нуждаться. Для меня это значит следующее: никогда больше не пытаться искать смысл и цель в служении, никогда больше не искать удовлетворения в семье или друзьях,
Никогда больше не пытаться построить что-либо для Бога, не стремиться к успеху, не стремиться чувствовать себя полезным, никогда больше не стараться быть таким, как все, не пытаться что-либо доказывать, не искать способов угодить людям, не пытаться понять смысл трудностей, которые со мной происходят, и не пытаться искать способы избавления от них. Я нашел то, что все время искал. Мое сокровище, моя жемчужина – это Христос. И все, чего ее владелец от меня хочет, заключается в этих словах. «Я люблю тебя. Позволь мне усыновить тебя. Я уже подписал все необходимые бумаги крови моего собственного сына. Ты теперь сонаследник с ним всего, что у меня есть». Я пока все еще нахожусь в процессе продажи всего, что имею. Я все еще учусь отдавать отцу мое время, мои мысли, мою волю, мои планы. Но я знаю при этом, что все это я меняю на сокровище. Я продаю это, чтобы купить живую воду, хлеб жизни, молоко, мед радости и покоя. И все это я совершаю абсолютно без денег. Цена этого для меня – это моя любовь, мое доверие, моя вера в Его Слово. Дорогой святой, вот что происходит, когда ты начинаешь искать эту жемчужину, это сокровище. Искать до тех пор, пока не найдешь. Она приносит в твою жизнь радость, мир, смысл, святость и становится для тебя всем. Она с тобой, когда ты просыпаешься, она с тобой, когда ты спишь, она с тобой утром, днем и вечером. Так насколько же она драгоценна для тебя? Чтобы приобрести ее, тебе, возможно, будет заплатить больше, чем ты согласен заплатить. Но я призываю тебя, начни копать уже сегодня. Аминь.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой при пути. Если морем глубоким не можешь ты быть, или большой многоводной рекой, будь каналом, чтоб пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкой будь, коль не солнцем, то яркой звездой. Если сам недогадлив, смотри, не забудь сделать то, что попросит другой. Капитаны не все на большом корабле, и матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Что-нибудь, где-нибудь, кому-либо делай доброе в жизни, мой друг. Или не знаешь ты, сколько погибло, сколько гибнет несчастных вокруг. О, явись ты с любовью во взоре, подкрепи изнемогших в пути, облегчи горемычному горе, и тебе станет легче в пути. Разгони сладкозвучной песней безысходную грусть и тоску, ободри благодатной вестью, в нищете помоги бедняку. Заблудившимся к счастью покоя укажи безопаснейший путь. В непогоду иль стужу под зноем делай доброе, друг, что-нибудь. Не кто-нибудь, а ты берись за дело и не жалей для Бога сил своих. Взгляни на ниву, жатва уж поспела и очень ждет работников своих. Не как-нибудь, а с пламенной душою и с радостью работать выходи. Здесь трудности встречаешь пред собою, но отдых и награда впереди. Не кем-нибудь, а другом и опорой будь каждому разбитому душой. Учи с любовью, нежно, без укоров, и ободри терзаемых борьбой. Не что-нибудь, а истину святую возвышенно и просто возвещай. Закрой глаза на суету земную и направляй других в небесный край. Не где-нибудь, а там, где провидение тебе велит на страже пребывать, ты разливай свет правды и спасения. Гори, как ясный луч, но не сгорай.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

когда устанешь ты в пути суровом, когда о камни ноги разобьешь.

тверже вера, искренней надежда. Светлее взгляд и ближе вечный Бог.

Читай его, чтоб мог душой постигнуть великий смысл святых Господних слов. Нам это слово не дало погибнуть, избавив нас от смерти.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. После уверования и крещения я был членом общины, в которой пресвитером служил Иван Васильевич Эб. Очень простой, но замечательный и верный служитель Христов. В России, как и во многих других странах, членство в церкви начинается с крещения. И хотя тогда никто не говорил об ученичестве, как это повсюду слышим сегодня, но на практике оно осуществлялось в полном объеме. Кандидаты только готовились стать членами церкви, а их уже обучали буквально всему необходимому в христианской жизни и благочестии. И потому мы усердно изучали Писание и все то, что слышали на курсах кандидатов. Каждый с трепетом готовился и ждал испытания на членском для того, чтобы быть допущенным к крещению. Этот метод себя очень хорошо оправдал и практически закрыл доступ атеистам в ряды христианства. Когда дошла моя очередь быть испытанным, я, естественно, ждал серьезного экзамена. Но, к моему удивлению, Иван Васильевич задал только один вопрос, и то в форме, которой я никогда не ожидал. Он говорил не как серьезный служитель, каким он был, а как старый друг. «Ну, Яша, скажи, зачем ты хочешь принимать сейчас крещение?» От неожиданности я только ответил. Моя мама сказала, что можно стать виновным перед Господом, если без причины отложить заключение союза с Богом. Правильно. Вот весь мой экзамен. Вскоре Иван Васильевич совершил обряд крещения надо мной и многими другими. Вся его жизнь складывалась неординарно. Когда арестовали его в очередной раз, а отсидел он много лет, и отправили в лагерь, то вор в законе потребовал отдать ему все продукты питания, которые Иван получил из дома. Но он не испугался и ответил, что раздаст продукты всем понемножку, так как здесь все голодные. Главарь банды начал ругаться и грозить, что изобьет Ивана Васильевича. Но тот сказал, что если он хочет бороться, то по-честному, без ножей, и победитель будет хозяином камеры. Заключенные поддержали предложение. Иван Васильевич много лет проработал кузнецом. Был немалого роста, но вор в законе был мощнее. Началась схватка. И вскоре бандит лежал на лопатках, вымаливая прощение. С этого дня в камере воцарился мир и покой. Воровство прекратилось, никто не дрался и не ругался. Иван

И не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Ах, вот в чем дело! Еще не успел войти, а уже дано мне, еще не дошел до врага, а уже получил все оружие Божье, чтобы можно было стать против козней дьявольских. Несколько часов от двух десятков сотрудников милиции сыпались вопросы. И я едва успевал отвечать и не переставал удивляться, как Дух Святой давал ответы. «Тогда дано будет вам». Наконец они сказали: «У вас замечательная вера». Уж этого я совсем не ожидал. Затем они сказали: «Вы свободны». А когда я провел пост и голодовку, о чем писал ранее, встретив жену после освобождения, спросил ее: «Ирмушка, откуда ты знала, что меня освободят?» «Не знаю, я просто ждала». «А как же ты решилась посетить органы милиции и даже КГБ? Даже и в прокуратуру ты ходила ходатайствовать за меня. Куда же девался твой страх?» «А знаешь, я забыла бояться. Я только любила». Мы обнялись и отправились поездом домой. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4:18.

Рядом с перфораторной, в которой я работал, располагалось подземное депо. Там обычно ремонтировали электрички и вагоны. Нас разделяла только железная дверь. Часто мы беседовали со старшим в депо Николаем Заверухой. Он был одним из тех, кого боялась вся шахта, а работало на ней примерно 700 человек. Когда-то он был директором какой-то организации на Украине, но затем был осужден за содействие бандеровцам. Отсидел лет 7-8 и затем после смерти Сталина попал под амнистию. Как и тысячи других, он остался жить там, где отбывал срок заключения. Много мы с ним говорили о Священном Писании. Где-то через год он признался, что его родители были верующими, чему я очень обрадовался, увидев руку Божию, ибо о нем обязательно молились родители. Потом он спросил: «Ты так много мне объяснил из Библии, но еще ни разу не приглашал на богослужение. Или к вам нельзя?» «С великой радостью!» И в ближайшее воскресенье он пришел на богослужение. И, о чудо, покаялся и нашел мир с Богом. С этого времени он совершенно изменился. Идет он по городу, и вдруг бежит ему навстречу женщина легкого поведения. Она кричит: «Коленька, Коленька, миленький, здравствуй, как поживаешь?» Но он простирал вперед руки, как бы ограждая себя, и говорил: «Це ж не я, не я, я не тот, у меня новая жизнь во Христе». А я иду иногда по вестибюлю шахтного здания и вижу, как показывают на меня пальцем, и говорят: «Этот маленький укротил грозного Николая». Хотя я-то ни при чем. Разве один человек мог бы стать новой тварью, если бы не работа Святого Духа, жертва Христа и любовь Отца? После обращения брат Николай был постоянно дома, читал Священное Писание и смотрел за сыновьями, заботился о них и даже варил отныне обеды для жены. В другой раз он пришел ко мне и принес ведро куриных яиц, огурцов, петрушки, укропа. «Это тебе». «Нет, я не принимаю. Я не казенный служитель, а служитель Христу. Не за мзду и плату. А если я тебе докажу Священным Писанием, возьмешь?» Николай открыл послание Галатам и прочитал из 6 главы 6 стих: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Будешь послушен

послушным Слову Божию?» — спросил он. «Да», — только и оставалось признаться. Однажды он заглянул ко мне чем-то опечаленный. Он был явно удручен. Я спросил его: «В чем дело, дядя Коля?» «Я сегодня в посте. Молюсь за мою жену Валю. Она в воскресенье первый раз придет на служение». Настало долгожданное воскресенье. Появилась его жена, а когда проповедник пригласил к молитве, она вслух с поднятыми руками начала молиться: «Господи, а я и не знала, что есть такие люди на земле. Сделай и меня такой». И Господь принял ее молитву. Какая была радость! Позже я ее спрашивал: «Тетя Валя, а вам не трудно каждый день на пятиминутке врачей терпеть ругань и обвинение, что вы верующая?» «Что ты, Яша?» — сказала она. «Я радуюсь». «Чему же вы радуетесь?» «То есть, что остальные 23 часа и 55 минут меня никто не ругает?» «У меня есть теперь настоящий муж. Он даже сварит еду, если я поздно вернусь с работы». Работала она детским участковым врачом. «Он смотрит за детьми. Я просто счастлива. Что же эти несколько минут горести?» Эта женщина еще прожила в мире со своим мужем лет 25. Затем он с миром ушел на вечный покой. В его последних словах прозвучала благодарность за то, что ему помогли в свое время найти верный путь к небесной отчизне. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? «А мне благо приближаться к Богу». Псалом 72:28.

В молодые годы я просто безумно хотел научиться петь. Даже 5 лет состоял в хоре. Но признаюсь чистосердечно, что так и не научился. Или у меня маленькие легкие, или слишком широкое горло, что всегда остаюсь после первого куплета без воздуха. В хоре пели тогда 4 тенора, к которым относился и я. Но на собрании часто кого-либо не хватало. Работали в основном все по разным сменам. Когда одного из теноров призвали в армию, он сказал: «Яша, ты из хора не уходи, пока я не вернусь. Если один будет на работе, то вас останется только 2, а если еще и тебя не будет, то Эрвин Делерт один не решится петь». Эрвин Делерт имел прекрасный голос, и его голос звучал как самая большая труба в духовом оркестре. Но сам он говорил: «Пою в полголоса, чтобы других не перебивать». Я стоял рядом с ним и обычно усердно открывал рот. Он думал, что и я пою. Пел сам с полной уверенностью, а я в этом видел свое служение. Однажды он умолк, а вступить должен был голос тенора. Регент смотрит на нас, Эрвин мигает глазами. Слушатели ждут, а у меня затряслись колени, руки и задрожала даже нотная книга в руках от переживаний. Что делать? Нельзя провалить. И я, наверное, на октаву выше положенного запел или закричал, что было силы. А веры нет. А хор повторил облегченно: «И веры нет почти нигде». Этот гимн, или точнее полгимна, я пропел соло тенора до конца. Это был первый и последний раз, когда я пел соло. После, когда спросил у Эрвина, что же ты молчал, тот ответил: «Не знаю, к горлу комок поднялся». Хотя на этом кончилось мое служение в хоре, так как вскоре переехал из Казахстана в Латвию. Но до сих пор радуюсь, что хоть раз я был нужен и выручил наш хор. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей.

В Карабахе состоялась конференция миссии. После служения подошел ко мне мой друг и говорит: «За мной прилетели два самолета. На одном отправлюсь я, а на другом можешь лететь ты». Мы прибыли в аэропорт Карабаха. Перед отлетом Виктор говорит мне: «Дай им свидетельство». «Хорошо, дам». Затем он сел в свой самолет и улетел. В самолете, которым я должен был следовать, находились два пилота. Ого! Хоть раз в жизни полечу самолетом, где два пилота и один пассажир. За рулем сидел пилот-преподаватель, а справа пилот-владелец самолета. Я разместился позади на трех местах. Сел посредине, откуда все виднее, спереди, по бокам и даже сверху. Пилоты начали что-то включать. Вдруг один повернулся ко мне и говорит: «Вы переживаете?» «Нет-нет, господа, я застрахован». Они переглянулись, но из вежливости ничего не ответили. Самолет загудел и поднялся. Я попытался исполнить наказ Виктора, но разговор не заладился, поскольку было слишком шумно. И к тому же, сразу после взлета мы увидели, что с запада навстречу нам идет густая полоса облаков. Пилоты забеспокоились, говорили о чем-то между собою, словно забыв обо мне. Виктор передал по рации, что все небо затянуто облаками, но что они успели приземлиться. Я посмотрел на пилотов, они покраснели и вспотели. «Ну что же», — сказал я себе сердцем, — «я, Господи, и молиться не буду. Ты обещал всегда быть с нами. Что же мне тогда переживать? А если и надлежит самолету разбиться, то сразу же буду у тебя. Так что нет у меня повода для переживаний». И стал смотреть в окно. Какая красота! Казалось, что я опять нахожусь на Урале, и что вся земля покрыта белыми сугробами снега. Солнце ослепительно освещало все вокруг, а синее небо выглядело беспредельным. Совсем другая картина открывалась внизу под облаками. Работники аэропорта Думпель включили освещение посадочной полосы, а в самолете начался напряженный диалог пилотов. «Сколько еще продержимся в воздухе?» «Обо мне будто забыли», — говорит один пилот. «Я здесь вырос, знаю, где идти на снижение». Другой противился, но пошел через толщу облаков на снижение. Вскоре сквозь разрывы облаков мы увидели гору, покрытую лесом. «Вверх!» — закричал владелец, и пилот-преподаватель потянул руль на себя. Самолет взревел и стал круто подниматься вверх, пока мы вновь не оказались в прозрачном и чистом от облаков небе. Пот с обоих пилотов лил градом, а я со спокойным любопытством наблюдал за ними. Самолет делал круги, и вдруг мы увидели окно в облаках и через него на прямой линии светящуюся посадочную полосу. «Вниз, вниз!» — закричал взволнованно владелец. Самолет круто нырнул в окно облаков и приземлился на посадочную полосу, продолжая с большой скоростью двигаться по ней. И опять владелец подал свой голос: «Тормози, тормози!» Самолет остановился на самом краю полосы. Мы молчали. Владелец повернулся ко мне и спросил: «Вы очень переживали?» «Совсем нет. Я же сказал вам, что я застрахован». И вновь воцарилось молчание. Они явно меня не поняли. А я продолжал: «Господа, поймите меня, я застрахован не в страховой компании, а у моего Бога, Отца Небесного». И тут произошел взрыв, которого я менее всего ожидал. Владелец просто захлебывался и говорил: «Это из-за вас нас Бог сохранил. Я так и знал. Это Он из-за вас дал нам окно, чтобы мы благополучно могли приземлиться». Затем я спросил: «Господа, вы что, хотите дальше лететь? Почему не выходите?»
«Нет». «Так кому же первым сойти?» «Вы пойдете первым». «Но как мне сойти, если этот самолет, как советский запорожец, не имеет задних дверей?» Кое-как я протиснулся между сиденьем владельца и стенкой самолета и вышел. Работники аэропорта уже были у самолета. Виктор беседовал с пилотом, успокаивал его. Работники принесли коробку пива. Каждый пилот взял по бутылке. Затем посмотрели на меня и сказали: «А вы в пиве не нуждаетесь. Вам успокаиваться нет необходимости». Это было правдой. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Псалом 61.

духовный мир. Вот вновь сажусь, беру чернила, пишу все то, что мне так мило. Пишу, и сердцу снова жарко, блаженно, мило и приятно. Такое я переживаю, когда с душой пишу, мечтаю, когда люблю или страдаю, в духовном мире обитаю. Такие чувства вдруг всплывают, они меня теплом ласкают, они любовью согревают, в них вечность есть, они не тают. Не передать тех чувств словами, они и здесь, но также с нами, они со мной и мне понятны, но исчезают вновь обратно, обратно в мир духовно зрелый, лишь в нем все чувства светло-белы, во всем ином все мрачно-серо, где нет любви, нет чувств, нет дела. Мне говорят мой разум, сердце, что мне любить и чем мне греться. И я сижу, пишу, влюбляюсь и в мир духовный углубляюсь. Сердечный стук в груди играет, все тело в счастье утопает, и все становится прекрасным, и мне вся жизнь теперь подвластна. И я хочу рыдать и плакать, нет, не от боли, не от мрака, от чувств блаженных, светлых, ярких, душе понятных и приятных. Вот я сижу и раскрываю духовный мир, который знаю, неважно, знаю или не знаю, но в смысл и в суть его вникаю. И этот мир со мной играет, чудесный свет в меня вливает, меня в себе самом купает и много истин открывает. И я пишу, пишу и знаю, зачем пишу, во что вникаю, духовный мир переживаю, и этот мир люблю, желаю.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

49 глава книги пророка Исаии. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. И сделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и сделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой — сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокою, где же они были? Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах,
и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. Потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. И притеснителей твоих накормлю собственной плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я, Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев». Глава 50 книги пророка Исаии. «Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад.

съест их. Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. 51 глава книги пророка Исаии. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань! Облекись крепостью, мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные? И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: ты мой народ. Воспрянь, воспрянь, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя?»

сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец, и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих. Я читаю 52 главу книги пророка Исаии. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог: народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь, народ мой взят даром? Властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: вот я. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет сторожем позади вас. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Когда Иофор пришел к Моисею и узнал о всем том, что происходило, и как Бог помогал им, то написано, что он радовался этому. А о чем радуешься ты, друг? Многие христиане сегодня радуются о вещах, которые вообще не имеют никакого значения. Они радуются тому, что их любимая команда забила гол, или тому, что они увидели в очередном мирском фильме. Однако, это не то, чему мы должны радоваться. Это мирские вещи, которые не должны иметь никакого влияния на нас. Мы, как Иофор, должны радоваться тому, что Христово. Например, спасению очередной души, покаянию заблудшего брата или сестры, общению с Богом посредством чтения Библии и молитвы. Но, к сожалению, большинство христиан больше заняты вещами, которые маловажны или вовсе греховны. Известный американский проповедник Лестер Ролоф сказал: «Я не вижу надежды на пробуждение среди Божьего народа сегодня. Они так сильно влюблены и так сильно очарованы Голливудом, газетами, журналами, вечеринками, боулингом и кемпингом, а также всем остальным. Как они смогут найти время, чтобы успокоиться и услышать что-либо от Бога?» Таких обличал пророк Амос, говоря: «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами» — Амоса 6:13. И сегодня многие христиане восхищаются ничтожными вещами. Их больше радует очередной голливудский фильм, компьютерная игра, спортивные новости. Их радует новая сумка, туфли, очередная никому не нужная вещь, которая, как говорит нам Библия, сгорит. Их беспокоит, как они выглядят, одеты ли они модно, модная ли у них прическа, растет ли борода и так далее. Чтение Библии их мало привлекает. Слово Бога их не касается, потому что по причине беззакония во многих охладела любовь, и теперь их нужно развлекать в церкви. Церковь превращается в театр. Мир проник в церковь и осквернил умы пастырев, диаконов и прихожан. Они радуются ничтожному, мирскому, а не тому, что Христово. А чему радуешься ты, мой друг? Один брат рассказывал, что когда он учился в университете в Польше, то жил в христианском общежитии, и во время одной из сессий сборная Украины играла со сборной Польши. Я увидел такую картину, как почти все студенты этого христианского общежития собрались смотреть футбол, несмотря на то, что им нужно было сдавать экзамены. Они были готовы найти время на просмотр футбола. Купили чипсы, сладкие напитки. Было столько оживления и радости предстоящего просмотра игры. «Тогда я подумал, — сказал он, — что было бы хорошо также собираться вместе и слушать проповеди и размышлять над сказанным. Можно было бы также купить чипсы и сладкую воду. Я был готов пожертвовать свои финансы на все это. Однако, к моему сожалению, такого энтузиазма не было. Да что там, не было никакого. Почти никто не пришел, при том, что это не было время сессии, потому что кто-то был чем-то занят, кто-то устал, а у других нашлось еще что-то. Поразительно, как на ничтожные вещи христиане могут найти время, но на то, что на самом деле важно, у них времени нет. Нужно задаться вопросом, а являются ли таковые христианами вообще? Может быть, это те, которые чтят Бога устами, но сердце их далеко от Него? А чему радуешься ты?
радуетесь ли вы чтению Библии? Есть ли у вас желание читать ее так же, как в самом начале? Вспомните о том, как вы пришли ко Христу, о той радости чтения Его Слова. Есть ли она сейчас? О чем радуетесь вы? Тем, кто оставил свою первую любовь, в Библии есть суровое предупреждение. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2 глава. Три вещи. Вспомни, покайся, твори прежние дела. Вам стоит сейчас проверить свое сердце. Что радует в этой жизни вас? Христово ли это? И если вы увидели себя в этом состоянии, то Бог призывает вас покаяться. Вспомни, что ты принял и слышал. Храни и покайся. Живи и радуйся, и радуясь живи. И помни, каждый день безмерно дорог. Из рук Господних ты его бери. В нем каждый миг жемчужины осколок. Живи и радуйся, и радуясь живи. И помни, каждый день подарок Божий, чтоб, проводив вечерние лучи, ты мог сказать, какой был день хороший.

Дорожите временем. На короткое время жизнь земная дается. Детям кажется, что ей не будет конца. Но окончится срок, Богом снова возьмется. Что же каждый из нас станет делать тогда? Тот, кто принял Христа, совершенно спокоен, верит, что Иисус уплатил на кресте. Кто не принял, конечно же, будет взволнован, не имея спасения в Иисусе Христе. Люди часто пред смертью начинают метаться. Им на память приходят худые дела. Как же с ними на суд перед Богом являться? И от смерти реальной не уйти никуда. Иногда приходилось мне видеть больницы. Приближается смерть, взглянет людям в глаза. В тот момент о спасении люди не слышат. В отчаянии страх их вергает сердца. Где найти мне опору? За что ухватиться? Жизнь прошла, настает неизбежности час. Все плывет, и глаза начинают слезиться. А Господь предлагал им спасение не раз. Им спасением некогда было заняться. Кто мог думать, что жизнь словно пар улетит? А теперь вот приходится жизнью расстаться. Смерть с косой неустанно в окошко стучит. Почему не прийти, когда Бог приглашает? Почему-то осмелились долго молчать. Каждый раз через пастыря Бог призывает. Или думают, Бог будет вечно их звать? Всякой вещи под небом и всему свое время. Для спасения также время одно. Поспеши ко Христу, сбрось греховное бремя, а иначе утянет в преисподню оно. Может быть, ты не веришь, что Христос есть Сын Божий? Тебе кажется смертный, как все человек, но другого нет имени. Только вот что же станешь делать, когда твой окончится век? После смерти предстанешь пред белым престолом, дашь отчет за беспечность, неверие твое, в страхе, в трепете будешь стоять перед Богом, не найдя в книге жизни имя свое. Не рискуй, милый друг, приближается вечность, поспеши ко Христу, Он тебя еще ждет. Сбрось оковы греха, сбрось сомнения, беспечность, Он тебя в вознесении на небо возьмет.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Благодарственная молитва», которая у нас была и проходит, друзья. И мы уже вошли в новый месяц, и сегодня уже July, и у нас, возлюбленные, третье число сегодня уже. Да благословит каждого Господь, наполнит благодатью, любовью, миром и, конечно же, даст нам сегодня свою благодать. Благодать, которая производит в нас работу и действие. Благодать, которая в нас направляет, укрепляет, оживляет и дает нам необходимое для того, чтобы мы каждый могли делать то дело, которое Господь поручает, доверяет и благословляет, дает каждому из нас. Пусть в этом имя Божье будет прославлено. Я приглашаю вас все к тому, чтобы мы могли присоединиться к молитве, молиться вместе, благодарить Бога и благословлять имя Господне. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Звоните на этот номер, пишите, и мы вместе с вами будем, знаете, рассуждать, молиться, ходатайствовать и стоять о проломе, чтобы Господь благословлял и устроял. Как радостно, возлюбленный, как, знаете, приятно находиться в Божьем присутствии, Божьей славе, Божьей благодати. И когда мы находимся, когда мы пребываем, когда мы делаем то дело, которое Господь желает, чтобы мы делали, оно радует наш дух, радует наше сердце, оживляет наше сердце. И мы становимся теми людьми, которые... Вы знаете, которые способны служить, которые способны благословлять, которые способны делать дело Божье. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пишите, звоните, это время дано для вас. И место Писания, которое было, и мы об этом уже рассуждали во вторник, и сегодня мы еще поговорим. Колоссянам 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Все, что бы мы ни делали, возлюбленные, какое, что бы у нас в жизни ни происходило, вот это очень важно, чтобы мы делали для славы Господней, ревновали, прославляли имя Господня, и, конечно же, чтобы мы, знаете, горели для Царства Божьего, горели для того, чтобы исполнить волю Господню, знаете, угодить Господу нашему Иисусу Христу, да, будет в этом имя Господа благословенно и прославлено, и пусть в этом имя Божье, знаете, возвеличается, и мы, каждый из нас, получаем радость в Иисусе Христе. Радость в Иисусе Христе. Когда мы делаем как для Господа, когда мы исполняем волю Господню, когда мы трудимся, друзья, радость от Господа, она наполняет нас. Мир Божий, он обладает нам. Мудрость Господня наполняет нас. И она производит в нас действие, она производит в нас работу, она производит в нас благословение, она производит в нас, знаете, то, что мы, знаете, переживаем и радуемся в Иисусе Христе. Это делает рука Господня. Почему? Потому что мы все делаем, написано, все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Наша жизнь, она принадлежит Ему. И когда мы это осознаем, когда мы это понимаем, когда мы к этому стремимся, когда мы прилагаем к этому усилия и старания, Господь благословляет нас, Он укрепляет, Он производит работу и действие, Он тот, который дает, знаете, жизнь и жизнь с избытком, и в этом имя пусть Божье прославляется в нашем сердце, и исполняя волю Господню, делая дело Господне. Знаете, вот этот настал месяц, где уже сегодня даже третье число, друзья, время очень быстро торопится. Я знаю, у нас предстоит хлебопреломление во многих церквях в первых числах это происходит. И знаете, как важно, знаете, чтобы наше сердце, оно было готово
возлюбленные, приходить перед Иисусом Христом смирением, смиренным сердцем, говорить: «Господь, прости меня, окропи меня, оживи меня, наполни меня, помоги мне, Господь, быть подобным Тебе. Отец, благослови меня, пусть кровь Иисуса Христа, возлюбленная, чтобы она нас омывала, освящала, и в крови Иисуса Христа великая сила». Когда мы осознаем это, возлюбленные, когда мы осознаем, что кровь Иисуса Христа, она нас омывает, очищает и делает снега белее, и осознаем то, что это незаслуженная милость для каждого из нас. Мы не заслужили, мы не смогли это купить, мы не смогли, возлюбленные, это приобрести. Это просто незаслуженная милость. Господь Иисус Христос, который отдал свою жизнь, пролилась Его кровь для того, чтобы ты и я имел жизнь вечную, чтобы мы имели радость в Иисусе Христе, чтобы мы имели свободу, которую апостол Павел говорит: мы ходим в свободе. Свобода дана от Иисуса Христа. Когда мы имеем свободу в Иисусе Христе, возлюбленные, все это, то, что вокруг окружает нас, оно становится просто второстепенным. Оно становится просто, знаете, ничтожным и ненужным. Оно просто, знаете, в нашей жизни становится как та тень, а у нас является целью это Царство Божие. У нас является целью это проповедь Евангелия. У нас является целью распространение Царства Божия по всему лицу земли. Да благословит каждого нас Господь, чтобы мы ревновали об этом, возлюбленные, чтобы мы искали этого, мы переживали, мы молились, а мы сегодня прилагали усилия, старания, чтобы Господь открывал двери. Открывал двери в нашей жизни для того, чтобы кровь Иисуса Христа имела, знаете, великую власть и силу. Великую власть и силу, напоминаю, и говоря о том, чтобы действовать в жизни нашей, где мы, друзья, поселил Господь нас, чтобы мы могли проповедовать, молиться, укреплять, вдохновлять, оживлять, поддерживать. И даже если мы можем позвонить и сказать, кому-то написать: «Иисус беспокоится за тебя, Иисус любит тебя». То есть производить это действие, эту работу и Дух Святой, который Он производит в нас свою силу и благодать, производит помазание, сила в крови Иисуса Христа, который дает полную свободу от всякого греха, от всякого плена, от всяких мыслей, где сегодня дьявол настолько наседает на человека, и мысли, которые, знаете, атакуют наш разум, где с разных сторон у кого-то приходит страх, у кого-то приходит недоверие и ужас, у кого-то приходит непрощение и множество-множество других вещей. Но когда мы находимся в Иисусе Христе, когда кровь Иисуса Христа омывает нас, освящает нас, то мы понимаем, что мы являемся детьми Божьими. Мы понимаем, мы те люди, которые мы на этой земле временно, мы здесь даны для того, чтобы распространять Слово Божье. Какая бы ни была эта страна, какой бы ни был этот город, какой ни был этот язык, какое бы ни было племя, где тебя поселяет Господь или поселил, дает тебе возможность служить. Возлюбленный, служи и не опускай руки. Пусть имя Божье прославится. И написано: и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Даже если вы, знаете, проповедуете Евангелие, даже если вы открываете бизнес, пусть это будет во имя Иисуса Христа. Даже если вы переезжаете, пусть это будет во имя Иисуса Христа. Даже если вы, друзья, сегодня едете куда-то проповедовать, пусть это будет во имя Иисуса Христа. Если мы что-то начинаем строить, пусть это будет во имя Иисуса Христа. Друзья, чтобы слава Божья, имя Господня проповедовалось и распространялось по всему лицу земли. И это так сегодня необходимо. Пусть в этом будет прославлен сам Иисус Христос. И мы благодарны Богу то, что мы можем сегодня молиться, мы можем сегодня благодарить, мы можем сегодня искать. И вы можете сегодня написать на номер 425-296-78-29 и сказать свою благодарность. Друзья, не забывайте благодарить Господа. Так же самое, не забывайте сегодня благодарить

томится, у человека большие проблемы его в жизни. Почему? Потому что он не познал Господа Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, он не позволяет, чтобы она его омывала и освящала, производила работу и действия. Пусть Господь сегодня благословит каждого, чтобы мы об этом ревновали, искали и говорили: «Господь, омой мое сердце, окропи кровью Твоей, освети, дай мне эту радость, дай мне эту благодать, дай мне эту силу, помоги мне сегодня радоваться в Тебе, видеть Тебя перед собой, видеть Тебя, Господь, перед собой, служить Тебе и поклоняться». И в этом давайте мы вместе с вами помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим Твое имя. Господь наш и Бог мой, Ты тот, который сегодня нас возлюбил. Ты кровью Своею окропил каждого из нас. Ты нас сегодня оправдал и назвал сынами и дочерями. Твоя кровь сегодня производит в нас действие и работу. Слава Тебе! Хвала Тебе и честь Тебе, поклоняю Тебе. Господь, я благодарю Тебя то, что Ты сегодня называешь нас сыновьями и дочерями. Ты сегодня видишь каждое сердце, Ты наполняешь каждое сердце, тот, кто открывает свое сердце перед лицем Твоим, Господь. И Слово Твое говорит: все, что вы делаете, словом или делом, делайте для Меня. Делайте как для Иисуса. Господь, помоги, чтобы наша жизнь, все, что мы приобретаем, продаем, покупаем, переезжаем, строим, делаем, что бы то ни было, Господь, помоги, чтобы это было во имя Твое, Отец Небесный. Помоги нам, чтобы сегодня имя Твое, оно овладевало сердцами нашими, чтобы мы сегодня, Господь, перед собой видели всегда Тебя, Отец Небесный, ревновали о Тебе, позволяли силу Духа Святого, Господь, укрепляться и производить работу и действия в жизни каждого из нас. Отец Небесный, мы так в этом нуждаемся. Мы просим: благослови, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей, Господь, каждого брата и сестру, каждого радиослушателя, тот, кто сегодня с нами вместе в молитве молится. Боже, благословляй каждую молитвенную группу, ячейку наполняй. Отец Небесный, помоги нам в эти дни, когда мы будем вспоминать, Господь, мы будем прикасаться к крови Твоей, к телу Твоему, Господь, когда мы будем об этом рассуждать, помоги, чтобы мы были, Господь, готовы и способны принимать, и, конечно же, Отец Небесный, чтобы в этой нашей жизни оно производило действие, работу, благословение, и мы были теми людьми, которые сегодня могли нести эту славу, могли отображать эту славу, проповедовать о силе Твоей, о крови Твоей, и производить действие, работу. Хвала и честь да будет Тебе, великому всемогущему Богу, Отец Небесный. Мы в этом так нуждаемся. Я прошу Тебя, Отец, благословляй, укрепляй и оживляй, Небесный Отец, каждое сердце, тот, кто сегодня нуждается в Тебе. Боже, помоги, чтобы мы служили сегодня для Царства Твоего. Помоги, чтобы наш разум помышлял о деле Твоем. Господи, тогда, когда мы будем помышлять о славе Твоем, о небе Твоем, Господь, как распространять Слово Твое, тогда, Господь, мы будем видеть перед собой Тебя идущего, который производит действие и работу. В этом мире сегодня происходит много, Господь, проблем и вещей, Господь. Мы видим землетрясения, за землетрясениями накрывают страны. Там, где даже никогда не были землетрясения, сегодня они там происходят, Господь. Мы видим, Слово Твое исполняется, где земля дрожит перед лицем Твоим, Господь, где земля содрогается перед судом Твоим, Господь, где Ты показываешь через природу, что Ты грядешь, Господь. Ты показываешь, что Ты идешь за невестою Своей. Земля начинает проходить движение. Боже, помоги, чтобы мы осознавали и понимали, что Ты сегодня подготавливаешь невесту свою, и мы были теми, которые, Господь, сегодня позволяем крови Иисуса Христа, чтобы оно нас производило работу действия. Боже, чтобы мы тянулись, искали этого, и где нам нужно поправить свои светильники, мы поправляли, где нам нужно каяться, мы каялись, где нам нужно сегодня, Господь,
припоясаться, мы припоясывались, имя Твое, Господь, распространялось во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, мы благодарим Тебя и просим Тебя, благословляй, благословляй эту молитву, благословляй, Господь, каждого миссионера, тружника, пастыря, евангелиста, Господь, делателей, каждый, который проповедует и распространяет Слово Божие, душепопечители, реабилитационные центра, Господь, благословляй.

0: Наполняй, Бог мой, да приходит свобода, да приходит благословение, да приходит, Господь, сила Твоя и благодать Твоя, Боже, открывай двери, Господь, для того, чтобы Слово Твое, оно, Господь, распространяло, чтобы Слово Твое, оно наполняло и производило работу и действие. У Тебя, Господь, есть сегодня план для народа Твоего. У Тебя есть сегодня, Господь, желание для народа Твоего, чтобы народ Твой сегодня, Господь, распространял Слово Твое. И слава Твоя, Господь, производила действие и благодать. Отец, я прошу Тебя, благослови эту молитву. Благослови, Господь, сегодня каждого, кто с нами молится, кто переживает, Господь, у кого даже нет возможности написать и позвонить, Господь, но у него есть трудности, у него есть благодарности, и он вместе с нами молится. Благослови, Господь. Я прошу Тебя, ответь, приди туда, где они находятся, войди в их состояние, войди в их положение, надели властью и силой, надели благодатью и помазанию, и пусть имя Твое прославится, и пусть имя Твое возвеличится, и хвала, и честь да будет великому, Господь, Тебе благословение. А мы благодарим Тебя и славим Твое имя, то, что Ты благословляешь, Ты даешь, Ты устрояешь и производишь действие, работу. Великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем каждого из вас. Да благословит вас всех Господь. Мы сегодня с вами в прямом эфире. Мы в молитве молимся за тех, кому сегодня трудно, тяжело, и кто нуждается в молитве. Кто нуждается в молитве. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29 на этот номер и дать о себе знать. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хотелось бы, знаете, нам молиться, друзья, молиться, во-первых, за церковь. Первый за церковь, чтобы Господь наделял церковь свою силой и благодатью своей. Молиться за народ Божий, чтобы народ Божий, приходя, знаете, перед хлебом преломлением, чтобы народ Божий был, знаете, готовы, возлюбленные, чтобы кровь Иисуса Христа искали, омывала, освящала и освящала разум и сердце, производила действия и работу в жизни каждого из нас. Пусть Бог нас в этом благословит, об этом будем молиться. И хочется молиться, друзья, за благоденствие народа Божьего в этой стране. И Соединенные Штаты завтра празднуют 250 лет существования Соединенных Штатов, друзья. 250 лет — это такая дата, которая выпала, да, на наше, можно сказать, поколение, где мы будем завтра, эта страна будет отмечать, чтобы Бог, возлюбленный, вел и своей рукою народ Божий в этой стране, чтобы все, чтобы не происходило далее, Господь, далее вот эти десятилетия, которые дальше пойдут, чтобы оно было, знаете, во благо народа Божьего, во благо народа Божьего, чтобы сила и помазание и устройство было во благо народа Божьего. Мы об этом тоже будем молиться, за благоденствие народа Божьего, чтобы Господь благословлял, устроял, открывал двери для славы и проповеди Евангелия. И, конечно же, как вы видите, мы по новостям слышим сегодня, знаете, жара, которая и Европу накрыла, да, и, как скажем, другие страны, и даже в Соединенных Штатах, где вот эти сильная жара, и мы слышим, где многие люди умирают, к сожалению, большому, и, конечно же, страдают, и тяжело. Будем молиться за народ Господень, чтобы, знаете, вот эта природа, где сегодня палит солнце. Я помню, знаете, один из моментов, где этих людей уже в живых нету, но они, когда, знаете, были эти пожилые люди, Бог им открывал, что в последнее время солнце настолько сильно будет палить, что народ будет стонать, народ будет, знаете, изнемогать, и будут многие умирать от палящего солнца в последнее время перед пришествием. Знаете, и оно сегодня наблюдается, знаете, по всему, можно сказать, миру, оно захватывает где-то сейчас в Европе и у нас, и потом оно показывает, что оно передвинется, знаете, в Африку, передвинется в этот, как его, в Индию, те, на то побережье. Знаете, оно сегодня захватывает весь мир, и абсолютно будем молиться, чтобы Дух Святой, Божья благодать при вот этих обстоятельствах, народ Божий, он, знаете, приготавливался, был сегодня готов слышать, готов переживать, готов сегодня был принимать и, конечно же, возлюбленный, готов был делать то дело Божие, которое Господь хочет при этих всех условиях. Почему? Потому что через природу Господь сегодня обращается к человечеству на этой земле и говорит, что человек, обрати свое лице к Господу. Человек, остановись, потому что человек все дальше и дальше уходит от Господа, и Господь стучится к человечеству, друзья. А мы, как Церковь Божия, как народ Божий, который сегодня провозглашать, говорить, увещевать, обличать, наставлять, мы призваны к тому, чтобы показать этот свет в этой тьме и сказать: Иисус Христос грядет за каждым из нас. Да будет имя в этом Бога прославлено. Ну и наше время подошло к тому, чтобы выслушать нужды, где вы написали в Ютубе, в Фейсбуке и на номер 425-296-78-29. Это вы прислали смс-сообщение. Сестра Лариса Давидюк зачитает нужды, и мы будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Мир вам, дорогие молитвенники! Спасибо большое вам за вашу поддержку и молитвы. Еще и еще нуждаемся в ваших молитвах, чтобы Господь явил милость моему дому, защитил, сохранил, расположил в сердце судьи. Верим и уповаем на милость Божью. Пожалуйста, помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. За сына-подростка помолитесь. Нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. За моих детей, за личную встречу с Господом, о спасении каждого из них помолитесь, пожалуйста. Просьба молиться о моей предстоящей поездке на родину. Пусть Божья охрана и устройство будет со мной. Молитесь за моего мужа Сережу, чтобы Бог просветил ему разум, и он родился свыше. А также за племянника моего Михаила, чтобы Бог просветил его разум, освободил от зависимости и дал спасение. Помолитесь за здоровье мужа, у него онкология, за спасение сына и устройство судьбы дочери, внуков и молодежи. Сердечно благодарю. Благодарю Господа и вас за ваши молитвы, которые поддерживают и дают помощь вере. Прошу, пожалуйста, за семью, за наших детей, за Славика, Тимофея, за Артура и Даниила, за Марьяну и Дину, за нашу дочь, за ее роды. Пусть Господь благословит и устроит. Прошу молитесь за мужа, за его духовное состояние, а также телесное, за наши финансовые нужды, за мое здоровье, за сестру и ее мужа, за их семью. У нас большая благодарность Богу за моего мужа. Он упал с большой высоты, и Бог сохранил ему жизнь. Помолитесь, пожалуйста, чтобы у него нет страха, страховки медицинской, чтобы Бог все устроил, благословил, дал выздоровление, исцеление. Благодарю Бога за молитву и поддержку. Пусть Бог благословит и воздаст старицу за наш дом, за деток, внуков. Помолитесь, они болеют. Пусть восстановит и исцелит. За родителей и родных, за сыночков. Пусть Бог ведет своими дорогами. Даст освобождение от зависимости. За исцеление Кассии, Алекса, Ивана. Помолитесь за операцию нашего сыночка Артура. На ноге поранил мышцы. Пусть Бог благословит и исцелит. Благодарю Господа и прошу за дорогу, за охрану, за благополучие. Поддержите нашу большую семью в молитве, чтобы Бог вышел навстречу и разрушил замыслы врага. Дорогі брати та сестри, прошу молитися за мого чоловіка, щоб Господь проявив свою милість, щоб він залишив алкоголь, прийняв Господа в своє серце. Помоліться, щоб Бог помог і сохранив мужа і брата. Помоліться, щоб Бог послав защиту і устроив мене, устройство дав в роботі, щоб Бог исцелил від болезней, за духовне состояние, щоб Бог дав силу і укрепив вере. Прошу за брата, за его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. За мужа моего помолите, чтобы Бог укрепил духовно, телесно, чтобы Бог хранил в дороге, благословил в работе. За нашего зятя, чтобы Бог удалил сердце каменное и даровал сердце плотяное, чтобы мудро обращался с женой. За предстоящие роды нашей дочери поддержите в молитве, чтобы все было благословенно. Поддержите в молитве за дочь и ее семью, чтобы Господь послал мир, исцелил души, соединил эту семью и не дал врагу восторжествовать. Прошу поддержки моих сыновьях Романа и Максима, которые в зависимости. Брат Георгий просит молиться за его семью, за духовное состояние. За сестер Люсю, Лиду и Олю будем продолжать молиться, а не в болезнях. Прошу молитвенной поддержки за меня и мою сестру Тамару Вергунову. Мы в болезнях, чтобы Бог благословил. Брат Григорий просит поддерживать в молитве за покаяние его троих сыновей. За освобождение и покаяние сына Богдана просим. Дорогие молитвенники, сотрудники радио МВИ, сердечно благодарю за молитвы за племянницу Анну. Она покаялась, хочет принять водное крещение. Слава Господу! Прошу, чтобы Господь дал ей сил полностью разорвать все греховные отношения с друзьями из мира, дал силы свыше противостоять греху. Кричащая нужда, братья и сестры. Большая просьба поддержать в молитве наши близкие друзья из Марганца очень нуждаются в молитвенной поддержке. Они живут в очень неспокойном месте, 4 года под постоянными обстрелами. И вот еще жена Сергея, служителя, сестра Лена, заболела. Диагноз — рак кишечника. Врачи отказали в помощи и отправили домой. 4-я стадия. Пошли метастазы. Она сильно мучается от сильных болей. У них 6 детей. Самая младшая 10 лет. Дети не плачут, они просто рыдают. Просим усердно молиться за них, чтобы Бог явил милость, помог пройти им эту дорогу, эту болезнь. Просим молиться других. Это просьба Артема Илюхина, Россия. Мир вам. Прошу молиться за спасение моей семьи, родных и близких. Сердечно благодарю. Помоліться, будь ласка, за мене. Нехай Господь дасть перемогу над моїми думками. Дуже прошу, підтримайте в молитві. Помоліться за мой глаз, щоб Бог исцелил. Собирається вода, і я плохо вижу. Благодарю, сестра Оля. Слава Господу за ваше служение, благослови и храни вас Бог. Слава Богу за время благоприятное, за эти передачи. Пусть Бог укрепит крепким здоровьем каждого сотрудника радио и всех молитвенников, тружеников на ниве Господа. Прошу за устройство в жизненных обстоятельствах, устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление, исцеление, а также за спасение родных и близких. Прошу поддержите в молитве за Антона, спасение его души, искреннее покаяние, служение Господу, да хранит его Господь. Помолитесь за покаяние и спасение сестры Светы и ее семьи. Помолитесь, пожалуйста, чтобы мне дали пенсию, сестра Валя с Украины просит, пусть Бог благословит. Помолитесь за мое исцеление, за исцеление мужа, сестры, за постановление сестры после операции, за племянника Диму, за его полное покаяние, милость от Бога, за маму, чтобы Бог помог дойти до вечности. Моя любимая пятница, помолитесь, пожалуйста, за моих детей и внуков, чтобы Дух Святой коснулся их сердец, они были ближе с Господом, и чтобы заключили завет с Богом. Сердечно благодарю. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля его совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. И последняя нужда, которую я зачитаю сейчас. Поддержите в молитве за сына, который отступил от Бога, и сегодня он стал мишенью врага. Очень больно это видеть. Пусть милующий Отец освободит его с сетей врага, даст возможность примириться с Богом. Верим в силу молитвы и благодарим.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые получили от вас. Да благословит каждого Господь. И место Писания к этому хотел бы зачитать несколько мыслей, будем молиться. 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Еще раз зачитаю. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные», обращается к нам апостол Павел и говорит сегодня к тебе, дорогой друг, и ко мне. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Слышите, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что человек знает, что труд ваш нечетен пред Господом. Возлюбленные, всегда, чтобы мы преуспевали в деле Господнем, что бы то ни было, как бы оно ни выглядело, чтобы мы преуспевали в деле Господнем. Мы трудились для славы Господней, мы постились, мы молились, мы искали лица Господня. Возлюбленные, чтобы мы всегда ревновали о пробуждении, ревновали о том, чтобы источники от небесные, они были всегда открыты. И это дождь, эти реки воды живой, они наполняли, знаете, наполняли наши сердца, наполняли церквя народа Божьего, наполняли наши дома, производили действия и работу, и силу. Пусть в этом имя Божье будет прославлено, чтобы мы ревновали об этом. И здесь, итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, братья и сестры, будем тверды упование нашим, что мы возлюбили Иисуса Христа, что мы служим Господу Иисусу Христу, что Слово Божье — это зеркало для души нашей, чтобы мы вникали в Слово Божье, читая, поглощая Слово Божье и ревновали о том преуспевать в деле Божьем. Все, что бы то ни было, какие моменты в жизни нашей не были, мы преуспевали, чтобы Слово Божье оно отображалось. И эти нужды, которые мы слышали, которые мы сегодня, знаете, братья и сестры высказывают и говорят, чтобы при всех этих обстоятельствах Господь прославлялся, чтобы мы преуспевали в Слове Божьем, в деле Божьем, чтобы прославлялось имя Господне, как бы оно ни было трудно, как бы оно ни было тяжело, что бы то ни происходило, чтобы имя Божье было прославлено. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твою славу, за Твою силу, за Твою любовь и за Твою благодать. Господь, мы благодарим Тебя, то, что любовь Твоя над нами и помазание Твое над нами. Господь, Ты сегодня возлюбил этот мир, Отец Небесный. Ты сегодня пострадал и пролил свою кровь за меня и за каждого из нас. Твоя кровь сегодня омывает каждого из нас. Господь, я благодарю Тебя, что Твоя сегодня милость над каждым из нас и Твоя благодать. Твоя благодать, которая производит в нас действие и работу. Боже, как это хочется, как этого, об этом мы ревнуем и желаем, чтобы сила Твоя, она отображала жизни каждому из нас, чтобы окружающие люди видели в нас, Господь, в обстоятельствах, в которых мы находимся, Твою руку. Бог мой, благослови, наполни, оживи. Ты слышал сегодня нужды, которые были сказаны народом Божьим, и они абсолютно все различные, Господь, и каждый где-то проживает в каких-то странах, городах, селениях, и они ревнуют и молятся. Боже, благослови, надели, Господь, наполни благодатью Твоей. Пусть милость Твоя, слава Твоя, сила Твоя, оно производит работу и действие. Бог мой, мы об этом молимся и просим. Я прошу Тебя, благодать Твоя, сила наполняет. Да производит, Господь, любовь, да производит радость, да производит благословение, да и производит помазание и любовь, которая так необходима сегодня для каждого из нас. Да будет Тебе хвала, Господь, да будет Тебе честь и поклонение. Отец Небесный, Ты знаешь те дома, которые сегодня вопиют к Тебе, Господь, в домах плачут, где нету мира, как мы слышим, просто нету мира, где враг душ человеческих пытается разрушить. Боже, наша молитва сегодня за таковые семьи. Там, где дьявол посылает сомнения, там, где дьявол посылает неверие, там, где дьявол посылает какое-то, Господь, недоверие, я прошу Тебя, яви Твою славу, яви Твою силу, яви Твою благодать, яви Твое помазание, Бог мой, и да будет милость Твоя, да будет слава Твоя, да будет сила Твоя, Господь, в этих домах, чтобы они обратились на прежний путь, Господь, чтобы они взыскали Тебя, чтобы они обратились к Слову Твоему, проверили себя, Господь, в Слове Твоем, и слава Твоя, она, Господь, покрывала, и благодать Твоя наполняла и производила работу действия. Господь, надели сегодня Твоих тружеников, Твоих делателей, сыновей и дочерей силою и властью, благодатью и помазанием. Пусть любовь Твоя сегодня овладевает сердца народа. Боже, да придет Твое пробуждение, да придет пробуждение, о Господь, в каждый дом, там, где сегодня нужно пробуждение, там, где сегодня необходима Твоя сила, Бог мой, а мы в этом нуждаемся. Отец, придет пробуждение в города, в селения, Господь, в эту страну, Соединенные Штаты, завтра празднуют 250 лет, Господь, и мы молим за эту страну, да будет благоденствие, да будет благоденствие для народа Твоего, Господь, сохрани народ Твой, Боже, введи в тени крыл Твоих народ Твой и эту страну, Боже, чтобы эта страна опять обратилась к Тебе, опять взыскала Тебя, Господь, опять, Господь, она, Господь, сегодня чтила имя Твое, любила Тебя и прославляла имя Твое, ибо имя Твое Твое достойно славы. Отец Небесный, я прошу Тебя, веди Твой народ. Распространяется пусть сила Твоя, благодать по всем странам, по всем народам, Господь, племенам, Господь, островам. И благодать Твоя, Господь, сегодня производит более того, чего мы просим, более того, чего мы помышляем. Отец Небесный, да будет Тебе хвала и честь Тебе и поклонение. Бог мой, мы благодарим Тебя и славим Твое имя. Господь, мы молимся, Ты видишь, Господь, Ты говоришь сегодня через природу, мы видим эти землетрясения, как они участились, Господь, даже в тех странах, где раньше не было землетрясения, сегодня там происходит и погибает много-много людей, Господь. Мы это видим, Господь, как эта жара, которая сегодня захватила Европу, Господь, теперь она передвигается в Соединенные Штаты, потом передвинется в Африку, Господь, Ты все видишь и знаешь, и этим Ты говоришь сегодня, Господь. Ты сегодня стучишь к народу, чтобы народ обратил лицо свое на Тебя, ибо Ты есть Бог, Бог, который создал этот мир, Бог, который держишь этот земной шар в своей руке, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе, Отец, а нам, как церковь, как народ, Боже, быть теми, Господь, распространителями славы Твоей, силы Твоей, слова Твоего, Боже, проповедниками царства Твоего, а в очи, Боже, благословляй, и имя Твое да прославляется, мудрость да овладевает сегодня народом Твоим, сила Твоя овладевает народом Твоим, мудрость мира, Господь, Твоего этого, Господь, она просто постыжается перед Твоей мудростью, ибо Твоя мудрость, она выше всего, слава Тебе, хвала Тебе, и пусть сегодня мир божественный наполняет те сердца, где сегодня нету мира в домах, как мы сегодня слышим, где дьявол, Господь, сеет всякую, Господь, недоверие и злой ненависть, мы о таковых молимся, Боже, яви милость Твою. Мы молимся о тех, кто сегодня на одре болезни, кто сегодня попал, Господь, в разные обстоятельства, у кого-то инсульт, у кого-то heart attack, Господь, у кого-то сегодня тело отказывает, у кого-то кто-то парализованный сегодня, и разные-разные болезни, Господь наш и Бог мой, надели Твою силой, надели Твоей властью служителей, Господь, чтобы они ложили руки, Господь, и эти братья и сестры исцелялись, и те, которые сегодня нуждаются в исцелении, они ложат свои руки, Господь, на больные места, и прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, исцели, Господь, помоги таковым людям сегодня, укрепи таковых людей. Ты знаешь, такие люди есть и в Аргентине, мы молимся, Боже, Ты знаешь, помоги, Господь, там сестры Лиды, дом, который, Господь, также нуждается в этом, Боже, помоги благодати Твоей. Ты знаешь те, Господь, сердца в Аргентине, где нужна, Господь, свобода, подай свободу. Там, где нужно восстановление физическое, подай восстановление, мы об этом молимся, Боже, пусть проповедь Евангелия распространяется по всей Латинской Америки, начиная с Аргентины, Господь, и до самых берегов океана. Боже, я прошу Тебя, наполняй, пошли это пробуждение и зажигай народы. Отец Небесный, мы об этом в молитве молимся. Господь, мы в молитве молимся за тех, кто сегодня, Господь, лежит дома или в палате, Господь, в критическом состоянии, где врачи ничем не могут помочь, и врачи уже ничего не могут сделать, но, Господь, Твоя рука, она сильна сделает ту работу. И я прошу, благослови и наполни, и благослови, да придет Твоя свобода и благодать, и сила крови Твоей, да произведет работу и действие, Отец, а нам полагаться на Тебя, доверяться. Боже, мы в молитве молимся за детей, которые сегодня они непослушны, Господь, они не слушаются родителей, Господь, они сегодня находятся, Господь, в rebellions, Господь, они не хотят сегодня служить Тебе, Боже, я прошу Тебя, мы отдаем этих детей в руки Твои. Ты сам сотвори работу в них, Ты сам произведи действие в них, Господь, чтобы они возлюбили Тебя, взыскали Тебя, Господь, положились на Тебя, доверились Тебе и были, Господь, в Твоих руках во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец. Отец Небесный, да будет Тебе хвала и честь и поклонение. Господи, открывай Твою славу народу Твоему, благословляй. Я молюсь за каждого пастыря, Господь, за каждого евангелиста, за каждого душопопечителя, за революционные центра, каждый, кто работает с народом Твоим. Ты знаешь, как им трудно, как им тяжело сегодня. Ты знаешь наши беседы, где мы разговариваем, пастыря просто плачут и молятся, они нуждаются в Твоей силе. Господи, надели силой, укрепи благодатью, мудростью, ведением, откровением. Господь, наделяй и благословляй, пусть Твоя слава и баламазание Твое производит действие и работу Твою. Авва Отче, Господи, мы в молитве об этом также молимся. И благословляй радиослужение, распространяй радиослужение. Господи, мы молимся за, Господь, славянскую радиостанцию. Благослови каждого труженика, благослови финансово. Ты знаешь, мы нуждаемся в финансах, чтобы сделать больше, распространять больше. Помоги, благослови, Господь. Также, Господь, благослови немецкую радиостанцию. Благословляй, чтобы оно распространялось и достигало людей. Господь, также английская радиостанция, Боже, которая производит работу и будет производить действие, Боже, благослови. Господь, мы также в молитве молимся за испанское радио, Боже, благословляй, расширяй, Господь, чтобы слава Твоя, сила Твоя, она производила работу и действие. Ты знаешь, Господь, желание наше сердце, Господь, чтобы там офис, Господь, иметь, Господь, в Аргентине на испанском, для испанского радио. Боже, благословляй, соуспешистую благодатью Твоей производи работу и действие, чтобы Слово Твое, оно достигало краев земли. Авва Отче, Боже, помоги, как мы читали здесь в Слове, чтобы преуспевать в деле Твоем, Господь. Помоги нам об этом преуспевать, помышлять и производить работу и действие. Мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня есть с братьями и сестрами. Мы можем молиться. Каждую ячейку благослови, каждого брата и сестру благослови. Тот, кто в дороге, кто на работе, где бы к тем, чем ни занимались, Господь, благослови, укрепи и производи работу и действуй, да будет Тебе честь и поклонение, великий Бог. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу за эту молитву. Я благодарю каждого молитвенника, который с нами всегда молится, всегда поддержит, да благословит вас Господь, чтобы ваши руки никогда не опускались, и вы всегда были теми людьми, которые, знаете, ревнуете и, знаете, молитесь, и да будет имя Божие благословено. И те нужды, которые вы имеете, те переживания, которые имеете, чтобы вы получали ответ и благословение. Быть водимы Духом Святым, возлюбленные, это так необходимо и важно. Пусть слава Божья в этом пребывает в жизни нашей. И на номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296 76-78-29. Друзья, и напишите на этот номер ваши желания, нужды, переживания, и мы будем молиться. И, конечно же, кто нас смотрит в YouTube и в других платформах, и вы пишете ваши нужды, сейчас сестра Лариса зачитает все последние нужды, которые мы получили, и мы будем благодарить Бога за эту молитву. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Поддержите в молитве нашу семью, чтобы был мир и поддержка один другого, а также за почтение и уважение родителей. Поддержите в молитве за устройство судеб детей и за готовность тети к вечности. Прошу за спасение сына Сергея и его семью. Молитвенники, дорогие, просьба, пожалуйста, помолите за освобождение от всех зависимостей и покаяние, спасение сына и его друга. За другого сына, чтобы Бог устроил судьбы, за всех детей и внуков, чтобы все имели страх Божий и любили Господа, за наше здоровье. Прошу за покаяние и спасение сына, за духовное состояние всей семьи, за здоровье мужа после инсульта и инфаркта, и за меня. Поддержите меня в молитве за доченьку, чтобы Бог исцелил ее глаз, за мужа, за его духовное состояние, за меня нуждается в молитве. За мою личную нужду помолитесь. Верю, что мой любимый отец поможет мне. Слава ему вовеки. Помолитесь за мій молитовний список, будь ласка. За мене, будь ласка, помолитесь, щоб мене Бог оздоровив. За сім'ю сина, щоб Бог дав покаяння. Дякую. Прошу за нашу сім'ю, за покаяння дітей, божественний мир та любов нашої сім'ї, за християнську судьбу нашої донечки Ані, і допомогу в навчанні. Дуже дякую Богу і вам. Поддержите в молитві за сина Віктора, щоб Бог дав свободу від алкогольної залежності. За дочь помолите, щоб Бог вступився, були розрушені всі плани дьявола. Вірю, що Господь зробить чудо в цій сім'ї. Нужда за сина, щоб Господь укріпив віру, послав йому християнських друзів, дав йому хорошу жену. За другого сина, щоб благословив духовно, тілесно, фінансово, дав їм діток. За мужа, щоб Господь вступився за нього, за духовний рост моєї сім'ї. Помолитесь за покаяние, освобождение от рабства, греха, зависимости Виктора, Сергея, Дениса и Давида. Просим милости Божьей для этих душ. Очень прошу поддержать меня в молитве за семью, за тех, кто хромает, так как Бог открывает, чтобы исправили пути свои, достойно участвовали в вечере Господней. Помолитесь за нашу кричащую нужду. За молодую семью мы в посте и молитве, чтобы Бог сохранил, дал мир, радость, чтобы Бог сохранил от развода. Помолитесь за нашу дочь и зятя, чтобы Бог дал покаяние, открыл духовные глаза, дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу. За Богдана помолитесь за сына, чтобы Бог дал ему силы оставить грех и вернуться к Господу, служить ему от чистого сердца, дал ему хорошую, любящую жену. Прошу за сестру Свету, проблемы с здоровьем, и за ее семью, за покаяние. У меня нужда за сына тракиста, чтобы Бог хранил в дорогах, дал ему страх Божий, хранил от зависимости, за мир в его семье и покой со всех сторон, за семью другого сына, за мир в семье, за всех моих внуков, внучек, чтобы Бог хранил и дал устройство судеб. Прошу за моих детей, чтобы сблизились с Богом и служили Ему. Прошу за исцеление. Продолжайте молиться за маленькую девочку, ей 10 лет, а она не разговаривает и плохо развивается. За спасение моей сестры и семьи, чтобы Господь поставил свою охрану над ними, спасибо. За маленького мальчика молитесь, у которого была опухоль, ему сделали операцию, и слава Богу, все вырезали. Пожалуйста, продолжайте молиться за полное восстановление. Помоліться за дітей, щоб прийшли до Господа, також за сестру на війні, загинув її чоловік, і дуже тяжко, хай Господь дасть сили та втішить. Прошу підтримки за родителей, за возрождення і спасіння їх душ, а також за мене, щоб Господь помилував і устроїв судьбу. Прошу молитись за Андрія, Вікторію, Миколу, Олександру, Віктора, Анатолія, Миколу, Павла, Івана, мій молитовний список, духовну боротьбу, здоров'я, роботу, курси для роботи, покаяння рідних, близьких, свідчення про Христа, закінчення війни в Україні та Ізраїлі. Брат Андрій. Дорогие братья и сестры, поддержите, пожалуйста, нашу семью в молитве. 25 числа мы будем переезжать из Калифорнии в другой штат. Просим молиться, чтобы Господь благословил дорогу, даровал свою защиту и охрану пути. Пусть Он устроит все вопросы с жильем, финансами, откроет нужные двери и пошлет свою помощь. Также просим молиться, чтобы Господь даровал нашей семье крепкое здоровье, силы, мудрость во всем, вел нас своей рукой. Благодарим всех за молитвенную поддержку. Сестра Таня з України просить за сина Давида, за покаяння, зцілення, лежить в лікарні після перелому позвоночника, робила операцію, хай Бог коснеться його. Помолитесь с нами за исцеление мамы, за ее духовное укрепление, Божье благословение для всей нашей семьи. Молимся также о том, чтобы отец был настоящим священником в доме, имел страх Божий и верно следовал за Господом, чтобы Господь укрепил и дал свою милость. Огромная нужда молиться за освобождение моей сестры Лии, исцеление двоюродного брата Саши и покаяние папы. Прошу поддержать в молитве за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение, исцеление ее духа, души, тела и разума, чтобы Господь освободил ее от всякого заблуждения и духовного плена. Прошу, чтобы молились за сына Даниила, чтобы Господь Духом Святым коснулся сердца, и он заключил завет с Господом. Помолитесь за меня и за мужа, за наших детей, внуков, родных и близких. Пусть Господь пошлет пробуждение, очистит от всех пороков и привычек греховных и приблизит нас к себе. Помолитесь за меня, предстоят процедуры на желудок и внутренности, чтобы Бог благословил все и устроил. За устройство судьбы дочери, чтобы Бог благословил от своей руки. И последняя нужда, которую мы сегодня получили, поддержите в молитве за сестру Олю, чтобы Господь укрепил ее. Она очень болеет. Пусть воля Божья будет в ее жизни.
2: Друзья, мы выслушали эти все нужды, переживания и приглашаю вас к молитве. Давайте вместе с вами помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобою. Господь, мы благодарны за это время, время, которое Ты нам даровал. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя за то, что мы можем сегодня молиться, ревновать, ходатайствовать, да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня даешь эту возможность. Ты открываешь эти двери, чтобы ходатайствовать, чтобы молиться, чтобы благословлять, чтобы ревновать, чтобы сегодня искать слава Тебе, хвала Тебе, Бог. Мы просим Тебя, благослови каждую молитву, каждое прошение, каждое моление сегодня, которых просят и нуждаются. Бог, мы войди в эти дома, там, где сегодня нуждаются в Тебе, там, где сегодня просят помощи, там, где сегодня Господь обращается к Тебе, говорят, Отец, помоги, яви Твою силу, яви Твою славу. Господь, Ты сам знаешь, как это управить, как благословить. И как явить милость, Бог мой, благословляй, управляй и направляй, давай Твою работу и Твою силу и действие, Господь. И мы за это также благодарим Тебя. И прошу Тебя, благословляй нас, веди и управляй, Отец Небесный. Ты видишь каждое сердце, которое сегодня плачет перед Тобою, одиноко, может, Господь, обижена, Господь, может, сегодня оскорбленная, может, сегодня, Господь, предали, Боже, помоги таковым, наполни, оживотвори, и яви Твою славу, яви Твою силу, помоги нам сегодня, Боже, быть ободренным, мужественным, твердым, исполненным Твоей благодатью, исполненным Твоей радостью, исполненным Твоей силой, Господь, помоги нам быть таковыми сегодня, помоги нам ревновать об этом, помоги нам прилагать усилия, старания и, конечно, прославлять Твое имя, Господь наш, Бог, чтобы Слово Твое распространялось, благодать Твоя распространялась, сила Твоя распространялась, Господь, по всему лицу земли. А мы благодарим Тебя, а мы славим Твое имя и прославляем Твое, Господи, мы благодарны Тебе за этот час молитвы за народ, который сегодня присоединяется, который молится с нами, который ревнует, который производит, Господь, Ты через них действия, работу, хвала и честь Тебе и поклонение, да будет Ты наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за любовь, за милость, за благодать, силу крови Господня, которую производит, дает нашей жизни. Пусть Бог благословит вас в этой, знаете, в этих днях, которые перед нами, выходные, пусть Бог благодатью наполняет через проповедь, через пение, через Слово. У нас будет хлебопреломление на этих выходных днях, друзья, где во многих церквях, это в первых числах. Да благословит Господь, чтобы кровь Иисуса Христа исцеляла первое наш разум, наше сердце, ободряло, укрепляло и исцеляло физически. Так же самое, друзья, пусть имя Божие будет прославлено, чтобы радость Господня, она наполняла наши сердца. И помните, Слово Божие говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Друзья, мы продолжаем ревновать, продолжаем молиться, продолжаем искать лице Господне, чтобы Господь посылал тружеников на Ниву свою, чтобы Слово Божие, оно распространялась и достигала многих-многих сердец. И в этом пусть имя Божье прославляется. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Наступил понедельник, а с ним и их отъезд. Предстояла длинная дорога обратно домой. Иосиф всю ночь беспокойно вертелся в постели. Состоявшаяся встреча с отцом была, как всегда, холодной и безрадостной. Даже в день похорон они не приблизились друг к другу. Отец разговаривал со многими людьми, но только не со своим сыном. Бенет обращался к Иосифу только в исключительных случаях, когда без этого нельзя было обойтись. Что мог Иосиф сделать, чтобы уничтожить барьер, стоявший между ними? Нужно было что-то предпринять. Он не мог просто так уехать, не сделав последней попытки к примирению. Если бы это был не отец, то было бы легче. Иосиф даже не знал, почему и с какого времени между ними встала стена. Насколько он мог вспомнить, она росла с каждым днем, она становилась все шире и непреодолимее. На сегодня она была неприступной. Забрезжило утро. Иосиф встал, чтобы помолиться. Долорес и Дэнни Дженни еще крепко спали. Внизу часы пробили 4. Бой часов словно помог ему. Почти каждый шорох, каждый запах в доме Джеди Бейса был для него родным и близким. Это было так с самого начала. Здесь он встретил любовь, настоящую, искреннюю, верную любовь, по которой он тосковал. Долорес никогда не разочаровывала его, и тесть тоже. И если отец в нем ничего не находил, то Джеди к нему относился с доверием и уважением. Его отец почти не заметил сияющего маленького Дэнни в противоположность к другим членам семьи. Иосиф уже был натренирован не реагировать, но постоянное чувство, что отец его не хочет видеть, задевало и больно ранило его. Ведь могло же быть совсем иначе. Долорес вспомнила молитву в день свадьбы и пошла своему свекру навстречу приветливо и без колебаний. Она вышла замуж за Иосифа по любви и верила, что когда-нибудь она завоюет и любовь Бенета, его отца. Долорес жаловалась очень редко, она и никогда не упрекала его. Она была всегда любящей и верной женой, и ему было с ней лучше, чем он ожидал. Лишь один единственный раз они не поняли друг друга. И это было, когда из-за слов Георги Коншталька Иосиф впал в уныние и разочарование. Она была того же мнения, что Георги поступил не по-дружески и несправедливо, но это не давало Иосифу права сомневаться в Божьей справедливости. Как она в тот вечер старалась не дать Иосифу упасть! Иосиф встал на колени у окна и прежде всего поблагодарил Бога за Долорес. Он повстречал своего отца еще перед завтраком у ворот сада. «Отец», — начал он, — «я очень бы хотел с тобой поговорить хоть немного, если ты не слишком занят».
1: «Не слишком занят?» — насмешливо отозвался Бенет. «Я всегда занят. Или ты уже когда-нибудь видел, чтобы я бездельничал?»
0: «Нет, отец, никогда».
1: «Чего же тебе нужно? Денег? Их у меня нет. Погребение...»
0: «Нет, отец, я не пришел просить у тебя денег», — отвечал Иосиф, стараясь оставаться спокойным. «Я хотел бы поговорить с тобой и примириться, прежде чем мы уедем». Бенет быстро заморгал глазами.
1: «Помириться?»
0: Брови его поползли вверх.
1: «Я не знаю, о чем ты говоришь. Это же звучит ужасно. Мы же не маленькие дети, которые что-то не поделили. Я и не думал, что мы в ссоре с друг другом».
0: «Но, отец», — так же серьезно продолжал Иосиф, «между нами во всяком случае нет той любви и тех чистосердечных отношений, какие должны быть». Бенет резко вскрикнул и закашлял.
1: «Ну?» произнес он через некоторое время. «Многое, конечно, было бы по-другому, если бы ты последовал моему совету. Ты женился против моей воли».
0: «Я знаю, отец, но не могу сказать, что об этом жалею. Я женился на девушке, которую люблю, и Бог нас благословил. Долорес — прекрасная жена. Ты до сих пор с этим не согласен, хотя я счастлив». Бенет молчал.
1: Но и когда я еще не был знаком с Долорес, ты всегда был холоден и недружелюбен ко мне».
2: «Холоден и недружелюбен?» — вскричал Бинет.
1: «Зачем рыться в прошлом? Что ты ждал, что я с тобой буду нянчиться, как твоя мать? Это в обязанности отца не входит. Отец должен научить сына, как надо работать. И если тебе сегодня хорошо, несмотря на эту женитьбу, то ты должен благодарить Бога, что я тебе втолкал, как нужно по-настоящему браться за дело».
2: «Это я делаю», — отвечал Иосиф. Комок в горле рос, и вместе с ним укреплялась мысль, что отец, наверное, никогда не изменится. Может, Иосиф должен будет всю жизнь с этим мириться.
1: «Во всяком случае, я хотел тебе сказать, отец», — грустно произнес Иосиф, — «что я на тебя не сержусь».
2: «Это прекрасно», — холодно отозвался Бинет.
1: «И прежде чем я уеду, я хотел убедиться, что ты тоже против меня ничего не имеешь. Если я тебя каким-то образом обидел или причинил тебе боль, то прошу меня простить».
2: Иосиф подождал, но отец ничего не ответил. Он стоял напротив него прямой и неприступный и смотрел отсутствующим взглядом куда-то через сад. Иосиф ждал.
1: «Я надеюсь, что теперь, когда мамы уже нет в живых, ты хоть изредка нам будешь писать».
2: «У меня нет никакого терпения, да и времени на письма. Пусть этим займется Виргиния».
1: «Мама была прекрасная женщина», — погруженный в свои мысли сказал Иосиф.
2: «Ничего другого я еще и не слышал после ее смерти», — проворчал отец. «Как будто я этого не знал, когда на ней женился». «Зачем только люди мне без конца об этом твердят? Естественно, она была хорошей женой, и Бог забрал ее туда, где такие хорошие люди и должны находиться».
1: «Мы завтра уезжаем. До свидания, отец!»
2: Иосиф протянул ему руку.
1: «Приезжай разок к нам в гости, когда сможешь».
2: Бинет взял руку Иосифа и нерешительно пожал ее.
1: «Не думаю, что у меня будет время, чтобы приехать. Пойдите же еще».

Когда Жермен, очень рано проснувшись, кричал и требовал бутылочки, Иосиф вставал и уже не ложился, а до завтрака занимался. Он купил себе библейский словарь, симфонию и целый ряд хороших разъяснений и начал основательно и старательно штудировать свою Библию. Его жажда знаний еще никогда не утолялась, и чем больше он читал и учился, тем больше становилось ему желание глубже проникать в правду и тайну Слова Божьего. Однажды Толарес листала Библию Иосифа и увидела, что она от начала до конца имела пометки на полях. Золотой обрез был потерт, и когда в ней листаешь, два места открывались почти автоматически. Первое, где находилась первая книга Моисея, глава 49, стих 22, был подчеркнут, а второе, где находилась пятая книга Моисея, глава 32, жирно подчеркнуты стихи 10-12. Долорес замечала, что Иосиф становился все спокойнее и уравновешеннее, его отношение к Богу углублялось. Ничего удивительного, что она этому радовалась и была счастлива. В следующем году почти все классы воскресной школы выбрали Иосифа своим учителем. Подростки хотели его точно так же, как и молодежь, пожилые люди или студенты. После долгих споров было решено, что Иосиф будет консультирующим учителем воскресной школы. Это значило, что он в новом учебном году будет преподавать во всех классах, начиная с самых маленьких, кончая бабушками и дедушками. Через год ему было поручено замещать руководителя воскресной школы. По собственному желанию он продолжал преподавать, когда в этом была необходимость. Он стал очень нужным и занятым работником церкви. Жарким августовским днем почта принесла приглашение на свадьбу Фредди Стокс и Лилиан Бонд. К приглашению в конверт была вложена маленькая записка. «Если наше свадебное путешествие на Запад состоится, то мы обязательно к вам заедем». «Я надеюсь, они приедут», — радостно сказала Долорес. «Я тоже думаю», — откликнулся Иосиф. Спустя несколько дней Долорес получила письмо от матери. В нем было и радостное, и печальное известие. Долорес читала, что скоропостижно умер Гризли Стеверт, и что Арт Альтерам и Марта Денлиргер объявили о помолвке. Самое же интересное сообщение было о Беннете Амстронге. Он объявил о продаже своей фермы, чтобы потом уехать и жить в город. «Может, это и лучше», — писала мать Долорес, — «так как Виргиния дома не живет, она работает в другом городе, а Лавелл тоже стал совершеннолетним». Иосиф весь вечер об этом думал. «Должно быть, отец принял такое решение совсем недавно, потому что в своем последнем письме Виргиния об этих изменениях ничего не писала». На этой же неделе Иосифа ждала еще одна неожиданность, когда однажды вечером их навестили муж и жена Коллинз. «На последней конференции, которая вчера только закончилась, нам разрешено было назвать имя человека, кого мы хотим взять помощником проповедника в нашей церкви». Лицо Иосифа стало землянисто-серым, руки его стали влажными, и страх с железным обручем сдавил его грудь. Еще никогда, даже ребенком, он не переживал такое. Это не была застенчивость и даже не страх, а настоящая паника. Растерянный взгляд его уперся в стену позади Мильтона Коллинса. «Я не знаю, Иосиф, слышал ли ты?» Спокойно и деловито продолжал Коллинс, как будто он не замечал состояние Иосифа, хотя он совершенно ясно видел, что с ним происходит. «Только в нашей общине раздались голоса, что ты для этого больше всего подходишь». Иосиф не насмеливался дышать. Он выпрямился и открыто посмотрел Коллинсу в глаза. «Тут вы ошибаетесь, брат Коллинс», — сказал он твердо. «Я для этого не гожусь». «Ты это, конечно, знаешь лучше всех, Иосиф», — сказал старший. «Но, может, ты мне объяснишь, почему ты пришел к такому выводу?» «Вы уже знаете, что я мало учился, брат Коллинс. Никто не захочет слушать проповедника, который даже не владеет в совершенстве своей родной речью. В настоящий

0: В настоящее время люди хотят иметь проповедника, который закончил высшую школу и учился в университете. Лицо Иосифа покраснело. Сердце его билось так громко, что он думал, Мильтон Коллинз слышит его стук. В ушах его снова звучал голос, который когда-то звал его там, в сарае. О, он его никогда не сможет забыть, даже если захочет. Голос был на самом деле. Это не был сон, он слышал его совершенно ясно. В тот же самый вечер он рассказал об этом своей матери. Многие люди хотели бы слышать зов Бога, чтобы их имя было произнесено свыше, отдали бы за это на отсечение руку или все свое состояние. А Иосиф хотел об этом забыть или вычеркнуть из жизни, чтобы никогда об этом не вспоминать. «Я не пришел, Иосиф, чтобы тебя уговаривать», — сказал Мильтон Коллинз. «Я пришел спросить, чувствуешь ли ты в себе это призвание проповедовать Слово Божие?» Иосифу хотелось кричать. Он встал и стал прохаживаться по комнате, туда и обратно. В конце концов он остановился, взявшись за спинку своего стула. «Бог сам призывает себе на службу людей, это мы знаем», продолжал Коллинз. «Но прежде чем открыто поставить чье-либо имя на голосование, мы хотели бы знать его собственное мнение. Если ты с чистым сердцем можешь утверждать, что у тебя никогда не было призвания проповедовать, то мы оставим этот вопрос открытым. Но если ты нам скажешь...» Коллинз вдруг прервался посередине предложения и внимательно посмотрел на Иосифа. За время разговора у Иосифа вдруг появилось такое ощущение, будто он висит между небом и землей, под угрозой вот-вот сорваться вниз. Он дольше просто не мог так висеть, поэтому он глубоко вздохнул и сел. Он чувствовал себя физически слабым и жалким. Его члены превратились в тяжелые гири, ныла спина, болела голова. У него было такое чувство, будто его крепко поколотили. «В общем, так», — начал он охрипшим голосом, — «если быть честным, брат Коллинз, то я не могу отрицать, что не слышал однажды Божьего голоса, но что же, но, Иосиф? Будут многие, кто в это не поверят». «Почему ты так думаешь?» «Один брат вообще не во всяком случае уже так думает». Иосиф кусал себе губы. «Кто и что думает, Иосиф?» «Один такого мнения, что я только этим хотел произвести эффект, когда начал жертвовать десятую часть своего дохода. Но Бог знает, брат Коллинз, что такой цели я в себе не имел. Если когда-нибудь я в мыслях имел цель себе через деньги больше веса иметь или чин церкви приобрести, то пусть Бог меня сейчас же на этом месте накажет за это». «Но, Иосиф, я поражен». «Я никогда такого не слышал, ты в этом уверен?» «Да, это не было какое-нибудь недоразумение, мне это было сказано прямо в глаза, но это прошло, и я брату простил, хотя это меня тогда глубоко ранило. Я был на время совершенно выведен из равновесия, чувствовал себя оскорбленным и боялся за свое будущее». «Но, Иосиф, почему ты не пришел ко мне и не рассказал все?» «Я не мог. И кроме того, я думал, вы, может быть, об этом знаете». «Вообще не часто происходят такие дела, о которых пастор ничего не знает». «Мне сейчас стыдно об этом вспоминать», — сказал Иосиф, совсем поверженный. «В момент слабости я даже написал своей матери, что готов все бросить и уйти». «Что?» Явно испугался Мильтон Коллинз. «Не может быть, что ты всерьез так собирался поступить!» Лицо Иосифа горело. «Нет», — сказал он, — «я попросил Бога о прощении, и с матерью я тоже все уладил. Может, мне не надо было об этом говорить, брат Коллинз, но всю свою жизнь, с самого детства, я слышал только недовольство и критику от моего отца, во всем, чем бы это ни было». «Да. Вы об этом знаете?» Иосиф удивленно наклонился вперед. «Я же не был слепой, когда вы здесь жили. Вы это заметили?» Мильтон Коллинз тихо, понимающе засмеялся. «Я же никогда об этом не говорил», — бросил Иосиф. «И моя мать, конечно, тоже нет. Откуда вы об этом узнали?»
1: «Со временем получаешь способность узнавать характеры», — сказал Коллинз и добавил. «Ты сказал, что слышал, как Бог тебя призывает».
0: «Это было давно», — медленно отвечал Иосиф.
1: «Тогда ты не должен его ослушаться, сын мой. У тебя была верующая мать, и я уверен, она многие часы провела на коленях и молилась за тебя и твоего брата и сестру».
0: Иосиф кивнул.
1: «И кроме того, Иосиф, великими проповедниками становились чаще всего те люди, кто прошел в своей жизни через необыкновенные трудности, испытания и разочарования. Разве ты не знаешь, что проповедник, который искренен и умеет сочувствовать, который умеет вместе и посмеяться, и поплакать, достигает большего, чем тот, который только грамотно, поучительно проповедует? Ты когда-нибудь об этом думал?»
0: «Нет, вообще-то не думал».
1: «Но это правда, Иосиф».
0: Перед кафедрой в это воскресное утро стоял стол, на котором лежали три одинаковые книги. Как всегда, община пела и молилась. В первом ряду в ожидании сидели трое молодых мужчин. У всех троих сердца взволнованно бились, но, не показывая своего внутреннего волнения, они были собраны и серьезны и смотрели вперед на Мильтона Коллинза, который кивнул Иосифу Армстронгу первому, предложил ему выйти вперед и выбрать одну из книг. Потом вышел второй, за ним третий. Как по команде, они враз открыли книги. В одной из книг в начале на первой странице лежала записка. Эту книгу избрал Иосиф Армстронг. Таким образом, выбор пал на него. Нового помощника-проповедника звали Иосиф Армстронг. Но борьба в сердце Иосифа еще не кончилась. То положение, что он в свое время не получил образования, стояло перед ним, как непреодолимая стена. Все снова он слышал дьявольский голос, который хотел посеять в нем неуверенность и страх. «Большинство будут над тобой смеяться», — говорил он себе. «Некоторые станут и уйдут, прежде чем ты успеешь произнести хоть несколько слов, а те, кто останутся сидеть, поступят так лишь потому, что хотят послушать, чтобы потом тебя раскритиковать или тебе польстить. Почему ты не взял другую книгу? Почему бы не избежать все эти трудности? Ты же был уверен, что записка лежит именно в этой книге, или нет?» Что еще в это утро говорилось с кафедры, до Иосифа уже не доходило. Лишь когда уже богослужение кончилось, и многие люди ему пожимали руку, он снова пришел в себя. Некоторые подбадривали его: «Пусть тебя Господь благословит!» А одна пожилая женщина пообещала: «Я буду за тебя молиться, Иосиф!» Значит, она уже знала его по имени. Но Иосиф был слишком взволнован, чтобы запомнить каждого из поздравлявших поименно. Вдруг он услышал плач своего маленького сынишки Жермина. И когда он поднял голову, чтобы посмотреть, откуда доносился плач, то увидел, что Долорес терпеливо ждет его, стоя у дверей церкви с Жермином на руках, а Дэнни сбоку держится за юбку. На лице Долорес было совсем новое, но полное любви и ответственности выражение. «Невероятно, как она похожа на мою маму! Она действительно чудесная мать своим сыновьям!» — пробормотал про себя он и направился к ней. «Пойдем, дай мне Жермина, я его хоть до коляски донесу».
1: «Мы почти последние», — сказала Долорес. «Обедать сегодня будем совсем поздно». «Боюсь, что мне кусок не полезет в горло», — стонал по дороге к машине Иосиф.
0: «Почему же, Иосиф?»
1: «У меня все перепуталось в голове».
0: «Разве ты не чувствовал, что тебя так Бог ведет?»
1: «Чувствовал, Долорес, но не в этом дело».
0: «А в чем же?»
1: «В людях. Они не будут мне доверять. Кто я такой?»
0: «Иосиф, Иосиф, не говори такое. «Я тебе доверяю, а ты себя доверь Богу, Он будет твоим помощником». «Он не только должен будет быть моим помощником, но все за меня делать сам, Долорес. Я говорю тебе правду». Иосиф резко затормозил и потом повернул направо. Он обвил рукой руль, и в глазах его появилось пугливое растерянное выражение. «Если мне Бог не покажет, то я даже домой вас не довезу. Я сейчас чувствую себя жалким и заброшенным, как в глубокой темной дыре, из которой сам я выбраться не в состоянии. Я боюсь. Кто я такой, чтобы мне быть помощником проповедника? Ведь сидели же со мной рядом два высококвалифицированных человека. Долорес, ты не знаешь даже, что во мне происходит». Вдруг облака на востоке рассеялись, и светлая полоса, подобная белой молнии, прошла через все небо. Лицо Иосифа засветилось. «Свет с небес!» — воскликнул он счастливый, и уверенность, что Небесный Отец, который призвал его, назвав по имени, даст ему и способности для исполнения этого призвания, утвердилась в его сердце. В явлении света с небес Иосиф увидел подтверждение этому. Все страхи и сомнения отпали сами собой. Бог с ним. Это наполнило сердце, переплескивающееся через край радостью. Это Бог поставил их на новую работу во славу имени Своего.

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами, а завтра вы сможете услышать последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Ждем вас и Божьих вам благословений!

ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Говорит Господь, ты мое присутствие чувствуешь? Стук мой нежный, ты сердце слышишь? Чьей, скажи мне, искупленный кровью, предо мной сегодня ты дышишь? Я не требую ладан и смирну, мне не надо золота камней, я хочу лишь чистое сердце и сегодня беседовать с вами. Я хочу, чтобы вы с простотою, как та женщина, прикоснулись, чтобы вы, дорогие дети, от оков греха отряхнулись. Я хранил вас в пути прошедшем, даровал вам для жизни много, и теперь вы стоите в преддверии неизвестной для вас дороги. Вспомни ныне, душа дорогая, как давал я силы, терпения, как в пути прошедшем обильно изливал я благословения. Вспомни, как держал я за руки, как водил на пажити злачные, как с любовью приходил я, когда дни твои были мрачные. Я тебя исцелял, и однажды на пути укрепил твои ноги, и тогда ты мной вдохновленная обо мне говорила многим. Вы мою получали силу, получали духа крещения, и теперь посмотрите с верою, и сегодня я в вашем служении. Приходил я в ваше общение с распростертыми к вам руками, и теперь посмотрите с верою, дети, я стою между вами. Ободрись же, народ, сегодня, удали прочь неверие, сомнения, пусть же будет не буквы, а духа предо мною ваше служение. Я сегодня хочу единства, освящение в моем народе, чтоб была любовь, смирение, красота с простотой, как в природе. О, народ, подними свое знамя, я

Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает человеку ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Иова 33:14-18. Вспоминается мне древний рассказ одной сестры, знакомой с юности. Муж ее служитель, детей тоже немало. На мой вопрос о их жизни она ответила: «Знаешь, учусь и стараюсь жить по первому побуждению». «А как это?» «Да так, встретилась с какой-то нуждой, хочется помочь, а денег всего пятерка. Вроде мало и стыдно давать. Но если отложишь, то и этого не сделаешь. То забудешь, то не встретишь, а то и вовсе нужда пройдет». Прошло более 10 лет, но этот разговор не забылся. И вот совсем недавно у меня была возможность связаться с нею. «О, рад тебе! Вот только что вспомнился случай, как ты училась жить по первому побуждению. Не бросила ли еще? Куда и как ты продвинулась в этом отношении? У тебя хорошая память. Запомнить то, что было сказано невзначай. Я удивлена, хотя сама помню, как ты говорил, люди приходят к Богу, дерзают, стремятся угодить Богу, а проходит время, и к старости они обрастают привычками, черствеют, грубеют и становятся карикатурами на себя же самих. Подтверждение этой мысли встречала у Гоголя, почти характеристику Плюшкина. Стараюсь и сейчас так жить, по первому побуждению. Считаю это самым верным. А еще мне нравится запоминать ночные мысли и тоже воплощать их в жизнь. Не знаю, может, ты с этим и не знаком, а мне иногда приходится тихонько лежать без сна. Встанешь, кому-то будешь мешать. Все комнаты заняты, частенько кто-то в гостях. А тут-то и приходит озарение, вдохновение и трезвость мысли. Не знаю, днем заботы, хлопоты, мысли — совсем другое. Я тоже так люблю эти моменты, когда можно слышать его. Но здесь самый плохой карандаш лучше самой хорошей памяти. Записывай, хоть в потемках.

0: И в наши дни спасает благодатью живой Христос. Но враг спешит сказать нам, что это ложь. И силу слов живых он искажает в зеркалах кривых и говорит лукаво: «Век двадцатый, остался в прошлом Иисус распятый, иссякла воскресенье благодать, и ее среди людей не отыскать. Ты плачешь, а ведь камня нет у входа. Иисус воскрес и дал тебе свободу. Он жив, Отец, Учитель, пастырь, врач, ты над гробницей пустой не плачь. Ты оглянись, увидишь, как Мария воскресшего, он знает твое имя. Склонись к ногам Иисуса, о мой друг, и ты узнаешь силу Божьих рук. И в новом сердце сотворит обитель для духа своего живой Спаситель. Ты будешь петь воскресшей душой и скажешь, как с Иисусом хорошо. Он жив, Господь распятый и воскресший, к Нему за милостью приходит грешник в лохмотьях жалких, и Христа любовь освобождает душу от оков. Он жив, Он над землей и небом властен, и знать Христа живого — это счастье.
1: Мерзость перед Господом устал живые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тема нашей сегодняшней беседы – гонение, точнее, гонение на детей Божьих, на верующих. Библия ясно говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это во втором послании Тимофею, 3 главе, 12 стихе. Это значит, что мы, кто любит Христа и хочет жить достойно звания Его ученика, должны быть готовы к гонениям и преследованиям. Писание не оставляет никакого сомнения, что гонения неизбежны. Такова участь всех истинно верующих людей. Апостол Павел писал филиппийцам так: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». А если так, то нам следует понять, в чем причина, почему нам приходится переживать гонения. И дальше, как нам относиться к гонению вообще, и в частности к нашим гонителям. Сегодня мы обсудим то, что говорит Слово Божие по этому поводу. Поэтому я бы вам посоветовал взять карандаш и по ходу нашей беседы записывать те стихи из Библии, которые мы упомянем, чтобы потом еще раз задуматься над ними. И в конце беседы мы поделимся с вами практическими советами по отношению к преследованию и как нам быть к ним готовыми. Итак, в чем же причина гонения? Почему нас преследуют? Почему те, кто ради Христа, делая не зло, а добро, должны страдать? И это приводит нас более к общему вопросу. Почему мир возненавидел самого Иисуса Христа, безгрешного Спасителя, который ходил по земле, делая и проповедуя добро и любовь, и призывал людей к Богу? Почему гнали Его? И почему во имя Его мы теперь должны страдать? Чтобы понять значение и причину преследования, мы должны вникнуть в этот вопрос. Мы не найдем ответа, если мы будем искать его поверхностно. Вместо этого мы должны узнать, что говорит Библия относительно положения верующих в этом мире. Первое, что мы обнаружим, это тот факт, что правителем этого мира является никто иной, как сатана. Он – князь мира сего. Наша Земля – это планета, оккупирована врагом. Как апостол Иоанн говорит, мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Иногда мы это забываем. Нам даже может показаться, что это слишком сильно сказано. Однако Иисус так не думал. Вы, конечно, помните случай, описанный в Евангелии от Матфея, когда сатана трижды искушал его. Последним из этих искушений было такое. С высокой горы сатана показал Иисусу все царства мира и их славу. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падче поклонишься мне». Вы заметили, что Иисус не спорит с сатаной о его праве делать такое предложение? Иначе говоря, Иисус не возразил сатане, что он, мол, не имеет никаких царств ему дать. Наоборот, он согласился, что они принадлежали сатане, что все царства мира были под его властью. Это очень важный вывод, и не следует его забывать. Сатане подвластны не только мировые системы в целом, но и отдельные люди в частности. Таким были некогда и мы с вами, дорогие братья и сестры. Апостол Павел пишет о грехах, в которых мы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Таким образом, мы живем в мире, который нельзя назвать Божьим миром. Наоборот, он Богу противится. Его истинный руководитель – это злейший Божий враг – сатана. Все те люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в повседневной жизни, все они находятся под влиянием сатаны и его ангелов. Это не значит, что они сознательно преданы сатане. Нет, они даже могут быть добросклонны к нам и до некоторой степени нравственны. Но Библия говорит, что весь мир лежит во зле. И до тех пор, пока Иисус Христос не освободит нас, мы находимся в рабстве царящего в нас греха. Но 2000 лет назад на эту планету, занятую врагом, пришел Иисус Христос. Он пришел, чтобы разрушить царство сатаны, прекратить его господство над людьми. В послании к евреям во 2 главе, в 14 и 15 стихах мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». И мы знаем, что Иисус полностью одержал победу. Когда на кресте Он воскликнул «Совершилось!», тогда хребет сатаны был переломлен. И окончательная победа, мы знаем, принадлежит Иисусу Христу, Царю царей и Господу господствующих. И чтобы не случилось с нами здесь на земле, мы знаем, что настанет день, когда каждое колено преклонится перед Иисусом Христом, одни с чувством благоговения, другие, как пораженные враги, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца. Об этом мы читаем в послании филиппийцам во 2 главе. Таким образом, сатана – побежденный враг. Его конец неизбежен. Гибель предопределена. Победа уже принадлежит Христу. Мы, однако, верующие, продолжаем находиться в сражении. И мы призваны продолжать эту борьбу до тех пор, пока Христос не придет, чтобы забрать нас к себе. Однако мир, в котором мы живем, продолжает находиться под контролем дьявола. Какое же положение занимаем мы, последователи Христа, на этой оккупированной врагом планете? И какое отношение все это имеет к теме нашей беседы – преследование верующих? И вот мы постараемся ответить на эти вопросы. Мы уже увидели, что величайший враг сатаны – это Иисус Христос. Поэтому на Иисуса Христа направлен главный удар всей мировой системы. Христос сам сказал, это в Иоанна 7 глава 7 стих, «Мир меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». В течение всей своей жизни здесь на земле Иисус Христос был постоянно под сознанием того, что мир намерен его уничтожить. Притом он в течение всей своей жизни знал, что будет распят в Иерусалиме, что над ним будут издеваться и поступать несправедливо, противозаконно. В очах мировой системы того времени смерть Иисуса Христа на кресте была подобна избавлению от какой-то язвы. Точно так же поступил бы

прежде вас возненавидел. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Это в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Поэтому мы не должны удивляться, что и нас, учеников Христа, этот мир преследует и ненавидит. Если наше искреннее желание любить Христа и следовать за Ним, как Его ученики, то нам, естественно, ожидать сопротивления со стороны мира. Из книги «Деяний апостолов» мы замечаем, что за смелую проповедь Евангелия почти всегда следовали гонения и страдания. Не случайно в тюрьме оказался именно Петр, тот смелый ученик Христа, проповедь которого в день Пятидесятницы привела ко Христу 3000 человек. Не случайно первым мучеником христианской церкви стал Стефан, исполненный Духа Святого, пламенный проповедник Евангелия. Мы видим, что именно Иерусалимская церковь, та самая, которая привела ко Христу тысячи людей, приняла на себя самый тяжелый удар первой же волны гонения на христиан и была рассеяна. Что же вызвало ярость мира? Такие гонения, эффективное служение, живая, исполненная Духом Святым церковь. Что же вызывает гнев и озлобление дьявола сегодня? В основном то же самое. Дьявол просто не может спокойно терпеть, когда дело Христово идет вперед. Таким образом, сатана идет как бы в контратаку. Он бешено борется против тех, кто верен Иисусу Христу. Какую цель он при этом ставит? Да очень простую. Парализовать дело Божие. Например, склонить церковь к мирному сосуществованию. Да, он будет использовать любые средства, любых людей, только чтобы помешать церкви отвоевывать у него людские души. При этом, как вы знаете, средства он использует самые разные, в зависимости от обстановки. Например, на Западе, где верующих много и где церковь пользуется большой свободой, одно из дьявольских орудий – распространять ложные учения в церкви, которые смущают и обескураживают веру. Он также пытается создать общественное мнение о истинных верующих как о фанатиках и искушает верующих тем, что можно любить и Бога, и мамона. Все это он делает для того, чтобы свидетельство их не было эффективным. В странах господствующего атеизма методы его совсем другие. Там чаще всего он идет в лобовую. Но какой бы метод дьявол ни употреблял, цель его одна и та же – остановить или, по крайней мере, замедлить распространение благой вести и расширение Царства Божия здесь на земле. Хорошо помнить, что дьявол не разделяет свой мир на Запад, Восток и Третий мир, но, как Слово Божие говорит, что весь мир лежит во зле. Будем помнить, что для достижения своих целей сатана использует и различного рода людей. Это ясно мы видим в страданиях самого Иисуса Христа. Тут мы видим людей, исполненных ненавистью к Иисусу, которым каждое малейшее страдание Христа принесло наслаждение. Это о них он говорит в прочитанном нами месте из 15 главы Евангелия от Иоанна. Они ненавидят Христа. Они ненавидят также и Его учеников. И в 23 стихе этой главы он говорит: «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Одно из орудий дьявола – это люди, ненавидящие Бога, люди, движимые яростью против своего Создателя. Но есть и другой род людей, – которых дьявол употребляет для преследования верующих или церковь. Это невежды. Яркий пример такого невежества – сам апостол Павел. В его свидетельстве царю Агриппе он рассказывает, кем он был до встречи со Христом и как он преследовал христиан. «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея», – говорит он. А Тимофею Павел писал, что он прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Это 1 Тимофея, 1 глава, 13 стих. Итак, мы рассмотрели, в чем состоит причина гонений и какие средства и каких людей

сатана использует в этих целях. Теперь давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны, а именно с точки зрения верующих. Как нам реагировать на преследование? Как поступать по отношению гонителей? Господь знает нашу нужду, и поскольку гонение и преследование – это то, что нам следует ожидать, то Библия на эту тему говорит довольно много. Например, вся книга первого послания Петра адресована христианам, страдающим за веру, и она содержит множество советов на этот случай. Давайте рассмотрим четыре из них на примере этого послания, а также других мест Библии. Прежде всего, нам нужно следить за собой. Пусть нас преследует только за добрые дела, только за имя Христа. В первом послании Петра, в 3 главе 16 стихе, сказано так: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житье во Христе». Помните пророка Даниила? Он жил перед Господом безупречно, и Господь его благословлял. Его окружающие завидовали ему и старались что-нибудь найти в нем, чтобы обвинить его. Но, как говорит Слово Божие, никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Это в 6 главе, в 4 стихе. Единственное, что они могли придумать против него, это изобрести закон, запрещающий молиться Богу. Будем же внимательно следовать за собой. Вот что Петр пишет: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Во-вторых, мы призваны все терпеливо переносить. В первом послании Петра, в 19 и 20 стихах, 2 главы мы читаем: «Ибо это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Мы уже видели, что страдания для нас неизбежны. Будем же достойно принимать эту высокую честь – страдания во имя Иисуса Христа. Третье повеление – это уповать на Бога, смотреть только на Него. Помните, что Он победитель. Он видит, что происходит с нами, и даст нам силу перенести любые испытания. Перед нами пример Иисуса Христа. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но передавал то судьи праведному. Это 2 глава, 23 стих 1 послания Петра. Насколько это важно для нас, дорогие друзья, сознавать, что Бог на престоле, что Он всемогущ. Иисус отдал своих гонителей на суд Отца. Сам Он ничего не делал с ними. То же самое надо делать и нам. Судить за нас будет сам Бог. Мы же не должны брать эту обязанность на себя. Надежда, упование на Бога – это основа для прочной победы в любых испытаниях и преследованиях. Не спускать глаз с Него, видеть перед собою вечность, а не только данную минуту – вот в этом успех. И, наконец, четвертое – радоваться. Библия учит нас предельно ясно радоваться в моменты самых тяжелых переживаний. Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Пишет апостол Павел в своем первом послании в 12 стихе 4 главы. Если мы заслужили ненависть этого мира за веру в Иисуса Христа, значит, награда от Господа будет велика. Именно об этой награде говорил Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Об этом мы читаем в 5 главе Евангелия от Матфея, в 10 по 12 стихах. «Гонимых во имя Его Христос назвал блаженными. Они наследуют Царство Небесное.
Какие чудные обетования, дорогие друзья! Какая будущность для тех, кто призван страдать за Иисуса Христа! Поэтому будем радоваться, вспомним обетование, данное в 15-м псалме, где псалмопевец говорит: «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Вот эти четыре принципа, о которых мы сказали, помогут нам устоять в моменты гонения и преследования. Но как нам подготовиться заранее к возможным атакам дьявола? Есть ли практические советы, которые можно предпринять, скажем, в течение этой недели, чтобы приготовиться к испытанию? Да, есть. Напомним три условия, которые нам помогут. Прежде всего, углублять наше общение с Господом. Назначить определенное время для встречи с Ним с целью познать Его еще лучше. Только познавая Его, мы приобретем ту веру, которая позволяет нам положиться на Него в самых трудных обстоятельствах. На наступающей неделе, во время наших ежедневных общений с Богом, возьмите первое послание Петра по одной главе в день. Каждый день, читая эти отрывки, будем просить, чтобы Сам Господь больше и глубже открылся нам. Зададим себе вопрос: что эти стихи открыли мне об Иисусе Христе? Ничто так не подготовит к этой оппозиции мира, как прочная надежда на Иисуса Христа. Во-вторых, будем систематически вкладывать Слово Божие в свое сердце. Множество верующих, прошедших сквозь тюрьмы, лагеря и ссылки, свидетельствует о тех огромных благословениях, которые принесли стихи из Библии, выученные наизусть. Но как часто мы упускаем чудные возможности, драгоценное время, когда, имея доступ к Библии, не учим наизусть места из Писания. Поэтому сейчас, на этой неделе, выберем хотя три или четыре стиха и выучим их так, чтобы они всегда были с нами. Для того, чтобы вам легче было их учить, запишите их на небольшой карточке. Носите эти карточки с собою и заглядывайте в них каждую свободную минуту. Это поможет вам сэкономить время и облегчит заучивание. Хорошо, если такое заучивание станет нашей привычкой. Стихи, заученные наизусть, могут послужить нам большим ободрением или руководством, когда у нас не окажется под рукой Библия. В-третьих, надо подготовить ясное и убедительное свидетельство о своей вере во Христа. Петр говорит: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Это первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Готовы ли вы объяснить собеседнику вашу веру и ваши взаимоотношения со Христом? Причем сделать это так, чтобы вас не только поняли, но и заинтересовались вашими словами. Можешь ли ты сказать, как Христос изменил твою жизнь, дал тебе надежду так, чтобы все поняли? Пример апостола Павла во время его суда является чудным вдохновением для каждого из нас. Он мог бы думать о том, как сохранить свою жизнь, спасти себя. Но чем он озабочен? Во втором послании Тимофею, которое было последним посланием Павла, написанное незадолго до своей казни, он пишет: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники». Представьте себе, Павел смотрел на свой суд как на возможность для свидетельства. Для него было важно, когда сойдутся эти язычники, использовать этот момент для проповеди о Христе. Является ли наше свидетельство таким ясным, что наши гонители увидят Господа так, как они никогда раньше Его не видели? Будем ли мы готовы утвердить благовестие? Это значит, что наше свидетельство должно быть в полном порядке сейчас. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами говорили о гонении на верующих. Мы узнали причину этих преследований, методы, какими пользуется сатана, а также о том, как мы должны поступать во время гонения.
Будем готовы переносить страдания, как добрые воины Иисуса Христа, а готовыми мы можем быть только в силе Духа Святого. Никогда не забудем об этом. И если мы так поступим, то все обещанные Господом награды по праву принадлежат нам. Слава и благодарение Ему.

ему должно расти, а мне умаляться. Иоанна 3:30. Всегда более важно то, что Бог делает для меня, а не то, что я делаю для Него. Я не могу преуспевать для Него, но без Него. Наши успехи соответствуют не нашим усилиям, а Божьей благодати. Когда я думаю, что сила во мне, я слишком нетерпелив, чтобы ждать Божьего времени, и слишком самоуверен. Но чтобы наша жизнь и то, что мы называем служением, не закончилось провалом, важно не только включать Бога в наш процесс принятия решения, но полностью повиноваться Ему в глубоком смирении, познавая Его волю и желание. Перестанем подражать людям, а будем подражать Иисусу Христу, который смирил Себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Когда мы признаем свою слабость и зависимость от Него, только тогда мы действительно можем ежедневно познавать Его пути и являть Его силу. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание святого апостола Павла к Галатам, 1 глава. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и, призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Послание Галатам, 2 глава. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезываться. а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Послание Галатам, 3 глава. О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на

так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу и закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».

Красавица, люби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие Матфея, 19 глава. Лежу в больничной узенькой палате, беспомощно, как малое дитя. Лекарства, запах, жесткие кровати, мгновения тянутся, они летят. Вокруг страдания, слезы, стоны, вздохи. Больные еле дождались утра. Она вошла в палату ветром легким, как ангел в белоснежном. Медсестра. Как будто в темноте зажгли нам свечи. Сестричка милосердия пришла. А если ангел рядом, сразу легче. И я сестричку эту так ждала. От резкой боли голова кружилась. Казалось, что не разорвется круг. Сестричка надо мною наклонилась. И я про боль свою забыла вдруг. Красавица. Не оторваться взору. Пушистые ресницы. А глаза. Как синие глубокие озера. В которых отразились небеса. И локон шелковый из-под косынки, и очертания губ, и взлет бровей, и бархатная кожа, ни морщинки, красавица, и все прекрасно в ней. Лицо другое рядом было б серым, а это идеал всех женских лиц. Изъянов нет, ни черточки неверной. И где такую красоту нашли? Но я недолго ей любовалась. Признаюсь вам, была оглушена, с красивых уст летевшими словами. «Ну что тебе? Терпи! Ты не одна!» В глазах озерах столько укоризны, сердитым был румянец на щеках. «Вон сколько вас, изнеженных, капризных! Захочешь пить — на тумбочке стакан!» Сказал мне ангел так и отвернулся. Я поняла, что этот ангел злой. До тумбочки пыталась дотянуться, и на пол пролила стакан с водой. И боль ко мне вернулась с прежней силой, и в каждой клеточке моей жила. Но помощи я больше не просила, и медсестру к постели не звала. Я слезы пряча думала, о Боже, ну почему лицо и сердце врозь? Нет, красота красивой быть не может, когда таится в чем-то сердце злость. А вечером пришла сестра другая. Красавицей картины не была. Она своими чуткими руками помочь больным старалась, как могла. Поправила подушку у кого-то и жаждущему подала питье. Не просто делала свою работу, но сердце отдавала нам свое. Как добрый ангел возле нас трудилась и отступала боль от наших ран. Мы спали. Что-то светлое нам снилось, но не спала сестричка до утра. И после долгой и бессонной ночи она к моей постели подошла. Спросила ласково меня, пить хочешь? Стакан воды холодной подала. Я той воды не пробовала слаще. Я приняла ее из добрых рук. Красавица считала настоящей дежурившую ночью медсестру. Ее лицо уставшее светилось, в нем каждый видел только доброту. Я не сестру, себя тогда спросила, и где нашли такую красоту? Была она приветливой и милой. Лицо я помню до сих пор. А первую красавицу забыла. Мелькнет лишь в памяти холодный взор. Красивыми рождаются нечасто. Но честь невелика красавцам быть. Когда красивые не учатся любить, когда их сердце к людям безучастно, зачем лицо красивое носить?

Пусть Бог сделает нас особенно бдительными, чтобы силой Святого Духа мы могли жить в Нем, как ожившие из мертвых, поскольку во многих вещах мы весьма далеки от Его совершенной воли. Давайте смирим себя и дадим возможность Его руке день за днем обновлять нас. В нас должно жить стремление к совершенной жизни, как к результату нашего полного посвящения Богу. Хотя мы часто будем стонать о том, что она еще не достигнута, наша молитва должна быть подобна этой. «Возьми мою душу и силы телесные, возьми мою память, мой ум, мою волю, все то, что имею, и время мое, все то, что я знаю, и чувства мои, все, что говорю я, что думаю, делаю, возьми мое сердце и обнови его».

Момент творения. Должно ли солнце вращаться быстрее? Если исходить из теории эволюции, должно быть объяснение существованию Солнца, звезд и планет, которое не подразумевает Бога-творца. Одна из наиболее популярных на сегодняшний день теорий гласит, что Солнце и планеты Солнечной системы сформировались как отдельные облака, состоящие из пыли и газа, а потом под действием гравитации соединились в единую систему и стали вращаться быстрее и быстрее, подобно некому гигантскому фигуристу. Согласно этой теории, момент количества движения планет, который мы называем просто «спин», должен равняться количеству спина Солнца. Шаг за шагом, узнавая все больше о Солнечной системе, человечество сумело более точно выяснить эту энергию. Зная массу планет, их орбиты, а также массу и частоту вращения Солнца, ученые пришли к выводу, что 98% спина Солнечной системы приходится на долю планет, и лишь 2%, а не 50%, как предполагалось, на долю Солнца. Итак, современная наука с максимальной вероятностью, насколько позволяет данная ситуация, подтвердила, что Земля была создана вне зависимости от Солнца. Конечно, все мы знаем, что в Писании ясно сказано: «Бог создал Землю за 4 дня до сотворения Солнца». Это представляет научную загадку для эволюционистов, но не для тех из нас, кто почитает Библию. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: мгновенье. Ты можешь в вечность отойти. И помни, что в одно мгновенье ты можешь в вечность отойти.
1: Слово Божие – живительный источник, и только в нем

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

эфире передача «Это интересно». В христианстве голубь символизирует Святой Дух, чистоту, мир, крещение, благую весть. В Библии говорится, что голубя послал Ной на поиски сухой земли после потопа, которая затем принесла оливковую ветвь. Обычные городские голуби хорошо ориентируются в пространстве и всегда найдут дорогу домой. Во-первых, голуби запоминают на своем пути особенности ландшафта. Во-вторых, они запоминают запахи. В-третьих, у них есть встроенный компас, с помощью которого они ориентируются по солнцу. Еще с одним интересным фактом столкнулись исследователи несколько лет назад, когда поняли, что голуби могут различать лица людей. Во время эксперимента два исследователя, приблизительно одинаковые по комплекции и типажу, относились к голубям по-разному. Один был добрым, а другой во время кормежки гонялся за ними по клетке. Через определенное время исследователи перестали появляться перед голубями, но когда появились вновь, то птицы их узнали и начали сторониться того, кто вел в прошлом себя агрессивно, несмотря на то, что он стоял смирно. Существует приблизительно 300 видов голубей. Эти птицы живут во всех частях мира, кроме чрезвычайно холодных областей, но большинство разновидностей живут в тропическом климате. Многим кажется, что голуби в основном средних размеров, темно-серого цвета и живут на улицах города. Большинство из них — да, но это только один из видов. Голуби живут по всему миру, и многие из них выглядят очень красиво. К примеру, существуют фруктовые голуби, которые удивляют своими яркими зелеными, красными и желтыми оттенками. У уличных голубей очень интересно устроен организм. Сначала они набивают желудок, потом, когда в желудок уже не помещается, еда отправляется в зоб, состоящий из двух мешков. Сначала аккуратно заполняется левый, потом открывается правый, прямо как у хомяков. Имя пророка Ионы, который побывал в чреве у кита, переводится как «голубь». Своих учеников Спаситель призывал быть смиренными и кроткими, как голуби. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби». Матфея 10 глава. Интересный факт, что голуби пьют необычным способом. Голуби засовывают свой клюв в воду и сосут жидкость через него, как если бы это была соломка. В 18-19 веках почтовый голубь стоил столько же, сколько чистокровный арабский жеребец, а древний Вавилон был городом голубей. Интересный факт, что голуби могут развивать скорость до 70 км в час и могут пролететь до 900 км в день. У взрослого голубя есть приблизительно 10 тысяч перьев. С незапамятных времен голубей использовали для доставки сообщений на большие расстояния. Фактически, известные лидеры прошлого, как Юлий Цезарь, Чингисхан и так далее, использовали голубей, чтобы получить важные сообщения через большие расстояния. А знаете ли вы, что голубь воспринимает 75 кадров в секунду? Человек только 24. Поэтому голубь в городе так часто попадает под несущийся автомобиль. Он-то видит его, но медленно едущим. А угол обзора составляет 340 градусов. То есть голубь прекрасно видит со спины. Еще голуби видят ультрафиолетовую часть спектра. Голуби не могут быстро бегать, но могут взять что-то в красную лапку, несмотря на то, что ножки у них очень чувствительные и нежные. Зато крылья у них просто класс. Спортивный голубь обгоняет стрижа, чемпиона по скорости полета.
Чтобы поесть, птенчик прислоняется к клюву, к углу папиного или маминого носа и слизывает молочко, которое больше похоже на сметану. На этой сметане птенец растет не по дням, а по часам. Уже на следующий день, после прихода в наш мир, он весит в 2 раза больше. В глазах голубя есть особая ямка, полная светочувствительных клеток. Эта ямка выступает в роли подзорной трубы, увеличивает изображение. Голуби непритязательны к еде, но пьют эти птицы довольно много по сравнению с другими более крупными и хищными. Они всегда ищут чистые источники с водой. Даже обычный сизый голубь, обитающий в наших краях, не станет пить из той же лужи, где присутствуют химические примеси или прочие непригодные к употреблению отходы. У голубей очень хорошее зрение. Причем ни случайный световой отблеск, направленный в глаз птицы, ни молниеносный разряд не способны ее ослепить. Средняя продолжительность жизни голубя — 18-20 лет. В основном голуби паруются на всю жизнь. Но когда какая-то особь из пары гибнет, то голубь позволяет найти себе нового партнера, причем роль выбирающего отдается самцу. Особи женского рода могут лишь принимать или не принимать ухаживание самца. В наши дни голубей в домашних условиях держат исключительно те, кто просто любит этих птиц, или люди, страдающие сахарным диабетом. Считается, что голубиное мясо способствует торможению заболевания.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Несколько лет назад президент миссии ОРА Генрих Флорекс и я посетили Латвию. И, конечно, мы захотели посетить дом, в котором когда-то была типография издательства «Христианин». Когда мы туда прибыли, то застали дома только нового хозяина, который был занят отделкой зала. Выглядело все довольно красиво, но у дымохода заметили редкую задвижку с головой дьявола.

людям спасительное Евангелие Иисуса Христа. В этом доме печаталось Святое Евангелие, а ты вознес образ сатаны над твоей лучшей комнатой? А что делать? Выкинь его в окно. Он тут же вышвырнул образ лукавого в окно. Задвижка была из чугуна, и как только она упала на битый кирпич, мы увидели, как осколки разлетелись в разные стороны. За твой поступок вручаем тебе премию. Как он был приятно удивлен. В книге отзывов для гостей, которые принес хозяин, мы написали: «Место это свято, ибо здесь издавалось Слово великого Бога и Его Сына Иисуса Христа. И потому мы благословляем этот дом сегодня, как и 15 лет назад». Мы поставили дату и расписались. «А теперь мы о тебе и о твоем доме помолимся». Совершив молитву и попрощавшись, мы уехали. Года через полтора к ним приехали верующие из Бонна. Они рассказывали: «Мы подъезжали на автобусе, а он уже бежал к нам навстречу и приветствовал нас, говоря: „У меня уже были верующие из Германии, и с тех пор, как они помолились о нашем доме, у нас благословение. Добро вам пожаловать! Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь мне? Я приготовил дом». Бытие 24:31. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея 4 глава.

Время от времени на городском мясокомбинате по какой-либо причине дороже обычного принимали скот на убой. На этот раз хорошо платили за овец. Поговорили мы с женой. Придется сдать одну овцу. Может, хоть часть долгов отдадим. Был у меня тогда мотоцикл с коляской. Засунул я овцу поудобнее в коляске и поехал за 30 километров в город. Простоял в очереди за деньгами. Наконец получил, но намного меньше, чем ожидал. Стоящие рядом все были довольны, немало получили. Мне стало крайне обидно, но я решил, что сам виноват. Когда взвешивали овцу, мне было стыдно глядеть на весы, а другие смотрели. Вот меня и обманули. С этой обидой мне было стыдно идти к Богу с молитвой. Но тут я услышал повеление «Благодари». Пошел, встал за грузовую машину, поблагодарил Господа и поехал домой. Все, как было, рассказал жене, а она говорит: «Если так, будем благодарить, ибо верующему все содействует ко благу». И мы преклонились для молитвы. Прошло какое-то время. На этот раз я сдавал поросенка. Когда его поставили на весы, я услышал голос: «Для этого ты и проиграл тогда с овцой, чтобы теперь получить свое. Смотри на весы». Весовщик посмотрел на меня и спросил: «Можно мне сбросить 800 грамм на грязь?» «Конечно, можно», — ответил я. Хотя грязи не было на поросенке. Он был похож на дикобраза, потому что был худым и щетинистым. Получив деньги, я так и ахнул, поскольку не ожидал такой суммы за дикобраза. Пошел к бухгалтеру. «Наверное, вы ошиблись и мне переплатили». «Проверили, все в порядке, у вас высший сорт, идет на бейкон». «Как это понять?» Свиньи возрастом до 6 месяцев признаются за высший сорт. «Но ведь у меня нет паспорта на породистого поросенка». «Как же вы это определили?» «Так как у нас не частный скот, нет

документов мы определяем по весу. За бейкон принимается поросенок весом до 60 кг. Выше 60 у нас простое мясо, которое намного дешевле. Вы получили высшую сумму. И тут я услышал: для того ты тогда с овцой и потерял, чтобы теперь получить довольно. Как хорошо, что я не возразил за 800 грамм грязи. Пошумел бы тогда, как это делали многие, и получил бы половину. С тех пор миновало много лет, но этот простой житейский случай остается для меня большим уроком. Если происходит у меня неприятность, я не расстраиваюсь, а благодарю Господа. Кто знает, может, эта неудача опять послужит к лучшему, сохранит от худшего. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Евреям 12:11.

Когда бракосочетался Иосиф Бондаренко, в Брест съехалось более 2000 человек. Там я встретил, наконец, и человека, о котором много раз приходилось слышать и однажды, правда, мимоходом видеть. Имя его звучало довольно непривычно. Вместо фамилии употребляли название столицы республики, в которой он жил – Ваня Минский. Мое первое знакомство произошло так. Проезжал я на мотоцикле мимо хутора, в котором жили два моих друга. Как раз перед крыльцом один из них прощался с незнакомым мне человеком, как я после узнал, Ваней Минским. Он посетил общину христиан соседнего селения, в которой состоял мой друг. Прощаясь, тот спросил у Вани, «А где же твой чемодан?» «Нету», — последовал ответ. «Ну а где же твоя сумка?» И опять последовал тот же ответ. «Нету». «А где же плащ, куртка или пальто?» «Нету», — в третий раз ответил он и затем добавил. «Не приобрел еще». И его бедная одежда сразу же бросалась в глаза. Старый и очень поношенный пиджачок, латаные брюки. В этой экипировке он путешествовал по стране, уезжая за многие тысячи километров от дома. Время от времени верующие стирали его одежду, и он снова отправлялся в путь. Но вернемся в Брест. Мы приехали вечером, а торжественная церемония бракосочетания должна была начаться в 10 часов утра следующего дня. Нас разместили в разные дома верующих. В таких случаях из-за множества гостей приходилось спать на полу. Тогда в комнате нас оказалось человек 15 из разных городов Союза. В том числе там был и Ваня Минский. Входя в дом, мы услышали, что он о чем-то рассказывает. Братья, бывшие со мной, знали Ваню еще раньше. Все слушали брата. Мы также присоединились к ним. Это был живой родник, наполненный сердечной благодатью. Он рассказывал, как в автобусе имел возможность засвидетельствовать о своей вере в Искупителя. Вдруг раздался характерный стук в дверь соседней комнаты. Мы тут же выключили свет в своей комнате и преклонили колени для молитвы. Из нашей комнаты было видно, как в дом вошла группа милиционеров. Они проверяли паспорта, отыскивая приезжих христиан. У милиции знали, что на этот брак многие приедут с вечера. Поэтому проверка паспортов была обычно оправданием их визита. Так как дверь в нашу комнату была открыта, они не подумали туда войти. А мы в беззвучных молитвах просили Бога, чтобы Он сохранил нас от нежеланных посетителей. Минут через 10-15 работники милиции ушли, а мы благодарили Бога. После молитвы Ваня продолжил прерванную речь. «И вот меня и Мишу арестовали. На этот раз посадили нас на 15 суток. На 5-й или 6-й день нас вызывают и как специалистам поручают отремонтировать и подготовить к соревнованиям мотороллер». «Мотороллер к соревнованиям?» – удивились мы. «Здесь что-то не то». Нас привели в цех, в котором стоял большой слесарный верстак. Дали несколько ключей. Ремонт начался. Нам не хватало нужных инструментов. И кроме того, нас продолжало удивлять, что мотороллер нужен к соревнованиям. Состязаний на таких машинах как раз у нас и не бывает, да еще и в милиции. Мы переглянулись и решили, что надо проверить помещение. Все оказалось будто бы в порядке, но верстак нас несколько смущал, тем более, что на нем висел замок. «Надо его открыть», — молча решили мы. «Надо, Миша, открыть верстак, ключей не хватает», — громко сказал я. Спустя немного времени осторожно открыли верстак. В столе находился скорчившийся человек. Я тут же закричал: «Мишка! Беги скорее к начальству и скажи, что здесь спрятался вор».
Брат выскочил за ворота цеха, а пленник, вылезая, говорит: «Я не вор». «А кто же ты?» «Я начальник уголовного розыска Минского района». «Крикни своему другу, чтобы он вернулся». Я побежал к воротам и закричал во весь голос давно исчезнувшему Мише: «Мишка, Мишка, вернись, это не вор». В столе сидел начальник уголовного розыска Минского отдела милиции. «Что ты кричишь? Замолчи! Зачем все это разболтал?» Покраснев до ушей, сказал мне начальник, отряхиваясь от пыли, и побрел во свояси, а наш ремонт был на этом закончен. Все улыбались, было уже далеко за полночь. Помолившись, мы разлеглись по полу кто куда и уснули мирным, спокойным сном праведников. Завтра торжественное событие в жизни наших друзей.

Когда наш третий сынишка Андрюша пошел в школу, то его, как и всех других детей, повезли в районный город. Там, в центре города, как и во всех городах СССР, стоял памятник Ленину. Он стоял с протянутой рукой, показывая вперед к победе коммунизма. Вокруг памятника был палисадник и множество цветов. Тогда в школе был обычай за счастливое детство принести памятнику Ленина цветы. Когда стали возлагать цветы, Андрюшка отказался и сказал, что это идолослужение, и я ему не возложу цветы. Надо одному Богу служить. И никакие уговоры руководителей не помогли. Когда он пришел из школы и нам все рассказал, то я знал, что теперь начнутся вызовы родителей, и ему будет трудно. Но мы его ободрили и вместе помолились. Ждали, что будет. Но у Бога свои планы. Через месяц пришло разрешение переселиться в Германию. Это был 1975 год. Теперь пришло время нам ехать в школу, прощаться с учителями. Купил я им 4 коробки самых дорогих конфет. Каждую коробку вложил по Новому Завету. Вручив учителям пакеты, я сказал: «Одно условие, чтобы пакеты раскрыть дома». Они мне это пообещали. Но одна из учителей не удержалась и раскрыла пакет. Она достала Новый Завет и тут же начала читать. С нею я уже однажды ранее встречался. Иду я однажды по коридору школы, и вдруг она идет мне навстречу, и Дух Божий мне сказал: «Это учительница твоего сына». Она же, взглянув на меня, остановилась и сказала: «Извините, пожалуйста, вы отец Андрея Левина?» «Да». И она сразу приступила к делу, чего я менее всего ожидал. «Скажите, пожалуйста», — начала она свой откровенный разговор, — «мы с мужем стремимся жить по совести. Бог и совесть — это одно и то же». «И да, и нет», — ответил я. «Но совесть дана Богом, чтобы сохранить человечество от разложения и преступности. Как грязный предохранитель не всегда положительно срабатывает в сети электричества, так с грехопадением человечества совесть каждого человека нуждается в очищении и обновлении. Бог Отец дал Агнца, чтобы мы могли обновиться в Его крови. И это есть Иисус Христос». «Ой, как хотела бы я с вами поговорить о спасении!» «Я всегда рад и готов для этого», — отвечал я. Она спешила на урок, а я тогда уехал домой. И вот теперь она была той учительницей, которая не вытерпела и достала Новый Завет. Думаю, что она через тонкую оберточную бумагу нащупала на коробке конфет книгу и догадалась, что это Новый Завет. Голод Слова Господнего у ней был настолько велик, что она не выдержала, достала книгу и начала читать. В этот момент вошла директор школы и тут же спросила: «Что это вы читаете?» «Новый Завет». «Дайте сюда, это нельзя читать». Но учительница не отдавала. Она сказала: «Это мой подарок». Тогда директор бросилась к другим. Она спрашивала: «И у вас в пакетах тоже Новые Заветы?» А те передали ей пакеты, сказав: «Проверьте». Оказывается, пока директор спорила с первой учительницей, эти достали Новые Заветы, а пакеты они спокойно предложили ей проверить. «Вы обманываете! Вы спрятали!» — кричала директор школы. В конечном итоге только одна попалась, и ей пришлось много страдать. Ее много раз вызывали в разные органы, но она не отдавала Новый Завет. Наконец ей дали последнее предупреждение: если не отдаст Новый Завет, то до определенного числа ее рассчитают с работы, а ведь ее муж был офицером с высоким чином. Но и это не помогло. В это время она приехала к своей старушке-матери, и та спросила: «Дай-ка, дочка, я посмотрю, что это за книга, за которую ты так терпишь».
Через некоторое время ее мать сказала: «Доченька, а ведь эта книга святая, ее нельзя отдать, лучше потеряй работу». Слова матери еще больше ее утвердили, и она решилась потерять работу. Но придя в назначенный срок в школу и ожидая, что ее теперь выругают и рассчитают, она увидела на первый взгляд необъяснимое. Ее встретили так, как будто ничего не произошло. С того дня она спокойно работала без притеснений. Все это произошло, когда мы уже жили в Германии. Именно в тот момент, когда она созрела, чтобы потерять ради Слова Христова все, ее мытарства закончились. Через несколько лет пришла для меня весьма радостная весть. Все учителя, получившие тогда новые заветы, сегодня верующие. А памятник Ленину, которому тогда принуждали детей приносить цветы, лежит теперь под забором рядом с домом милиции, который находится на улице Пилса. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякое слово человеческое, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». 1 Петра 24:25.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Первое царство, 2 глава, 30 стих. Избосев, ахаммонитянин поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Вторая книга царств, 23 глава, 8 стих. Храбрые мужи Давида. Неназванный по имени человек Божий сказал эти торжественные слова из первой книги царств, 2 главы, 30 стихом, первосвященнику Илию, чьи сыновья Офни и Финиес в своем священническом служении обесчестили Бога. Или знал об их публичных грехах, но не останавливал их. В результате народ стал пренебрегать Божьими правилами и позже попросил царя по своему желанию. Бог дал им Саула, который неоднократно претерпевал падение и не исполнял его повеления. Пророк Самуил сказал ему, что Бог отнимет у него царство и передаст другому. И теперь мы подходим к Давиду, царю по сердцу Бога. Давид не только обладал особыми качествами, но и побуждал других развивать таковые в себе для прославления Бога. Он учился в школе Бога, и Бог использовал его для того, чтобы учить и других в том же духе. Вот откуда и появились храбрые мужи. Вместе с Давидом они прошли подготовку, научаясь и развивая способности к ведению войны. Это были сильные люди, бывшие с Давидом. 2 Царство, 23 глава, 8-9 стих. Избосев, имя главного из трех, означает «сидящий на месте» и указывает на лидерство и руководство. Однажды он сразился с 800 воинов и убил их. Невероятно! У нас нет таких качеств, и мы не ведем такой физической войны. Но Господь желает, чтобы мы были в Его войске, будучи готовыми сражаться в духовной войне под Его руководством, ибо Он истинный, главный, который направляет.

Иисус, Ты для моей души прочное святое основание. Ты есть мой краеугольный камень, во главе строения лежишь. Камень, что строители отвергли, сделался главой угла навек. Я такой счастливый человек, что Господь мне даровал спасение. Для меня Он драгоценной стал. Этот камень есть моя опора. И теперь небесный чудный город есть удел навеки для меня. Родом избранным я названа отныне царственным священством у Отца. Буду возвещать всем гибнущим сердцам весь блаженную о чудном Божьем Сыне. Некогда я жила во грехах, в темноте, не ведая о свете, но Господь меня к себе призвал, на искание души моей ответил. Чудным светом с неба осветил и назвал навек своим народом. Муки страшные, приняв под небосводом, Он мое спасение купил. Друг мой, к Иисусу поспеши, бремя у креста свое слагая, избери краеугольный камень, во главу угла себе вложи.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы говорили в прошлых беседах о том, что Бог дает нам свое изобилие для каждого, то есть всякого доброго дела. Об этом мы читаем в послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе. Давайте найдем этот стих и прочтем его еще раз. Читаю. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Нет недостатка благодати у Бога. Бог в силе восполнить все наши нужды, и Он это делает. Фактически Он снабжает нас сверх необходимого, то есть дает больше, чем мы имеем нужду. То изобилие, которое дает нам Бог, переливается через край. Все это, конечно, не для нашего расточительства, но для всякого доброго дела. Бог не радуется, если мы ищем Его изобилие с эгоистическими мотивами. Мы должны искать Божье изобилие для того, чтобы быть в состоянии делать добрые дела, которые требует от нас, верующих, Бог. В нашей вчерашней беседе мы обратили внимание только на одно из добрых дел – помощь бедным, и особенно вдовам и сиротам. Сегодня мы рассмотрим еще одну очень важную ответственность, которая возложена на всех верующих людей, но которую, к сожалению, очень многие игнорируют. Это ответственность перед еврейским народом. Чтобы хорошо понять этот вопрос, мы должны его начать словами самого Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, 4 главе 22 стихе, Иисус Христос беседует с самарянской женщиной, которую Он встретил у колодца Иакова. Вот что Он ей сказал. «Вы, то есть самаряне, не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Это и есть основное положение, положение большой важности, особенно потому, что исходит оно из уст самого Спасителя. Спасение от иудеев. Быть может, вы об этом никогда не думали. Но если вы размышляете об этом, то убеждайтесь, что это неопровержимый исторический факт. Нет другого источника спасения, кроме еврейского народа. Допустим, что в истории не было такого народа, как евреи. Каковы были бы последствия? Вот некоторые из них. Не было бы патриархов, пророков и апостолов. Следует помнить, что все апостолы Нового Завета были евреями. Дальше. Не было бы Библии, потому что все ее авторы были евреи. И, наконец, не было бы Спасителя, потому что, как мы знаем, Иисус Христос по плоти был евреем. Что бы мы делали без патриархов, пророков, апостолов, Библии и Спасителя? Ясно, что не было бы спасения вообще. Все верующие в Библию христиане всех других народов обязаны всем своим духовным наследием еврейскому народу. Мы являемся по отношению к ним величайшими должниками. Нет никого, кто мог бы определить тот долг, который имеет все остальное человечество по отношению к еврейскому народу, который стал тем каналом, через который Бог дал миру все свои благословения – патриархов, пророков, апостолов, Библию и Спасителя всех народов. Я желаю теперь сказать нечто, чего многие из нас никогда не замечали. Я сразу же хотел бы сказать, что не принадлежу по телу к еврейскому народу. Многие из нас проглядели, а Бог сегодня говорит ко многим из нас, что Бог желает, чтобы все мы осознали свой долг перед еврейским народом, и начали что-нибудь делать в смысле отплаты. Слушайте, что говорит апостол Павел в послании к римлянам, 11 главе, в стихах 30 и 31. А говорит он это к верующим из язычников? Читаю. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их,
имеется в виду непослушание еврейского народа. Это то непослушание и неверие еврейского народа, через которое он отвергнул Иисуса. А это было отвержение и распятие Иисуса, которые принесли спасение всем народам. Вот почему апостол Павел говорит: «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Это фундаментальное положение большой важности, особенно потому, что происходит оно из страниц Священного Писания. Я верю, что нам, как язычникам, дарована милость Божья, которая пришла к нам через неверие евреев. Но так как мы получили милость от Бога, мы обязаны оказывать милость. Мы обязаны оказывать милость всем тем, через кого Божья милость пришла, то есть явилась к нам. Позже в послании к Римлянам, 15 главе, в стихах 26 и 27, апостол Павел специфически применяет эту истину не только в смысле духовной отплаты, но также и в смысле материальной и финансовой отплаты нашего долга. В этом отрывке он говорит о пожертвованиях для бедных святых в Иерусалиме, собирая их среди верующих из языческих церквей. Вот что он говорит: «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Здесь речь идет о церквах, члены которых были раньше язычниками. Они, теперь верующие, решили преподнести им дар милости бедным еврейским верующим в Иерусалиме. И дальше апостол Павел дает некоторые объяснения в следующем стихе. «Нельзя сказать, что подобные пожертвования мы делаем без всякого обязательства. У нас есть такое обязательство». Обратите внимание на слова: «Да и должники они пред нами». Поэтому, если язычники принимают участие в духовных благословениях евреев, то они должны принимать участие, делиться с ними своими материальными благословениями. Интересно знать, читали ли вы когда-нибудь этот текст Священного Писания с полным его пониманием. Я желаю процитировать еще раз этот текст. Читаю. «Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Эти слова записаны в Новом Завете. Но жалкой истиной есть тот факт, что в течение многих столетий большое множество христиан находились так далеко от желания отплаты евреям своего долга. Многие христиане сегодня почти не знают истории христианской церкви. Вот почему они не осознают того долга, который они имеют перед еврейским народом. А теперь я желаю прочесть короткое извлечение из моей книги «Наш долг перед Израилем». Читаю. Очень немного христиан из язычников осведомлены о глубоко проникающем, но редко упоминаемом отношении евреев по отношению к ним. Евреи терпели преследования во многих и различных формах от различных людей, но с точки зрения их взгляда на историю, их наиболее жестоким и постоянным гонителем были христиане. До того, как мы отбросим этот взгляд как неверный или недобрый, давайте взглянем коротко на исторические факты, на которых он базируется. В средние века крестоносцы на своем пути через Европу, освобождая святую землю, избивали и вырезывали целые еврейские общины – мужчин, женщин и детей. Позже, когда они завладели Иерусалимом, они пролили больше крови и
проявили больше жестокости, чем любой из многих покорителей Иерусалима до того, за исключением только, быть может, римлян под командованием Тита. Все это они делали во имя Христа, с крестом, как своей священной эмблемой. Позже в гетто Европы и России христианские священники с распятием в руках вели организованные банды против еврейских общин, грабившие и сжигавшие их дома и синагоги, а также насиловавшие их женщин, убивая тех, которые сопротивлялись. Их оправданием за это было то, что евреи замучили Христа. Дальше, то, что мы уже помним. Нацисты в своем систематическом истреблении 6 миллионов евреев в Европе употребляли в качестве своих инструментов людей, которые называли себя христианами, в основном лютеран или католиков. Это извлечение из моей книги «Наш долг перед Израилем». А теперь перед нами вопрос. Что мы можем делать, чтобы уплатить наш долг еврейскому народу? Я опять цитирую ту же книгу, читаю. Первое. Мы должны выражать и культивировать отношение искренней любви к еврейскому народу. Второе. В послании к римлянам 11 главе 11 стихе апостол Павел говорит, «Но от их падения, то есть евреев, спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Итак, это второй путь – отплатить евреям наш долг, радоваться и демонстрировать изобилие Божьих благословений во Христе таким образом, чтобы евреи начинали нам завидовать и желать подобного и себя. Третье. Библия говорит, молитесь за мир в Иерусалиме. Итак, искать добра для Израиля в молитвах. И, наконец, четвертое. Оказывать Израилю и его народу милость, практическую доброжелательность и практическую милость. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Когда Самсона привели в большое здание театра, он понял, может отомстить всем, кто над ним поиздевался. Он знал, чтоб здание разрушить и всех людей в нем погубить, опору надо уничтожить, чтоб это здание завалить. И вот в уме и план созрел. Он тут же отроку велел: «Меня к столбам ты подведи, которых видишь посреди». Он знал, на этих двух столбах был учрежден огромный дом, а значит, надо их убрать, и враг мой будет погребен. Примером стал для нас тот дом, он на столбах был учрежден. Подумать надо нам о том, как строим свой духовный дом. Столбы, что верою зовутся, пусть нам опорой остаются, на них созиждется пусть дом, не будет страшен бурелом. Чтоб не разрушил враг наш дом, мы в Библии святой

прочтем, как нам столбите сохранять, чем вражьи стрелы отражать. В святом учении пребывай, и по нему ты проверяй, как жизнь свою ты здесь проводишь и перед Господом как ходишь. Но если слова не читаешь, духовных сил себя лишаешь, как можешь стрелы отражать? Врагу что будешь отвечать? И если это мы поймем и в исполнение приведем, мы будем знать, как научать своих детей, чтобы их спасать. В молитве надо пребывать, о Божьей милости взывать, чтобы грехи Он нам прощал и силой свыше укреплял. Молитвой нам пренебрегать не надо здесь, мой друг и брат. Сам Иисус всегда молился, к Отцу взывая, и постился. Как можно дар тот оценить, что мы имеем к Богу нить? Молитвою она зовется, через нее нам мир дается. И если в Боге пребываем и Божью волю исполняем, что не попросит, будет нам. Он так сказал ученикам. Чтобы веру в сердце сохранить, за совестью должны следить, чтобы нам ее не запятнать, от мертвых дел освобождать. Пусть Бог нас всех благословит, поможет веру сохранить, ведь только в нем спасение наше, и не должно ведь быть иначе.

Давайте в этот день будем искать общение с Ним, приближаться к престолу благодати. Давайте будем откровенны с Богом Всемогущим и смиримся перед Ним, чтобы Он мог излить бальзам Галаада на нас и исцелить нас. Что бы вы сделали, если бы увидели старый глиняный горшок, полный сверкающих, искрящихся драгоценных камней? Вы бы дорожили этим горшком, не правда ли? Вы поставили бы его в особое место. Вы пользовались бы этими драгоценностями по особым случаям. Вы берегли бы этот горшок и дорожили бы им. Представляете, Господь назвал нас своим сокровищем. Но мы не просто какое-то сокровище. Точнее, без Него мы вовсе не сокровище. Мы становимся сокровищем благодаря Его чудесному взгляду, Его преображающему прикосновению. Он тот, кто освещает нашу жизнь и очищает ее так, что мы сияем и искримся. Мы исполняем то, для чего были сотворены. Это сияние исходит от Его естества, к которому мы приобщились. Мы живем, чтобы воздавать Ему славу. Он определил нам жить в глиняных сосудах, немощных телах, которым положено умереть, а потом воскреснуть. Сокровище, пребывающее в нас, есть сила Святого Духа. Это Его сила, а не наша. Будем славить Его за это. Мы Его сокровище. Пусть наш внутренний человек обновляется.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Уважаемые радиослушатели, сегодня вы услышите последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Иосиф вздохнул. Его окоченевшие руки оторвались от руля.
1: «Что? Что это было, Иосиф?» — спросила Долорес, не дыша.
0: «Ты это тоже видела?» — прошептал Иосиф. «Это же не была молния!»
1: Иосиф отрицательно покачал головой и некоторое время с надеждой смотрел на небо. Он понял, что это было знамение. Потом он снова завел мотор, и они медленно поехали домой. Выше всех штормов его сердце, выше всех его личных переживаний, его робости перед людьми, его страха перед общественным мнением и требованиями общины, выше всего теперь была чудесная, благословляющая, придающая ему силы уверенность, что Дух Божий с ним. Тот Дух, о котором Библия говорит, что Он — совет, сила, мудрость и утешение, и этот Дух с небес разговаривал с ним, Иосифом Амстронгом. 2 недели спустя Иосиф зашел на кафедру, чтобы произнести свою первую проповедь. Улыбка освещала его всегда такое серьезное лицо. Бог подарил ему спокойствие, уверенность и самообладание. В это воскресное утро он проповедовал по тексту из Екклесиаста, глава 12. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Его пламенная речь была обращена особенно к молодым, которые пришли на это богослужение. Его проповедь скорее была похожа на призыв в свою молодую жизнь, свежесть и силы юности отдать на служение Богу. Иосиф хотел придать молодым мужество отдаться полностью, без остатка, не позволяя испытаниям и унынию занимать место в душе, не сопротивляясь воздействию Духа Святого. На Иосифа смотрели во все глаза. Вряд ли кто-либо заснул, как это часто бывало. На лице Мильтона Коллинза было написано удивление. Он возлагал на Иосифа большие надежды, но эта первая проповедь превзошла его ожидания. Он уже многие месяцы искал себе духовного помощника для работы во все растущей по численности общине. Он мечтал о том, чтобы его помощником стал молодой брат, но даже в самых смелых своих мечтах он не мог предполагать, что его преемник будет проповедовать с такой силой духа, с таким призывом, как это делал Иосиф. Проповедь Иосифа доходила до глубины сердца. Он говорил просто, но захватывающе, так, словно за его спиной стоял многолетний опыт. «Дорогие друзья!» — сказал Иосиф, закрыл свою Библию и прямо посмотрев своим слушателям в глаза. Апостол Павел в конце своего первого послания Коринфянам пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Все у вас да будет с любовью». Эти слова касаются всех, кто отдал свое сердце Богу. Они могут причислить себя к тем, кому Соломон обращается в этом стихе, по которому я сегодня проповедовал. В заключение я хотел бы прочитать вам одну песню, которая в последние дни имела для меня большое значение. Иосиф начал своим спокойным, низким голосом и очень серьезно. «Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, хотя б с крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, в пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет голова». Но сердце и во сне ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. И, пробудясь от сна, я песнь воспою, твоей хвалой Христос плач заменю. В скорби отрада мне ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты введешь меня, вечная радость мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Давайте эту песню споем вместе, прежде чем брат Коллинз закончит сегодняшнее богослужение». Некоторые из присутствующих, это были немногие, пожимали Иосифу руку и выражали свое согласие по поводу сказанного в проповеди. Но в это воскресенье Иосифа почему-то скорее тянуло домой. За столом он был замкнут и совсем мало ел, хотя это было его любимое блюдо. «Тебе что, нехорошо?» — озабоченно спросила Долорес. «Я не могу сказать, что у меня что-то болит», — растягивая слова, сказал Иосиф. «Что же тогда с тобой, Иосиф?» — спросила Долорес и протянула к нему руку, чтобы провести по его щеке. Она изучающе посмотрела ему в лицо. «Мне надо гораздо больше молиться, прежде чем я в следующий раз зайду на кафедру», задумчиво ответил Иосиф и покачал головой. «Мне не хочется думать о том, как я сегодня проповедовал». Лицо его приняло недовольное выражение. «Как ты проповедовал?» — с удивлением воскликнула Долорес. «Я хотел сказать все совсем иначе, и я спрашиваю себя, нужно ли мне вообще когда-либо выходить проповедовать?» «Все было хорошо, Иосиф!» «Как ты можешь так говорить?» — спросил он. «Я говорю тебе серьезно, Иосиф. Это была твоя первая проповедь, и я ничуть не разочарована». «Но зато я разочарован, и, боюсь, Бог тоже», — сказал Иосиф недовольным голосом. «Мне просто нужно перед этим гораздо больше молиться. Так как мне не хватает образования, я должен просить недостающих мне способностей». «И еще, мне не хватает молитв моей матери, Долорес!» Иосиф дважды тяжело глотнул. «Пока ты давал свои обеты, я тоже приняла решение». «Действительно?» Иосиф с удивлением смотрел в ее чистое, открытое лицо. «Да, приняла, Иосиф, и с Божьей помощью я буду его выполнять». «Хочу тебе снова повторить, как сильно я тобой восхищаюсь», — серьезно признался ей Иосиф. «Тебя это так поражает?» Голос ее звучал разочарованно. «Смотри, Дэнни так и заснул на своем стуле. Отнесешь его в постель, Иосиф?» «Долорес», — сказал Иосиф, поднялся. «Ты меня всегда еще удивляла». Он осторожно взял Дэнни Дженни на свои сильные руки. «Если справедливы слова, что муж не пойдет дальше, чем позволит ему жена, то я думаю, что в этом не будет твоя вина, что я не пошел дальше». Он пошел в детскую. Долорес с нежностью смотрел ему вслед. «Я верю, ты каждый день за меня молишься», — добавил Иосиф, возвратившись, и, проходя, провел по ее волосам. «Ты вроде говорила, что у тебя еще один сливовый пирог остался в печке». «Ах, Иосиф, про него я совсем забыла. Ты хочешь кусочек? Он, конечно, еще будет горячий». «Да, дай мне, пожалуйста, один. Я немного подожду, пока он остынет». «Но ты думаешь, что я сегодня не совсем провалился?» «Ну, Иосиф, нет, никто так не думал, это точно». «Я знаю, что я должен больше молиться и учиться. Тогда я действительно буду завоевывать для Бога сердца. Вот если бы я мог взять немного духовного понимания у брата Грисли и дяди Тома, немного мудрости у обоих, терпения Гельберта и немного доброты Мильтона Коллинса. И молитвенной силы твоей матери, тогда бы ты был доволен», — засмеялась Долорес. «Искусство проповедовать не приходит сразу одним днем. Проходят годы, прежде чем ты станешь тем, что сделает тебя Дух Святой». И тайна духовной силы Иосифа Амстронга заключалась не в исключительности его личности и не в его образовании, но сияние его глаз, ясность и открытость его духовной

старелых и больных, и выбирал время, чтобы посидеть у их кроватей и с ними помолиться. Он знал каждого ребенка вообще не по имени и заботился о каждом в отдельности. Часто посещал людей на дому там, где появлялись тяжелые заботы, трудности. Кто-то заболел, пришла беда, хотя никто его об этом особенно и не просил. Он был не только примером для молодых и старых, но и поддержкой и советчиком для других работников церкви. Вскоре он получил приглашение провести евангелизацию в одной из маленьких общин, которая находилась на расстоянии примерно 200 милей от Адморы. «Ты примешь это приглашение?» – заинтересованно спросила Долорес. «Как ты считаешь?» – Иосиф сложил письмо и положил его на стол. «Когда ты должен быть там?» «В начале октября». «А сможешь ли ты в это время уехать?» «Об этом я, собственно, хотел тебя спросить». «Почему меня, Иосиф?» «Я хотел тебя спросить, сможешь ли ты какое-то время обойтись без меня? Что касается фермы, то я Богу пообещал, работа во славу Его имени всегда будет иметь преимущество». «Его ты должен поставить и впереди меня, Иосиф. Если задание дает Господь, то его надо исполнять». «Долорес, ты так всегда меня подкрепляешь. Когда тебя посвящали на служение, я вместе с тобой тоже давала обещание Богу. И Ему я хочу остаться верна при любых обстоятельствах. Я хочу, чтобы ты был таким, каким Бог тебя хочет видеть, а не я». «Конечно, мне будет нелегко оставаться одной, но если даже ты одного единственного человека приведешь к Богу, то моя жертва была бы не напрасной, если я могу так сказать». «Тогда я напишу и отправлю свое соглашение. Это будет для меня совсем новое испытание и, может быть, нелегкое. Почему вообще меня пригласили? Я себе не очень представляю все это». «Это не важно, Иосиф. Я так думаю». Так поехал Иосиф Амстронг на свою первую евангелизацию. Но на этом дело не остановилось. Такие богослужения последовали одно за другим. Беннет Амстронг-младший с особым старанием просматривал все христианские газеты и читал христианские новости, откуда он узнавал о результатах работы в церкви и растущей популярности своего сына. И куда бы он ни приезжал или приходил, разговор переходил на Иосифа. Но чтобы не навести на себя подозрение, Беннет всегда молчал. Многие считали его человеком очень скромным, что касалось славы и успехов его сына, который между тем ездил с евангелизациями от одного побережья на другое. Наконец случилось то непостижимое и неожиданное, чего Беннет давно боялся. Его родная церковь, где Иосиф родился, где он обратился к Богу, принял крещение, пригласила его провести трехдневную евангелизацию. Все были в этом единогласны. Конечно, никто не ожидал, что Беннет по отношению к своему собственному сыну займет особую позицию. Но как ему было через это перешагнуть? Иосиф же, по мнению Беннета, был для этого слишком молод, неопытен и неспособен. Руководители церкви приняли такое решение слишком поспешно и необдуманно. Общине нужен опытный евангелист, который мог бы опереться на свою многолетнюю историю общины и соблюсти неписанные законы церкви. Долорес и дети, конечно, при этом будут здесь же. Ничего больше не придумали, как приглашать его сына всей семьей, с детьми и в различные дома. От этой мысли Беннету становилось не по себе. Он всю жизнь тяжело работал, никогда не щадил своего здоровья. В его возрасте он не только нуждался, а заслуживал перемену в образе жизни, говорил он сам себе. Сколько трудностей он пережил. Через несколько недель назначена свадьба Виргинии. А Лавелл уже женат на красивой, но ничего не значащей для Беннета девице, которую он так же не уважал, как и Долорес Бейс. Вопреки его просьбам и вмешательству, его дети в этом отношении пошли собственными путями. Ни один из них не сделал достойного выбора.
Бинет чувствовал себя обиженным и униженным, и то обстоятельство, что Виргиния и Лавелл уезжают в другие

Штаты не делало его счастливее. Может, в этом Иосиф виноват? Вполне может быть. Беннет жил в большом доме совсем один. Что ему здесь делать? Что его здесь удерживало? Все, что ему в городе принадлежало, он мог продать или сдать в аренду. Ни та, ни другая сделка не принесут ему ущерба. Вечером перед евангелизацией Беннет купил себе билет до Торонто. Он предпринял это путешествие на север для себя, чтобы восстановить свое здоровье. «Мы останемся дома, Иосиф. Но твои родители, конечно, будут на вас тоже рассчитывать. Послушай, Иосиф». «Я слушаю», — улыбнулся Иосиф. «Долорес сегодня казалась такой необычно серьезной. Ты сможешь лучше сосредоточиться на своей евангелизации, если мы не будем с тобой рядом». «Я в этом вопросе придерживаюсь другого мнения, Долорес. Ты же знаешь, если мы поедем тоже, то вечерами будем сидеть с тобой и разговаривать, в то время как ты мог бы молиться, работать или отдыхать. Кроме того, дети весь день не будут давать тебе покоя, и, наконец, это стоит уйму денег, если мы тоже поедем с тобой. Но твои родители, они же тебя ждут, все вообще не будут спрашивать о тебе и детях. Но вон идет почта». Иосиф пошел почтальону навстречу и вернулся с письмом от Джеди Бейса в руке. Оба не очень удивились, когда извлекли из письма чек на проездные билеты для Долорес и детей. Они просто не могли не поехать. Иосиф знал, что везде есть сердца, жаждущие радостной евангельской вести. Его родина тоже не исключение в этом отношении. И по дороге туда он получил от Бога особое подкрепление для этой евангелизации. Он чувствовал свою слабость и беспомощность особенно сильно, как никогда до сих пор. Но на свою настоятельную молитву он получил на этот раз особенно благословенный ответ. Каждый вечер Иосиф брал своих слушателей в плен. Его проповеди были богаты событиями и опытом, которые были призваны помочь людям и вселяли надежду и мужество. Мужчины и женщины, молодые и старые, были очарованы его личным обаянием и его духовной силой. Люди всех сословий и профессий наполняли церковь до последнего места. И каждый вечер до проповеди Иосиф благодарил Бога за свою мать. Благодаря ее верным молитвам он стал тем, чем он сейчас является. Ее любовь и умение поддержать посеяли в нем семена, которые взошли. Чем больше Иосиф углублялся в Священное Писание, которое он с любовью изучал с детства, тем сильнее приходил к убеждению исполнять свой долг с Божьей помощью и оставаться ему верным. Но и Долорес поддерживала его в своих молитвах. Иосиф каждый вечер по-новому открывал себя Богу. Это чувствовали и его слушатели. Среди всех лиц, что он видел с кафедры, не было ни одного, которое могло бы нарушить его внутренний покой. Не раз в своих проповедях Иосиф ссылался на жизнь своей матери. Она была образцом для него и примером для многих присутствующих. Иосиф старался не придавать никакого значения неожиданному отсутствию его отца. Он не хотел из-за этого расстраиваться. Может быть, это было даже лучше для него, иначе его неуважительное и отталкивающее отношение могли вывести Иосифа из равновесия. Он очень редко слышал что-либо о своем отце. От случая к случаю он узнавал что-нибудь о нем через Виргинию и Лавелла или дядю Тимоти. Но о его делах материальных Иосиф ничего не знал. Известность Иосифа росла, его верность Богу притягивала и других христиан, которые тоже любили быть верными избранному пути. Он любил заблудших, потерявших себя, обиженных и бедных, своей самозабвенной и исходящей от чистого сердца любовью. Он стал для многих христиан настоящей опорой. Кто мог этой бесконечной любви, о которой он говорил, сказать «нет»? «Господь тебя благослови!» Иосиф Амстронг вышел из помещения алтаря и обнял за плечи одного из присутствующих. Слезы радости бежали по его щекам. «Ирни, Ирни, Бог тебя да благословит! Давай сюда сядем!
Мне так хочется еще немного с тобой поговорить и с тобой помолиться, когда другие все уйдут. Неописуемая радость господствует в небе, когда грешник признается в грехах и кается в своем прошлом. Но не только в небесах радуются об этом, но и служители Божии здесь, на земле, преисполнены этой большой радости, когда человек приходит к Иисусу и принимает Его в вере. Эта новость пришла неделю спустя после праздника урожая. Иосиф как раз собирался лечь спать, когда зазвонил телефон. «Что?» — вскричал Иосиф и закашлялся. Его рука крепче сжала трубку телефона. «Вы не могли бы повторить, что вы сказали?» «Беннет Амстронг найден мертвым на вокзале в Весмаре. Жду распоряжения от его семьи. Подпись: Фредерик Виктория, сотрудник похоронного бюро». «Вы поняли, господин Амстронг?» — спросил голос работника телефона. «Да, я понял. Когда он умер?» «Об этом, к сожалению, по телеграмме понять нельзя, господин Амстронг». На этом телефонный разговор был окончен. «Долорес!» «Что случилось, Иосиф?» Долорес быстро надела халат. «Кто умер?» «Отец». «Мой отец?» — испуганно вскрикнула Долорес. «Нет, мой отец!» — хрипло произнес Иосиф. Он тяжело дошел до кресла и опустился в него. На какое-то время сердце его сжалось. Это чувство уже давно не посещало его. Ему не хотелось плакать, нет, но он чувствовал себя опустошенным в полуобморочном состоянии. Он смотрел на обои противоположной стены, пока цветы не стали беспорядочно кружиться. «Он болел, Иосиф?» — прервала тишину Долорес. «Я ничего не знаю. Кто прислал эту телеграмму?» «Не знаю». «Ты не знаешь?» «Я забыл. Я думаю, мне надо еще раз позвонить. Он не дома умер». «А где тогда?» «Я думаю, мама писала, что видела его в последнее воскресенье в церкви». «Может, он снова куда-то уехал? Или здесь какая-то ошибка?» «Может быть, есть еще один Беннет Амстронг-младший? Лучше всего я позвоню дяде Тимоти или твоему отцу, чтобы они устроили расследование». «Ты теперь ложись спать, Долорес, иначе ты простудишься. Я еще какое-то время посижу, буду звонить по телефону». Но ошибки здесь не было. Отец Иосифа был мертв. Проповедь на похоронах взял на себя Гельберт Леньерт. Он знал немного о человеке, который лежал сейчас перед ним в светлом дубовом гробу. Да что в том, он обращался к живущим. Смерть, как вращающаяся дверь, она может открыться и в другую сторону, в другой мир. Никто этого не избежит, когда мы все должны пройти через эту дверь, как те многие миллионы, которые умерли до нас. Но для тех, кто отдал себя Богу, эта дверь ведет к жизни, к вечному общению с Ним, кто сам есть жизнь, к Иисусу Христу. Когда все было позади, Иосиф отвел в сторону своих брата и сестру. «Вы верите?» Голос Иосифа звучал совсем глухо. Он делал большое усилие над собой, чтобы держать свои чувства под контролем. «Вы верите?» — повторил он, — «что я свой долг перед отцом выполнил?» «Насколько я могу судить, да?» — отвечала Виргиния. «Я ему предлагала, чтобы он переехал к нам, если желает, но еще прежде, чем я ему это предложила, уже знала, что это желание у него никогда не возникнет». «Я никогда ему не предлагал жить с нами, но просил его писать нам и приезжать в гости, но...» Иосиф пожал плечами. «Я думаю, что я тоже свой долг перед ним исполнил», — вступил в разговор Лавел. «Отец никогда не был особенно приветлив Гильде. Ты тогда тоже не ради денег женился, Иосиф, и я не захотел этого делать. Мы счастливы, и я всегда стеснялся рассказывать жене правду об отце. Это все равно бы ничего не изменило». «Да, ты прав», — добавила Виргиния. «Вот об этом-то я как раз хотел вас спросить», — грустно сказал Иосиф. «От Долорес я многого скрывать просто не мог. Я должен был ей объяснить причину моих решений и поступков.
что происходит в нашей семье, она узнала еще перед свадьбой, да и после нее. Но если мама смогла свои заботы сохранить себе, то почему бы нам не поступить так же? «У меня, собственно, никогда не было желания говорить с кем-нибудь об этом», — сказала Виргиния тихо. «Это никому из нас не поможет, разве не так?» «Ты права, Виргиния», — сказал Иосиф. «Я не хочу ворошить прошлого, но самые приветливые слова, каких отец меня удостоил, он проронил, когда я был без сознания. Мать мне позже рассказывала». Иосиф на силу владел собой. Он отвернулся и несколько раз прошелся среди могил. «Вы оба себе не можете представить моих переживаний, когда я поднимаюсь на кафедру. Я могу говорить о любви матери, но никогда не могу говорить о любви отца». «Я давно для себя решил», — сказал Лафил. «Если Бог даст нам детей, я позабочусь дать им то, о чем мы так тосковали, но никогда не получали отцовской любви и заботы». «Нам лучше сейчас идти», — предложила Виргиния и посмотрела в сторону Гильды, которая в ожидании стояла рядом с Долорес. «Я бы хотела знать, не оставил ли отец завещание». «Это меня не интересует», — откровенно заявил Иосиф. «Я готов для содержания своей семьи сам зарабатывать. Наша мать оставила нам после себя самое важное в жизни. Это намного больше, чем золото всего мира». «Это правда», — согласилась Виргиния, и в выражении лиц всех детей Амстронг было что-то от их матери. «И Христос, которому она служила, наполнил сердца Иосифа, Виргинии и Лавела своей неисчерпаемой любовью, а ее первенец стал мощным орудием в руках Божиих. Сколько людей он еще приведет к свету!»

Дорогие друзья, вы прослушали последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Я прощаюсь с вами, да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вступая в новый день, каждый человек должен осознавать, что это подарок, который следует принять с молитвой. Люди часто спрашивают друг друга: «Вы ранняя пташка?» Кое-кто из нас, безусловно, нет. Может быть, для вас утренний подъем является ежедневным подвигом? А в каком настроении вы просыпаетесь? Умеете ли вы благодарить в трудных обстоятельствах? С надеждой ли вы встречаете новый день? Как-то я прочитала об одной надгробной надписи. Ее никогда не покидало чувство восхищения новым днем. Каждый день она принимала с восторгом, как подарок. Нужно признать, что порой даже самые посвященные и верные Господу люди воспринимают жизнь как нескончаемую череду трудностей и проблем. Обстоятельства могут быть сложными, а бремя тяжким, но Бог желает, чтобы мы возложили все свои заботы на Него. Прав был псалмопевец, когда сказал Господу: «Внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Псалом 5:3-4. Если каждый день мы будем начинать с молитвы, то сможем, подобно псалмопевцу, сказать: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онный». Псалом 117.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Мы многое сегодня можем делать в этом мире, но от греха сегодня не уйти. Грех взял сегодня верх здесь, в этом мире, господствует он в душах всех людей. И люди, здесь живя, не ищут Бога, надеются лишь на себя, на пустоту. Ведь жизнь земная скоро прекратится, как ты предстанешь перед праведным судьей. Грехи твои тебе он все покажет, и те слова, что говорил ты вслух тогда, дела твои откроет и расскажет, что это ты и это жизнь твоя. За грех погибель всем готова, но он любовь святую с неба нам принес. Он выбор здесь нам сделать предлагает, принять Христову вечную любовь, чтоб жизнь твоя навечно воссияла и сбросила оковы тьмы греха. Покаяться он здесь нам заповедал, последовать его святым путем, взять Слово Божие святое и возлюбить Христа всем сердцем и душой, быть исполнителем Его святого Слова, любить всех ближних, как самих себя. Сегодня, друг, любовь Христа к тебе открыта, а завтра будет ли тот день, чтоб вымолить у Бога то прощение, подаренное Богом нам с небес? Ведь двери неба скоро затворятся, и кончится спасение для людей. Так Бог открыл нам в Своем Слове, другого выбора не дал. Или остаться в вечности с грехами, пойти в погибельный тот путь, или принять Христа Святого, Его великую, безмерную любовь.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Где христианство, красота? Она в простой, живой улыбке, в лучистых, преданных глазах. Она в смычке и старой скрипке. Она на кухне у плиты, а гукает и плачет детской. Она в стаканчике воды, протянутом тебе от сердца. Она в накинутом платке, в улыбке милого сыночка, в седом нежданном волоске и в капле пота на сорочке. Она в беседах допоздна с приезжим братом или сестрою, которых ты едва узнал, но полюбил их всей душою. В чем христианство красота? Мелодии спокойной песни, в стихах, что тронут иногда своей лиричностью чудесной. В чем христианство красота? В слезинке, капнувшей на слово, в самокритичном четком «да», что признает проступок новый. И в покаянии, и в грехе, и в радости его прощения, и в каждом золотом стихе, тебе дающем утешенье. Есть в христианстве красота, есть жизнь, наполненная смыслом. Борьба, победа и мечта о голубой небесной выси. Три грешных мира, чудеса, такое странное убранство, красивое, как небеса, земное наше христианство.

Жить верой. Жить верой задумано Богом, который творил небеса, и прежде создания Вселенной Он видел тебя и меня. В Его намерениях предвечных сокрыта была лишь любовь, что в Сыне на землю сошедший пролила бесценную кровь. Премудростью создал Он горы, животных, планеты, миры, и хочет Спаситель наш очень, чтоб верою двигался ты. Пойми, драгоценное сердце, чтоб с Богом в завете ходить, всегда и везде важно помнить, мы верою призваны жить. Ты с верой пройдешь испытание, ты с верой прославишь Отца, и с верой в учение Иисуса ты будешь влюблен без конца. Ведь Новый Завет положил Он с тобой, чтоб спасти от беды. И там, где есть действие веры, там будут святые плоды. Смотри ты на путь Авраама, на путь Самуила, Петра, и даже пример Неемана покажет, что вера смогла. Бог так заповедал, задумал, чтоб люди по вере спаслись. И мы с тобой не исключение, что к Богу душой вознестись. Нет жизни иной без доверия, нет жизни, где Бог не царит. Без веры приходит неверие и в сердце надежду крушит. Храни драгоценную веру в того, кто тебя оправдал, в того, кто за грешников бедных себя на Голгофу отдал. И помни, что с верой ты сможешь во свете Творца пребывать, в смирении учиться и славить того, кто нам веру послал. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Послание к евреям, 10 глава, с 35 по 39 стих.

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Притчи 12:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Только Ты, Отец мой, только Ты, Господь, лишь Тебе стремится в уповании плоть, лишь Тебе, Спаситель, я найду покой. Только Ты даруешь сердцу Дух Святой. За Тобой, Спаситель, я пойду везде. Дай мне силы свыше верным быть Тебе. Только Ты, Отец мой, только Ты, Господь, лишь Тебе стремится в уповании плоть.

Дорогие дети, последние 2-3 урока мы посвятили жизни царя Давида. Вы узнали о его вере в Господа и победе над Голиафом, филистимским богатырем. Я рассказала вам о его бегстве от преследования Саула и о дружбе с сыном Саула Янафаном. Я рассказала вам также о том, как Давид, сдержав данное Янафану слово, оказал милость его сыну, хромому Мемфивосфею. Последний раз мы говорили о грехе Давида и о наказании, которое постигло его за грех. Я сказала вам, что никакой грех не остается без наказания. Сам плохой поступок несет в себе наказание. Давид подстроил смерть мужа Версавии и за это не только потерял ее ребенка, но провоевал всю свою жизнь и не получил разрешения строить храм в Иерусалиме, хотя очень желал этого. Давид был примерным во многом, и мы можем учиться от него, но полезно для нас заметить, что все его добро не помогло, когда он согрешил, и только смиренное и покаявшееся сердце было угодно Господу, и Бог снял вину Давида только после искреннего покаяния. Сегодня мы узнаем еще об одной беде, которая постигла Давида. В числе сыновей царя был красивый и сильный принц Авессалом, который во многом отличался от своего богобоязненного отца. Он только и мечтал о том, как после смерти отца он сам станет царем. Он не знал, что Бог уже избрал его младшего брата Соломона на этот пост. Время шло, отец не умирал, и Авессалом начал беспокоиться. Он ходил по стране и привлекал к себе народ. Ему хотелось понравиться людям, и он спрашивал всех встречных и поперечных об их трудностях. И когда кто-нибудь ему рассказывал о своей беде, он говорил, что у ее отца нет времени выслушивать все это, но вот если он станет царем, тогда дело пойдет совсем иначе. Некоторые люди верили ему и шли за ним, и таких людей набралось довольно много. Мягкий язык и приятная наружность Авессалома привлекали людей, а Давид ничего этого не замечал. Однажды Авессалом попросил Давида отпустить его в Хеврон помолиться Богу. И Давид, конечно, отпустил его охотно. Но Авессалом просто хотел обмануть отца и собрать своих друзей в Хевроне и ополчиться против отца там. В Хевроне он думал стать царем и потом взять силой Иерусалим и воцариться на месте своего отца. Возможно, Авессалом собирался сделать все это неожиданно для отца. Но кто-то пошел к Давиду и предупредил его об этом. Давид собрал своих приближенных и предложил им бежать из Иерусалима, боясь, что Авессалом убьет всех, если застанет их там. Пока приближенные Давида собирались в путь, он с печалью рассуждал о том, что его постигло. Собственный сын искал его смерти. Давид покинул свой дворец со склоненной от горя головой и со слезами на глазах. Священники взяли ковчег и последовали за Давидом, но он отослал их обратно в Иерусалим, и они послушно возвратились, чтобы увидеть, что и как делает Авессалом, и потом доложить все Давиду. Давид отправился в долину Иордана, и там остановился со своими людьми в ожидании новостей. Когда Авессалом пришел со своими людьми в Иерусалим, он сразу же обнаружил, что отца там нет. Но священник Иффей оказался почему-то там, и это удивило Авессалома настолько, что он спросил: «Плохое твое отношение к царю, если ты не пожелал пойти вместе с ним?» Ефей ответил, что хочет быть другом Авессалома, и Авессалом согласился оставить его у себя, не подозревая, что этот человек хочет выведать все тайны и передать их Давиду. Войско Авессалома начало разрабатывать план захвата Давида, и Авессалом открыто говорил о своем желании убить отца. Ефей же не советовал Авессалому идти на Давида, пока не увеличится число войска его. Он сказал, что у Давида сильные люди, и сам Давид смелый воин, и с такой маленькой армией их не одолеть. Авессалом послушал Ефея, и пока собрал больше людей, Ефей послал вестника с сообщением о приближении опасности. И Давид вовремя знал, что на него идет Авессалом. Вместе со своими людьми он перешел Иордан и расположился на его другом берегу. Авессалом положился на силу и смелость своих солдат, но сам он не был хорошим воином, и потому его расчеты не оправдали себя. Как все цари, он сам вывел свое войско навстречу врагу, в безумии своем, не замечая, что враг в данном случае был его собственный отец. Давид тоже хотел выйти перед своим войском вперед, но его солдаты не посоветовали ему это делать, но сами вышли на врага без него, боясь за его жизнь.
Давид разделил свое войско на три части и отправил одну часть на битву с Авессаломом. Когда солдаты пошли в бой, он просил их стараться сохранить жизнь его негодного сына. В этом мы видим проявление бесконечной любви отца к сыну. Несмотря на то, что Авессалом хотел забрать у Давида царство и грозил убить его, Давид не переставал любить своего сына. Воины Давида одержали победу в битве, в которой было убито много солдат Авессалома. Сам же Авессалом попытался убежать, но, сидя на осле, зацепился своими волосами за ветку дерева, а волосы у него были курчавые, довольно длинные, как тогда носили молодые люди, и он никак не мог отцепиться сам, и осел убежал из-под него. Один из солдат Давида увидел Авессалома висящим на дереве, но не решился убить его, вспомнив, что царь просил пощадить Авессалома. Он побежал к военачальнику Иоаву и рассказал о том, что видел. Иоав спросил: «Почему же ты не убил его?» Солдат ответил: «Потому что царь просил не убивать его сына». Иоав не всегда точно придерживался повелений царя. Он был человек жестокий и иногда допускал неугодное Давиду. На этот раз он поспешил к дубу, на котором висел Авессалом, и застал его еще живым.

молился и пошел в комнату, и горько плакал, говоря: «Сын мой, Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Люди доложили Иоаву о том, что царь рыдает о сыне своем, и все в тот день говорили шепотом и ходили на цыпочках, а Иоав упрекал Давида за то, что он так убивается над убитым врагом своим. Он не понимал любви отца, которая до конца верна и все прощает. Любовь Бога Отца нашего Небесного проявила себя в том, что Он отдал за наши грехи Сына Своего Иисуса Христа, который умер за нас. Давид так любил Авессалома, что готов был умереть вместо него. Вот истинная любовь. В нашей беседе мы все время говорили о любви Отца, но мне хочется напомнить вам о нашей любви к Отцу. Сначала к нашему земному папе. Вы любите вашего папу? Наверное, любите даже тогда, когда он строг с вами и наказывает за плохое поведение. Мы всегда любим его. Один мальчик хотел сказать что-то своему папе, а папа сидел, уткнувшись носом в газету, и не имел времени слушать его. «Папа», — сказал мальчик, — «я хочу сказать что-то». «Скажи кошке», — ответил папа, и мальчик шепнул что-то на ухо кошке. Через несколько минут мальчик опять сказал: «Папа, мне хочется сказать тебе что-то». «Скажи своему мишке», — ответил папа. И мальчик шепнул что-то на ухо плюшевому мишке. В третий раз папа посоветовал мальчику рассказать свою тайну головастику в ручье, который протекал около их дома. И мальчик быстренько сбегал туда, и, наконец, папа отложил газету и позволил мальчику шепнуть ему на ухо свою тайну. «Папа, я очень тебя люблю», — ласково шепнул мальчик. И папе стало стыдно, что он ни разу не нашел времени для своего мальчика. Дети любят своих пап, и папы любят своих детей, но иногда и те, и другие не находят времени сказать об этом друг другу. Бог любит нас и говорит нам об этом через свое слово, Библию. А как часто мы говорим Ему о нашей любви? Он хочет, чтобы мы говорили о нашей любви к Нему не только словами, но и делом. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем помышлением твоим». Это первая заповедь, но вторая, не меньшая заповедь, говорит: «И ближнего твоего, как самого себя». Тот, кто любит Бога, любит ближнего, а если любит, не будет делать ему зла. Вот почему мы проповедуем Бога и говорим о важности Его любви к нам и нашей к Нему. В этом ответ на все проблемы человека. Почему мы имеем вражду и войны? Потому что люди не любят Бога. А раз не любят Бога, не любят и ближнего своего. Люди, которые не любят Бога, часто обвиняют Его в том зле, которое мы видим в мире. Но ведь не Он виноват в этом зле. Люди сами виноваты. Бог сделал все для того, чтобы этого зла не было. Он отдал Своего Сына на смерть, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос явил нам любовь Бога и Слово Его, которое говорит, чтобы мы любили Бога и ближних, как самих себя. И если мы не хотим этого делать, при чем же тут Бог? Он никого не насилует. Мы имеем право выбирать жизнь или смерть, благословение или проклятие. Thank you.

над книгой. Страницы вечной Библии, поток живой воды. Найдешь в ней изобилий, уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать. Чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

Это случилось давно, когда я был еще маленький. Однажды мама позвала меня. «Юра, иди скорее посмотри, какого я бутузика принесла». Я опрометью бросился к дому. Мама стояла на крыльце и держала сплетенную из прутьев кошелку. Я заглянул внутрь. Там, на подстилке из травы и листьев, копошился кто-то толстенький в серебристой шорстке. «Кто это, щенок?» — спросил я. «Нет, зверек какой-то», — ответила мама. «А какой, не знаю. Я сейчас у ребятишек купила. Говорят, из леса принесли». Мы вошли в комнату, подошли к кожаному дивану и осторожно наклонили кошелку. «Ну, вылезай, малыш, не бойся», — предложила мама зверьку. Он не заставил себя долго ждать. Из кошелки показалась продолговатая мордочка с черным носом, блестящими глазками и очень маленькими стоячими ушками. Мордочка у зверька была призабавная, сверху и снизу серенькая, а посередине от носа к ушам тянулись широкие черные полосы, как будто зверек надел маску. Оглядевшись по сторонам, малыш не спеша перевалочку выбрался из кошелки. Какой же он был занятный! Очень толстенький, настоящий бутузик. Шерстка светлая, серебристая, а ножки темные, словно он нарядился в черные сапожки. Мы с любопытством разглядывали незнакомого зверька, а он с не меньшим любопытством разглядывал нас. Потом, не торопясь, зашагал на своих коротеньких ножках по дивану. Обошел его весь, обнюхал, поскреб лапкой складку кожи между сиденьем и спинкой дивана. «Нет, это не земля. Раскопать тут ничего не удастся». Зверек присел по щенячьи в уголке дивана и доверчиво, совсем не враждебно, поглядел на меня. Мама достала из буфета пузырек с соской и налила туда молока. Из этого пузырька в прошлом году мы кормили зайчонка, который жил у нас в доме. «А ну-ка попробуй», — сказала мама, поднося молоко зверьку. Малыш сразу смекнул, в чем дело, всю соску в рот забрал. Уселся поудобнее, привалился к спинке дивана и даже глаза зажмурил от удовольствия. Наевшись, зверек тут же на диване свернулся клубочком и заснул. Мама ушла по своим делам, а я взял толстую книгу с картинками, где были нарисованы разные звери, и стал рассматривать их, искать, на кого похож этот зверек. Смотрел, так и не нашел ничего похожего. На силу дождался, пока папа с работы пришел. Он взглянул на зверька и сразу узнал. «Это барсучонок», — сказал папа. «Хороший зверек, к людям быстро привыкает. Будешь за ним ухаживать, кормить его, он за тобой, как собачонка, станет бегать». Мне это очень понравилось, и я решил сам ухаживать за зверьком. И кличку ему тоже сам придумал — Барсик. Барсик заводит знакомство. Помню, я очень волновался, как примут Барсика старожилы нашего дома — кот Иваныч и папин охотничий пес Джек. Знакомство состоялось в первый же день. Пока Барсик спал, Иваныч вернулся с прогулки. По привычке он сразу направился к дивану, спрыгнул на него и хотел уже улечься, как вдруг заметил спящего зверька. От удивления Иваныч широко раскрыл глаза, растопырил усы и осторожно шагнул к незнакомцу. Подойдя вплотную, он с опаской начал его обнюхивать. В этот момент Барсик проснулся. Но, по-видимому, Иваныч не показался ему страшным зверем. Барсучонок потянулся к нему и неожиданно лизнул Иваныча в нос. Кот фыркнул, тряхнул головой, однако принял с одобрением дружеское приветствие. Он замурлыкал, выгнул спину, прошелся по дивану, потом снова подошел к барсучонку и улегся рядом. «Вот и познакомились», — сказала, входя в комнату, мама. Когда барсучонок выспался, я снял его с дивана и пустил на пол.
Он тотчас же отправился разгуливать по комнате, осматривая и обнюхивая все уголки. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежал Джек. Он был большой, шумливый. От быстрого бега Джек запыхался, тяжело дышал, раскрыв свою зубастую пасть и свесив язык. Барсик взглянул на пса и затрясся от страха. Наверное, ему впервые приходилось видеть такого огромного и страшного зверя. А тот остановился посреди комнаты, склонил голову на один бок, на другой, с изумлением рассматривая Барсика. Потом завилял хвостом и пошел знакомиться. Тут неожиданно Барсик весь распушился, так что стал походить на серебряный шар. Начал подпрыгивать на одном месте, сердито фыркать и ворчать. На старой добродушной морде Джека выразилось явное недоумение. Пес перестал вилять хвостом, отошел в сторону, лег на солнышке и задремал. Но теперь уже Барсиком овладело любопытство. Как ему хотелось подойти к этому огромному псу и обнюхать его. Уж он ходил-ходил вокруг Джека, один раз даже приблизился к его задней ноге. В это время пес во сне немного подвинулся. Барсик как мяч отскочил от него и снова распушился. Так в этот день барсучонок и не осмелился подойти к Джеку. А тот больше и внимания на него не обращал. Стоит ли возиться такой мелюзгой? За свою долгую жизнь Джек уже успел привыкнуть к тому, что у нас в доме ни с того ни с сего появлялся какой-нибудь зверек. Жил некоторое время с нами, а потом исчезал. Возвращался в родной лес. Эти появления и исчезновения давно уже перестали интересовать пожилого солидного пса. Первые два дня Барсик все присматривался к Джеку, но, видимо, побаивался к нему подойти. Окончательное знакомство состоялось только на третий день и совсем неожиданно. После обеда мама наливала Иванычу миску молока, но кот от угощения отказался. «Тогда ты, Джек, поешь за него», — сказала мама. Джек подошел к миске и начал осторожно лакать. Вдруг из-под стола показалась полосатая мордочка. Барсучонок потянул носом, почуял молоко и тихонько, бочком-бочком направился к миске. Заметив непрошенного соседа, Джек посторонился. Тогда Барсик сунул морду в молоко и давай тыкать носом в дно миски. Джека совсем от еды оттеснил, а сам кое-как приладился и начал лакать. Лакает, мордочка в миску тычет, так и возит ее по полу. Возил-возил, пока не опрокинул и не разлил молоко. Тут уж Джек все подлизал, а заодно и мордочку барсучонку вылизал. Зверек уже не дичился, не фыркал и не прыгал, как мячик. С этого дня Барсик совсем перестал бояться Джека. Даже наоборот, начал бегать за ним по пятам. Куда Джек, туда и барсучонок. Наверное, он решил, что большой толстый пес сродни барсукам. Вместо норы. Папа не ошибся. Барсик действительно очень скоро сделался ручным. Как будто с самого рождения жил вместе с нами. Бывало, увидит меня, маму или папу, сразу бежит навстречу, мордочку в руки сует, просит, чтобы его чем-нибудь угостили. Носик у него холодный, влажный, очень приятно, когда он ему ладонь тычет, руку обнюхивает, а сам не то урчит, не то похрюкивает, такой потешный. Первое время барсучонок жил у нас в пустой кладовке. Но вскоре мы с папой решили устроить ему жилище поудобнее. Взяли фанерный ящик, выпилили в одной стенке круглое отверстие, вход, а внутрь ящика наложили свежего сена. Барсика в домик я поставил в углу своей комнаты. Там зверек никому бы не мешал, и его бы никто не тревожил. Но вот вопрос, понравится ли еще наше сооружение самому Барсику? Ведь в лесу он с рождения жил в глубокой норе. Я принес барсучонка в комнату. По своему обыкновению он стал залезать во все углы и все обнюхивать.
Так он добрался до ящика, обошел его со всех сторон и в нерешительности остановился перед входом. Залезать или нет? Он потоптался на месте, осторожно сунул мордочку в отверстие, обнюхал подстилку и, наконец, решившись, быстро юркнул внутрь домика. Вначале было слышно, как барсучонок ворочался там. Видимо, устраивался поудобнее. Потом все затихло. Я на цыпочках подкрался к ящику и приоткрыл крышку. Барсика не было видно. Он совсем зарылся в сено. Видно, мое посещение не понравилось зверьку. Барсучонок сердито заворчал и начал царапать когтями стенку ящика. Наверное, старался зарыться еще глубже. Я поспешил закрыть крышку и отойти. Новое жилище пришлось барсучонку по душе. Он стал проводить в нем целые дни и очень сердился, когда кто-нибудь его там беспокоил. С тех пор фанерный ящик, набитый сеном, с успехом заменил барсучонку его родную нору. Кто же его так изранил? Сидели мы как-то в столовой. Вдруг видим, с балкона в комнату входит барсик. Еле-еле идет. Мы, как взглянули на него, так и ахнули. Кто же его так изранил? Вся мордочка, грудь и передние лапы в крови. Папа вскочил из-за стола, побежал к себе в кабинет за бинтом и ватой, а мама поспешила в кухню за теплой водой. Взяли мы барсучонка на руки. А он такой умница и не сопротивляется, понимает, что ему зла не сделают, только тихонько стонет. Мама посадила его на колени, гладит по спинке, успокаивает. Папа смочил вату в теплой воде и начал осторожно смывать шерстки кровь. Провел по грудке, смотрит, на вате что-то густое, красное, только на кровь не похоже. Мама тоже на вату взглянула. Да как, вскочит! Барсик словно мешок свалился на пол, только крякнул. А мама побежала на балкон. Слышим, кричит оттуда. «Ах, все варенье разлил!» Тут мы вспомнили, что мама еще утром сварила варенье и поставила на балкон остудить. Вот барсик и полакомился, да, видно, перестарался, даже раздулся весь и ходить не может. Охает, стонет бедняга. Долго потом мама никак не смогла забыть этот случай. Все сердилось, что и труды, и варенье даром пропали. И барсик тоже, как видно, запомнил случай с вареньем. Частенько потом на балкон заглядывал. Наверное, думал, не найдется ли там еще тазик такой же вкусной еды. Лесные прогулки. Когда наступило лето, мы всей семьей выехали на дачу. Взяли туда с собой и Джека с барсиком. Барсучонка я повез прямо в ящике. Помню, как-то пошел в лес за грибами. И Джек со мной отправился. Только отошли от дома, гляжу, Джек обернулся, хвостом завилял. Я тоже обернулся. И что же вижу? Следом за нами по дорожке бежит барсик. Торопится, спотыкается. Наверное, калитку неплотно закрыл. Вот он и выскочил. Как быть? Домой отнести или с собой в лес взять? А ну, как он в лесу потеряется или убежит от меня? Стою, не знаю, что и делать. А барсик Джеку уже подбежал и следом за ним прямо в кусты. Вижу, от Джека далеко не убегают. Я и решил, будь что будет, возьму с собой. В лесу барсик никуда не удирал, все по кустам лазил, ворошит мордочкой прошлогоднюю листву, роется в ней, достает что-то. Стал я грибы искать, увлекся, да и забыл про барсучонка. Потом спохватился, где же он? Джек неподалеку бегает, а барсика не видать. Неужели совсем убежал? Начал я по кустам лазить, звать его. «Барсик! Барсик!» Нет, не приходит. За кустами овраг. Глубокий, глухой, весь бурьяном зарос. Джек полез туда, и я за ним. Смотрю, на склоне чья-то нора, должно быть лисья. Только видно старая, около входа нет свеженарытой земли. И звериных следов не видать. Наверное, давно уже в этой норе никто не живет.
Но Джек, как подбежал, сразу сунул туда нос и хвостом завилял. «Может, учуял кого?» – подумал я. И вдруг вижу, из норы знакомая мордочка выглянула. Прямо нос к носу с Джеком. Обнюхала приятеля и опять под землей скрылась. «Вот, значит, куда мой барсик девался. В старую нору залез. Как же его оттуда выманить? Уж я звал-звал его, так и не дозвался. Видно, в норе ему больше, чем у нас в ящике понравилось. Зря мы только с папой трудились, домик для него устраивали. Помню, так вдруг обидно стало, что и грибы собирать расхотелось. Позвал я Джека и пошел домой. Вышли из леса. Вдруг слышу, сзади топочет кто-то. Гляжу, барсик нас догоняет. Пыхтит, сопит, на силу догнал. «Ах ты, толстушка этакий!» Подхватил я его на руки, а он тяжелый, еле до дома донес. После этой прогулки я уже каждый раз брал барсучонка с собой в лес. И каждый раз он непременно заглядывал в старые норы, посидит в них и вылезает. Я уже об этом не беспокоился. Плохая услуга. Однажды ходили мы с Джеком и Барсиком по лесу. Я грибы собирал, Джек за птичками охотился, а Барсик разных жуков да червяков, подопавшей листвой, отыскивал. Долго бродили и выбрались, наконец, на полянку. Уселся я под кустом, хотел в корзине грибы перебрать. Джек возле меня в холодок улегся, а Барсика что-то не видно. Может, опять в какую-нибудь нору залез? Нет. Вот он шуршит в кустах. Выбрался из-под веток, подбежал к нам и вдруг начал носом водить. Что-то учуял. От нас прямо к старому дуплистому пню. Мордой в дупло уткнулся и давай лапами труху разгребать. Что там в дупле, я не понял. Только слышу, как зажужжит, загудит кто-то. Смотрю, из дупла оса, другая, третья, целый рой. Все над барсиком кружатся, жужжат, а ему хоть бы что. Он, значит, осиное гнездо заприметил, разломал его, все личинки и мед поел. Осы ему не страшны, шерсть у него густая, попробую жалить его. Закусил и, как ни в чем не бывало, побежал ко мне, а осы за ним. Я корзину с грибами бросил добежать, Джек тоже удирать пустился. И все-таки не убереглись. Одна оса меня в шею ужалила, а другая Джека прямо в губу. Только Барсик не пострадал. Он полакомился, а нам с Джеком за его лакомство расплачиваться пришлось. Но съел и на здоровье. До сих пор не забуду, как я один раз испугался. Это случилось уже в конце лета. Мы с Барсиком возвращались с прогулки. Я шел по дорожке, а Барсик, как всегда, шмыгал рядом в кустах. Вдруг вижу, через дорожку переползает гадюка. Я хорошо знал, что гадюка – змея ядовитая, что в зубах у нее яд. Укусит и в ранку каплю яда выпустит. От этого будешь долго болеть и даже умереть можно. Гадюку лучше не трогать. Увидишь и отойди в сторонку, она первая на тебя никогда не бросится». Вот я и остановился, чтобы змею не потревожить, дать ей через дорожку переползти. Она бы и переползла, да только откуда ни возьмись, Барсик выскочил на дорожку и прямо к змее. Я ему кричу: «Барсик, ко мне!» А он и слушать не хочет. Гадюка зашипела, остановилась, приподняла голову. Но Барсик не испугался, подскочил и хвать ее зубами поперек туловища. Тут гадюка извернулась и прямо его за морду. Он даже головой затряс, но змею не выпустил. Начал ее лапами мять. Совсем замял, задушил. Я ничего с ним не мог поделать. Хотел было отнять змею. Но куда там? Барсик заворчал на меня и удрал с добычей в зубах кусты. Там и съел ее. Через несколько минут выбежал из кустов. Вижу, на морде капелька крови. Наверное, от змеиного укуса. Да что там укус, когда он всю змею вместе с ядом съел? Заболеет, думаю, и умрет. Иду домой, а сам все оглядываюсь. Бежит ли за мной Барсик? Может, ему плохо?
«Нет, вижу, бежит, будто с ним ничего не случилось». Вернулись домой, я прямо к папе. «Беда, — говорю, — Барсик наш отравился». «Чем отравился?» «Ядом. Он ядовитую змею съел». «Ну, съел и на здоровье, — отвечает папа. Барсуки и ежи змей часто едят. Змеиный яд для них не опасен». Поверил я в это не сразу. Весь день наблюдал за Барсиком, не заболеет ли он. Но Барсик так и не заболел. Вот какой молодец. Осеннее приготовление. Наступила осень. Мы уже собирались уезжать с дачи в город. Но я немного заболел, и врачи сказали, что мне следует как можно дольше пробыть на свежем воздухе. Погода стояла очень хорошая, совсем как летом. И я целые дни пропадал в лесу. Там уже стали вянуть и опадать листья с деревьев, и появилось много новых грибов, осенних опят. Они росли целыми семьями возле старых трухлявых пней, а то и на самих пнях. Я собирал опенки в кошелку и относил домой. Мама их мариновала в больших глиняных банках. Джек и Барсик всюду ходили вместе со мной. Барсик за лето так отъелся, разжирел, что походил больше на толстого поросенка. Бегать ему стало трудно, он трусил, не спеша, в перевалочку. Теперь Барсик все чаще и чаще убегал от нас с Джеком в заросший овраг. Он залезал в нору и выгребал оттуда целые кучи земли, а потом начинал сгребать опавшую листву, мух и все это заталкивал в нору, будто готовил себе на зиму теплое убежище. Один раз Барсик даже остался ночевать в норе. Сколько в этот день я его не звал, так и не вылез. Я очень тогда огорчился. Неужто Барсику плохо у нас живется? Но на следующий день, когда мы с Джеком пришли к оврагу, Барсик сейчас же вылез из своей норы и вместе с нами вернулся домой. Было все время тепло. А потом вдруг сразу похолодало. Подул северный ветер, небо затянули тучи, из них стали падать на землю первые снежинки. Дома сидеть не хотелось, было скучно. Я надел теплую куртку и пошел в лес. Но и там оказалось не веселее. Ветер раскачивал верхушки деревьев, и с веток на землю падали последние листья. Барсик, конечно, сразу же удрал от меня, опять забрался в нору и опять в этот день не пришел ночевать. А наутро выглянул я в окно и глазам не поверил. Вся земля покрыта белым, только что выпавшим снегом. В доме было холодно, затопили печку. Мама сказала, что пора уезжать в город. «А как же Барсик?» «Да очень просто», — ответила мама. «Твой Барсик теперь...» Уж заснул на всю зиму в своей норе. Там он и проспит до самой весны. А весной приедем опять на дачу. Он к тому времени проснется и прибежит тебя встречать. На следующий день мы уехали в город. Но с тех пор Барсика я уже никогда не видел. Наверное, за зиму он совсем отвык от людей. Одичал и остался жить в лесу, в своей глубокой норе.

написано: «Не хлебом лишь единым». Ответ Иисуса сатане звучал, когда в молитве 40 дней в пустыне, прибыв в посте, Спаситель наш взалкал: «Не хлебом лишь, но каждым словом Божьим питаться должен каждый человек. Казалось бы, так выстоять несложно, да в сатане лишь правильный ответ. Так почему ж так тверд был наш учитель? И почему в той схватке устоял? Не мудрствуя в словах сего достиг он, написано, лишь сатане сказал: «Сегодня тот же злостный искуситель не бросил свое дело искушать, идущих всех в небесную обитель старается с дороги сбить, сломать. И если не прибудешь в Божьем слове, как сможешь в искушениях устоять? На все уловки сатаны в дороге, как сможешь ты, написано, сказать? На мудрость, что имеешь ты людскую, тебе своею будет отвечать. Но есть одно лишь сильное оружие, написано, в ответ ему сказать. И разобьются все его оковы, и убежит, не зная, что сказать. Когда знать твердо будешь Божье слово, не упадешь ты, сможешь устоять. Чтоб так сказать, знать нужно Божье слово. Чтоб знать его, в нем нужно пребывать. Чтоб вовремя отбить нападки снова, когда вдруг вновь враг будет искушать.